Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: dance with me one more time.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да, мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я бы сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: don't trust me.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: No songs, just us. Ode to a boy. I used to write myself obituaries. Thank God that boy is dead and buried. Playing Raw, Duke, and Gonzo, all my family worried. Now I'm doing foreign shows with itineraries. Precious pressure really earned me every jewel. Other children showed me life is very cruel. Father told me keep my head up, shoot for the moon. The confidence he wanted for his son found in a spoon. This the nod off from front streets and back blocks where they sell it.
1: Первое радио. Новости.
2: Нетаньяху и Кац пригрозили Хамасу ликвидациями в ответ на запуск воздушных змеев из Газы. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац предупредили Хамас, что если запуски воздушных змеев, беспилотников и воздушных шаров из сектора Газа не прекратятся немедленно, Израиль будет ликвидировать причастных к ним боевиков. Заявление было сделано по итогам совещания, посвященного участившимся случаям запуска воздушных змеев из сектора Газа. Нетаньяху и Кац также распорядились подготовиться к эвакуации палестинского населения из районов, откуда будут производиться такие запуски. Премьер подчеркнул, что мы не вернемся к реальности, предшествовавшей 7 октября. Израиль не позволит Хамасу или какой-либо другой организации в секторе Газа вновь угрожать нашим населенным пунктам и подрывать чувство безопасности граждан, говорится в заявлении Нетаньяху и Каца. По данным КАН, в последние дни из сектора Газа было запущено более десятка воздушных змеев. Ни один из них не нес взрывчатку или зажигательное устройство. В армии проверяют версию, согласно которой Хамас использует подростков для запусков, чтобы проверить реакцию Израиля. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху поручил главе Шабака Давиду Зине убедиться, что бывший начальник генштаба и кандидат в премьер-министры Гади Айзенкот получает охрану на надлежащем уровне в соответствии с необходимостью. Об этом сообщает Н-12. Распоряжение последовало после сообщения телеканала о том, что Зине решил не предоставлять Айзенкоту охрану Шабака. При этом глава спецслужбы заявил, что решение было принято им лично и что он несет за него исключительную ответственность. После решения Зине представитель подразделения Шабака по охране высокопоставленных лиц связался со штабом Айзенкота и предложил помощь в получении разведывательной информации и решении других вопросов, не связанных с непосредственной охраной. Издание пишет, что в окружении Айзенкота утверждают, что угроза его безопасности возросла на фоне предвыборной кампании и угроз со стороны Ирана в адрес высокопоставленных израильтян. Бывший глава Шабака Йорам Коэн, входящий в партию Айзенкота, раскритиковал решение Зине и заявил, что ему лично известно об угрозах в адрес бывшего начальника генштаба как внутри Израиля, так и за его пределами. Вчера вечером сотрудники гражданской администрации вывезли на территорию Израиля трех израильтян, оказавшихся на территории палестинской автономии. В одном случае речь шла о вооруженном гражданине Израиля, обнаруженном в районе деревни Эйн-Арик в Бениамине. Кроме того, израильтянка была замечена в Иерихоне. Предварительная проверка показала, что она въехала в город

0: намеренно. Еще один израильтянин, страдающий психическим расстройством, находился в Бейт-Лехеме. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что все трое переданы для дальнейшего разбирательства полиции округа Иудеи Самарии. Военные США в ходе конфликта значительно ослабили военный потенциал Ирана. Теперь Тегеран ждет крупнейшая финансовая атака, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в статье, опубликованной Financial Times. Теперь мы вступаем в завершающую стадию. На рассвете начнется экономический день Ди. Крупнейшая финансовая атака, когда-либо проводившаяся против противника, говорится в публикации. Бессент отметил, что благодаря действиям Трампа иранский реал стал очень слабым, а инфляция в стране очень высокой. Последнее прибежище режима сейчас заключается в самообмане напуганных стран, которые все еще верят, что примирение с агрессией может обеспечить прочный мир, подчеркнул министр финансов США. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится, жарко, малооблачно. В Иерусалиме днем 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: Прогрев шоу на Первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль! 7 часов 8 минут утра, 24 августа 26 года. Вы слушаете Прогрев Шоу на Первом радио. В студии Кристина Кипнес.
1: Наидобрейшего утра, мои пусечки, мои маленькие такие хорошие друзья, радиодрузья. Так, и Лена Семенова здесь, у которой много вопросиков, походу, ко мне.
2: Да, доброго утра всем. Маленькие мои друзья,
1: да,
2: они совершенно не маленькие.
1: Ну, смотри,
2: они
1: для
2: прям
1: меня
2: человечищи, вот силища.
1: Это 100%.
2: Ну, невероятно.
1: Вот есть определение для меня красоты. Это когда я говорю «вкусный»,
2: угу.
1: Ну, не на еду, а на предмет, либо человека, либо животное.
2: У некоторых это очень раздражает.
1: Понимаю, практикую. Вот, и когда говорю «маленький», это забота какая-то.
2: Забота. Андрей Ежов, ты согласен?
1: Андрей.
0: Ежов, а ты со мной согласен?
1: Конечно, да, конечно, да, конечно.
0: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, у нас сегодня впереди очень много интересного, конечно же, много хорошей музыки, полезной информации. Куда же мы от нее денемся?
2: Это да.
0: Новости. Опять же, так сказать, обсосем с этот леденец какой-нибудь темы.
2: Сделаем все в лучшем виде, в самом хорошем смысле этого слова. И главное, дорогие друзья, чтобы ваши уши были здесь, на Первом радио. Потому что если вот ваших ушей здесь не будет, вы пропустите все самое интересное.
1: И одиноко,
2: да?
0: Ой, вот не надо с утра пораньше давить на жалость. Людям
1: почему?
0: И так тяжело.
1: А когда?
0: Людям и так тяжело.
1: Когда они на работе, они заняты. А сейчас они только едут
0: вместе с Мару.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вот такая веселая песенка у нас с утра пораньше, чтобы зарядить вас позитивной, положительной
2: прощай,
1: энергией.
2: Прощай, как это, гудбай, все дела, да?
3: Нет,
2: вот
3: нет,
2: прям
3: нет,
2: позитив.
3: Нет. Привет, здрасте, и снова здесь на первом радио Прогрев шоу рассказывает вам про праздники, которые сегодня, 24 августа, стоит, значит, отметить, а еще главное, поделиться с друзьями и близкими. Вдруг они чего-то не знают.
1: А также памятные даты. И, конечно, кто ж сегодня уродился в конце концов?
3: Вы когда-нибудь в стоге сена валялись?
2: Да.
3: И как?
2: Колюча.
3: Вот, у меня, кстати, есть как типа, наверное, аллергия вот на траву и сено.
2: А-а-а.
3: Я чешусь потом.
2: Ну, это вот эти вот, это вот колючки и все.
1: Это нормально.
2: А еще сегодня, вот мы сейчас послушали какую-то странную песню. Да. Прощай, goodbye, my love, goodbye. Сегодня Международный день странной музыки.
3: Вот.
1: О, почему нет?
3: А в следующем году, кстати, юбилярная эта дата.
2: Вообще. В смысле юбилярная?
3: Любилярно. Слушайте, но если день странной музыки, то почему нет день странных слов?
1: Ну почему нет? Вообще слово юбиляр у меня ассоциируется с чем-то. Вот выходит этот Павел Сергеевич, вам сегодня 90 лет, вы сегодня юбиляр. Значит, Лена, 24 августа 2006 года произошло непоправимое.
2: Что там произошло?
1: Плутон исключен из списка планет Солнечной системы.
2: Слушай, на самом деле,
3: выключай микрофон.
2: Плутон же меньше Луны, и он вообще, наверное...
3: Кому что сделал, да?
2: Ну, вот так.
3: Плохо себя вел,
2: плохо себя вел, видимо, да.
1: Не по той ты орбите скакал, малыш.
2: Еще, кстати, у нас сегодня с тобой праздник, Андрей. День падающей звезды.
1: Да нет, ты шо?
2: Да, и у Кристины тоже. Можно, говорят...
1: Просто мы по-разному отреагируем на
3: так,
1: это.
3: Абсолютно. Ты обидным про меня сказал, прям как про Плутон.
2: Короче, день падающей звезды, ребята, если вы сегодня вдруг увидите падающую звезду, обязательно успейте, если успеете. Загадать желание.
3: А я думала, когда, а оказывается сегодня, 24 августа, чуть не сентября сказала, день консервного ножа.
1: О как, день консервного ножа. Сколько резался, сколько я порезал, сколько перерезал.
3: У меня, кстати, тоже есть определенная фобия, вот когда ты его берешь.
2: Сегодня есть праздник, вот глядя на который, у меня возникает только одна ассоциация.
3: Давай.
2: Санта-Барбара.
3: Что?
2: О, сериал.
3: Ну, тогда в Индонезии день телевидения. Ой, смотрите, а в Уругвае 48 лет, вот именно 24 августа, ночь ностальгии.
2: Ночь ностальгии?
3: Да.
2: Почему они ностальгируют, интересно?
1: Почем ностальгия для народа? Едем дальше. День приматологии.
3: Так.
1: Ну, день изучения нас, получается.
2: Возможно. Приматов.
3: О, США, Лен, для тебя. Я попросила, они написали. День вафель.
2: Класс. Класс. А еще там же в США день персикового пирога тоже для меня.
3: Ой, это тоже очень круто. День
1: ножа.
3: Я с тобой разделю этот
2: праздник. А еще день в США сегодня день жалобы на погоду.
3: Вот.
2: Серьезно?
3: И я думаю, смотрите, всегда на погоду есть каста людей, которые определенно определенно есть жалобы. Либо слишком жарко, либо слишком холодно, либо слишком мокро.
2: Либо слишком мокро. Здесь я совершенно согласна.
3: А как говорится, у природы нет плохой погоды.
2: Есть неправильно подобранная одежда.
3: Да? Кстати, я этим грешу.
2: Да?
1: Дорогие дамы, 76 лет назад, в этот день, в 1950 году, была проведена операция «Волшебный ковер». Между прочим, по переселению 45 тысяч евреев из Йемена в Израиль. Между прочим, очень важная дата. Вот эти орлиные крылья, такая была эвакуация евреев из Йемена после Аденского погрома.
3: Слушай, ну вот еще есть очень тоже значимое, скажем так, событие. Это значит 24 августа в 1995 году представлена операционная система Windows 95.
2: Оно как бы и да, но теперь уже Windows 95 ушла куда-то там в небытие.
1: Я бы себе установил XP.
2: Слушай,
1: она простая и она работающая.
2: Ты знаешь, что я тебе хочу сказать, что программисты тебе скажут, да, Linux надо ставить или еще какую-нибудь хрень, извините.
3: А еще мы пропустили.
1: Заметьте, я сейчас не я это душнил.
3: А еще мы пропустили 173 года как день рождения картофельных чипсов.
1: Прелесть-то какая.
3: Я-то думала, а оказывается, вон оно что.
1: Девочки, а теперь давайте всплакнем. Рону Уизли, 38.
2: Серьезно?
1: Актеру Руперту Гринту.
3: А что плакать-то?
1: 38 лет человеку годиков. Почти 40 лет. Я все помню вот это. А у тебя правда на лбу этот шрам? Вот этот актер сыграл. Что, Кристина, у тебя вот нет слов, одни эмоции?
2: Вселенную Гарри Поттера нет?
3: Во-первых, нет, а во-вторых, и что, что ему почти... Во-первых, еще
1: Кристина,
3: 2 года до 40.
1: Кристина, это твое вообще? Тише, как
2: тише.
1: Ты могла это не смотреть?
2: Так, брек, не кричите, не кричите.
1: Это про магию, про волшебство.
3: И что?
2: Ну ладно. И все, да.
3: Мне не нравится.
1: Мы просто сделали вывод.
2: Не, мы просто к тому, что вроде как кажется, что вот только-только мы смотрели Гарри Поттера, да, там читали, зачитывались, а тут раз, и Рону Уизли 38
3: годиков. Так я тоже помню, как я первый раз в детский сад пошла. И что?
2: А тут раз и 38 годиков.
1: Ты сравниваешь поход в детский сад и Гарри Поттера? Не надо.
3: Знаешь, для меня это тоже было значимое событие. Это первое мое вступление в социум, извините.
1: Кстати, между прочим, сейчас активно снимается не только первый сезон сериала, но и второй, то есть они параллельно как-то снимаются. Так уже все обросло такими скандалами. Честно, я посмотрю чисто из-за того, что я член фан-базы.
2: А я смотреть не буду.
3: Вот, и я не буду. А знаете, что я...
2: Потому что не знала, не смотрела, не
3: видела. Не собираюсь. Вот смотрите, у меня была такая же история с «Играми престолов», да, или как там это все?
2: «Игра престолов».
3: «Игра престолов», да. И что? Ну, посмотрела я, и вот как я жила до этого, было намного лучше.
1: В смысле? А что поменялось в твоей жизни?
3: Ну, разочарование. А вот что, да, я жду, так это возобновление «Дневников вампиров».
2: Я, кстати, тот человек, который «Игру престолов» даже не смотрел, даже одним глазиком.
3: Ты умничка, я покинула твой чат, да. И очень об этом жалею.
2: Вот так вот. Зато не покинула чат, замечательная музыка на Первом радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
2: Реклама.
1: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.
1: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
7: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
1: Лидия Топельберг.
8: Первому радио 25 лет.
9: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Двигаем дальше. Прогрев-шоу продолжается. Это Первое радио. Ваша любимая волна. 89.1 FM. В студии Кристина Кипнис.
2: Наидобрейшего утром. Андрей Ежов здесь же.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Что ж мы такие официальные-то? Елена Семенова.
2: Понедельник же.
1: Да, доброго утра всем. Ну и мы добрались до гороскопа. Раз у нас начался новый день, то и посмотрим, что там звезды наваяли на сегодняшние, собственно, на ближайшие сутки. Итак, если брать все знаки зодиака, то звезды обещают сегодня неожиданный прилив бодрости.
2: Опачки.
1: Да-га. И даже если это не случится сразу, огорчаться не стоит. Скорее всего, это значит, что вы еще как следует не проснулись. И нужно немножечко подождать. До вечера эта необычайная энергичность обязательно проявит себя.
2: Не надо, а спать?
1: Подожди.
2: Ладно.
1: В деловом плане сегодня вполне подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения.
2: Это хорошо.
1: Не перегибая, конечно, палку. Окружающие, скорее, будут готовы принять излишнюю напористость, но слабости не простят. День не очень удачен для переговоров и обсуждений, а в остальных делах сегодня придется надеяться в первую очередь на себя.
2: А это, кстати, всегда хорошо.
1: Mm-hmm.
2: Так, Овны. День стоит начать не с рывка, а с распределения сил. Это, кстати, совет я бы дала многим. На работе может появиться задача, которую не получится закрыть одним напором и быстрым решением. Тогда отмена. Попросите конкретную помощь, да сейчас. Если видите, что одному человеку здесь будет тесно по срокам.
1: Mm-hmm.
2: Вот здесь непонятно.
3: Но очень интересно.
2: Очень интересно. Кому тесно?
1: Кому
2: что
1: тесно?
2: Это за человек? Это Овен или кто-то другой?
3: Ты сейчас до самой себя докопалась, я правильно
2: понял? Я пытаюсь понять,
1: Харымуш душнить, не забирай кубок.
3: Это наш с Леной вес.
1: Да, не надо.
3: Рано.
1: Не лезь, деточка, сюда.
2: Мое сердце разбито.
3: Мы с Леной, как в басне Измайлова, две козы.
2: Кстати, да.
3: Ботаемся.
2: Давай, тельцы.
3: Сам
2: тоже рогатые.
3: Я, понимаешь, нас литературным институтом...
2: Ладно, все.
3: Тельцы. Звезды советуют сегодня посмотреть на планы шире и понять, кто может быть полезен рядом.
2: Вот.
3: Не отказывайтесь от совета только потому, что привыкли делать все своим способом. В рабочих и учебных вопросах хорошо сработает человек, который уже проходил похожий путь.
1: Ну, то есть, вот спрашивать совета у тех, кто поопытнее в этих вопросах.
3: Совершенно верно. Странно дать почитать твою диссертацию сторожу, если он в этом ничего не смыслит.
1: Абсолютно точно. Близнецы. Вам сегодня лучше не держать все договоренности в голове. День подходит для того, чтобы разложить обязанности, деньги, сроки или общие планы по понятным местам. Если в вопросе участвуют несколько человек, сразу обозначьте, кто за что отвечает.
2: Я теперь представляю,
1: правильная
2: как
1: расстановка.
2: Стоит человек под знаком зодиака близнецы и сам с собой разговаривает. Их же двое.
3: Как говорил классик, разделяй власть.
1: Позвони мне, не звони мне.
2: Так, раки. Сегодняшний день поможет показать, а где отношения держатся только на вашей терпеливости. Не берите на себя роль человека, который всегда подстраивается и молча сглаживает острые углы. В разговорах будьте спокойнее, а самое главное, взрослее. И помните о том, что не нужно быть сильными для всех. Я сильный, я справлюсь. Драма Куин такая.
3: Сейчас мы узнаем, что об этом думают львы.
2: Давай.
3: Львы, звезды рекомендуют не путать лидерство с обязанностью тянуть команду на себе.
2: А это хорошо.
3: Если идея хорошая, вокруг нее можно собрать людей, а не превращать ее в одиночный подвиг. В работе покажите не только уверенность, но и готовность делегировать. Вообще, львам очень трудно не выпендриваться. И здесь именно звезды говорят о том, что, ребята, все, львы, не выпендривайтесь, ведите команду вперед, а не себя только.
1: Девы, вам этот день поможет увидеть, какая часть плана требует поддержки. Не исправляйте все за других, иначе день закончится усталостью и скрытым раздражением. В делах хорошо сработает четкое распределение, кому написать, что уточнить и где поставить срок.
3: Я и тайм-менеджмент. До свидания.
2: Андрюша, тебе все ясно?
3: Нет.
2: Хорошо. Весы. Тогда тем более идем дальше. Весы. Звезды настоятельно советуют обратить внимание на дом, семью и личную опору. Возможно, кто-то ждет от вас участия, но не говорит об этом прямо. Но не угадывайте, тут уже идет биполярочка, не угадывайте желания других, лучше спокойно спросите. А что действительно нужно?
3: Мне вот так нравится, когда...
1: И это не биполярка, между прочим.
3: Когда звезды такие хитропопые, уж извините, пожалуйста, звезды,
4: Возможно, кто-то ждет от вас участия, но не говорит об этом прямо. Чё за кокетка?
2: Ну смотри, как они есть. Не могут прямо иногда говорить, но намекают там, где подпустила.
3: Угу. Уж на Млечном пути. Скорпионы, сегодня может случиться важный разговор по делу. Не заходите в него через подозрение или проверку на честность, даже если интуиция подсказывает быть осторожнее. Гораздо сильнее сработает короткая, точная формулировка и предложение конкретного шага.
1: Я уже услышала прямо вот у себя в голове эту короткую формулировку.
3: Куда идти? Обычно на заборах это написано.
1: Стрельцы, внимательнее сегодня относитесь к деньгам, ресурсам и своей нагрузке. Не соглашайтесь на план, который выглядит вдохновляюще, но требует слишком много вложений. День подходит для расчета, пересмотра бюджета и честной оценки своих сил.
2: Вот просто пушиночки. Козероги, вы сегодня будете собраннее и заметнее, но важно не закрываться в образе человека, который всегда справится без помощи. Если хотите ускорить дело, назовите правила, сроки и людей, которые должны включиться.
1: Вот, все ясно и понятно. Ты. Шаг вперед, погнали.
2: Еще вчера нужно было это все сделать.
1: Абсолютно точно.
3: Водолеи. Звезды говорят, что день лучше не начинать с шумных обещаний и большого количества контактов.
2: Это
3: скажите
2: правильно.
3: Это заведующей в детском саду. Вам может понадобиться больше тишины, скажите это заведующей в детском саду, чем окружающие ожидают. Если нужно подготовить решение, сделайте это в закрытом режиме, без лишних обсуждений и коллективного давления.
1: Скажите это кому? Вот это,
3: директору детского сада.
2: А еще в закрытом помещении. Идеально просто.
1: Да. Ну и рыбы завершают этот гороскоп. Сегодняшний день, дорогие рыбы, может дать поддержку через друзей, коллег или людей из вашего круга. Не пытайтесь выглядеть полностью самостоятельными, если вопрос можно решить быстрее вместе. В рабочей теме поможет мягкое, но ясное обращение за участием.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей!
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
1: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
6: Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
7: Реклама.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Девочки, вот я вчера разбирался у себя дома.
2: Так.
1: Я только разгреб свой кабинет. Понятное дело, появилась собака, кабинет опять. В кабинет переместились все вещи.
2: Ну, естественно.
1: И параллельно я собрал, наверное, пакетов 7, а то и 8. Полностью забитые какими-то вещами, которыми я не пользуюсь. И я до сих пор переживаю, а вот не за некоторые вещи, что я их зря выбросил.
2: Да ты чё?
1: Это что за синдром Плюшкина? Ну, либо постсоветский синдром какой-то.
2: Я думаю, что это есть определенное какое-то психологическое направление, назовем это так, да?
1: Да?
2: И есть подтверждение всему этому. То есть ты вроде бы там... Вот...
1: Жаба называется.
2: Не-не-не, ты вот все выкидываешь, вот это все, а потом эта вещь, именно эта вещь, тебе нужна, и найти ее невозможно.
1: Вот, понимаешь, я выбросил, внимание, девочки, случайно, не специально, я не помню, я был в шоке, потому что собака все поела, я выбросил картридер.
3: О, да, ну...
1: Я выбросил картридер, и как бы сейчас мне скажут, ой, какой картридер, уже все давно передается всякими аирдропами и так далее, не надо тебе это... Ну, блин, у меня есть флешки, у меня есть огромное количество старого материала, который мне надо переносить. Но я выбросил, понимаешь? Вещи, которые многие считают невостребованными, для меня оказались важны. Вот есть у вас какие-то такие вещи, которые вы выбрасываете? Просто вот...
4: Слушай, ну вот у меня, ну не то чтобы вещь, а есть, скажем так, такая бытовая история, которую я стараюсь не выбрасывать. Это, например, кофейная гуща. Если варю себе кофе, да, я все время вот эту кофейную, вот эти вот остатки, да, скраб, это скраб
2: ты
4: для...
2: умничка
4: вообще
2: большая.
4: Невероятный,
2: это...
4: невероятная
2: штука. А
4: для штука.
2: Тела как это хорошо.
4: Да, да, да.
2: Там, если, например, у тебя, ну, нет такой возможности, ну, по времени, да, возьмем так, ходить на всякие бьюти-процедуры, то, пожалуйста,
4: да,
2: кофейная гуща тебе в помощь.
4: Да.
2: Опять же, можно погадать.
1: Каюсь.
4: На кофейной гуще.
1: Каюсь, как-то раз мы хотели сделать документ старым, специально его состарить. Короче, мы в течение там полутора недель пили только чай.
4: Так.
1: И потом просто макали в эти пакетики листочек бумажки. Документ, чтобы сделать его старым, чтобы он окрасился в бежевый цвет. Совершенно верно.
4: Да, есть такое дело.
2: А я сейчас кое-что вам даже, наверное, дам определенный совет. И многим, я думаю, нашим радиослушателям я облегчу жизнь. Вот смотрите, есть раковины, которые вот измельчают вот этот вот, ну, скажем так, мусор, да, там курки и так далее и тому подобное. Так вот, если вы сохраните цитрусовые там от лимона, апельсина, вот это все, вот эти шкурки, и бросите вот в эту вот раковину, и, естественно, включите вот этот вот измельчитель, то он, первое, освежает и убирает запах, а еще вот эти вот корки потертые, да, могут, кстати, ржавчину на кранах очистить.
1: О, кстати.
2: Пожалуйста, берите, забирайте, мне не жалко.
1: Кстати, девочки, старые чеки и квитанции. У меня есть знакомый, который их выбрасывает.
4: А для чего их можно использовать?
1: Для чего их можно использовать?
4: Нет, я не понимаю.
1: Ну, во-первых, со злости чем-то потереться надо все равно иногда.
4: Ну, вот этой вот лощеной бумажкой, серьезно?
1: А во-вторых, регулярно ты вспомни, ты звонишь, алло, здравствуйте, а у нас нет вашей информации.
4: А у меня так раз и чек,
1: да? А у меня оп, раз и чек.
4: Не, слушай, у меня тоже хранятся чеки.
1: То есть выбрасывать бумажки нельзя.
4: Но только вот те вот там серьезные покупки, там кондиционер, там вентилятор, там утюг или там телевизор. Это да, это у меня все хранится. Вместе с паспортом, еще и чек на всякий случай.
2: А я все равно буду катать вас на своем вагоне.
4: Ну,
2: и вот смотрите, вот ты начал говорить про чайные пакетики, да, вот это все. А вы знаете ли, мои дорогие, что использование этих использованных, извините за тавтологию, чайных пакетиков отлично помогают, если у вас есть отеки под глазами, охлажденными на 5-10 минут, и вуаля, ты красавец или красавица.
1: Слушай, мне тогда нужно просто чайную церемонию не устроить сейчас.
2: Это, кстати, просто это сейчас вот для тех, кто говорит, не понимаю вот этот чай из пакетиков, я только заварку. Нет, вот тебе и лайфхак.
1: У меня, значит, когда я жил еще в Москве, у меня был сосед, который, знаете, вот этот вот голь на выдумке хитра, который у всего была вторая жизнь. И была такая ситуация, что у него кожаный диван пришел в негодность.
2: Ну, бывает такое, да.
1: Суть в том, что он его не выбросил.
4: Так.
1: Он, знаете, что сделал? Сколотил из него скворечники.
2: Ой, круто!
1: И было 4 кожаных скворечника. Он обил его кожей, и было 4 черных кожаных скворечника.
4: Четыре черненьких вы... чумазики, да? Чертили черными чернилами.
2: Чертеж. Птицы жили там?
1: Да. Но это выглядело как специальное извращенство.
2: Короче, что мы сегодня хотим обсудить с нашими радиодрузьями? Вещи, которые вы выбрасываете зря, да? Это вот именно бытовые всякие бытовой мусор. Mm-hmm. Например, яичная скорлупа, шкурки от бананов и так далее и тому подобное. Вот напишите на WhatsApp 054-20-70-800 лайфхак вот всех этих вот вещей, которые вы применяете в быту, и вам они облегчают
4: жизнь.
2: То
4: есть это получается типа вот как мы используем вторичные отходы. Ведь,
2: да.
4: Например, те же самые там старые покрывала, да, или старое постельное mm-hmm. белье, это все тоже можно использовать?
2: Конечно.
4: Старые джинсы.
2: Когда ремонт ты делаешь. Или старые джинсы, вуаля, и теперь они шорты.
4: Шорты и шоперы из них, потому что джинсы — это офигенная вот такая плотная ткань.
2: А еще для тех, у кого вот много животных, и, например, там, ну, по каждой мелочи не пойдешь к ветеринару, вот все вот эти вот, особенно от старых штанов штанины, это прекрасная вот такая вот штука, когда ты туда засовываешь животное, ну и даешь, например, ему какую-нибудь таблетку от глистов, ту же самую, чтобы он тебя не поцарапал и не сожрал.
1: Со старыми пододеяльниками на речку ходить, загорать.
2: Да.
4: А подождите, как? Под свою собственную пятую точку стелить под одеяльник старый? Серьезно?
1: Да.
2: Очень хорошо.
1: В смысле, а куда его еще
2: стелить?
1: Или
2: если вы, например, любитель частых поездок на природу с палаточками, то чтобы не заморачиваться, не покупать новое постельное белье, вуаля, вот старое пригодилось.
4: Ну, да, здесь я согласна.
2: Не жалко и выкинуть.
4: Дорогие друзья, пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800. Мы сегодня обсуждаем вещи, которые мы выбрасываем зря. Поделитесь лайфхаками, как, что вы не выбрасываете и как вы это используете.
2: В быту.
4: Мы ждем ваше сообщение 054-20-70-800.
1: И вернемся к вам уже в следующем часе. Кристина Кипнес.
2: Лен Семенова.
4: Андрей Ежов.
1: Пока-пока.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
3: Жаркое лето в Center Car.
5: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
3: Center Car Azur.
5: Терех Ашива 9.
6: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Даксу 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс.

0: подпишись и поставь лайк. Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
3: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
2: Влада Прешель. Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
4: Цаль атаковал в Газе еще одного командира Нухбы. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цаль вчера нанес удар по цели в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа, атаковав командира взвода подразделения Нухба военного крыла Хамаса. По данным армии, этот боевик участвовал в нападении на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В Цале добавили, что в ходе войны он участвовал в подготовке террористических атак против израильских военнослужащих, действующих в секторе Газа. Армия утверждает, что его деятельность представляла непосредственную угрозу нашим силам. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху поручил главе Шабака Давиду Зине убедиться, что бывший начальник генштаба и кандидат в премьер-министры Гади Айзенкот получает охрану на надлежащем уровне в соответствии с необходимостью. Об этом сообщает Н-12. Распоряжение последовало после сообщения телеканала о том, что Зине решил не предоставлять Айзенкоту охрану Шабака. При этом глава спецслужбы заявил, что решение было принято им лично и что он несет за него исключительную ответственность. После решения Зине представитель подразделения Шабака по охране ранее высокопоставленных лиц связался со штабом Айзенкота и предложил помощь в получении разведывательной информации и решении других вопросов, не связанных с непосредственной охраной. Издание пишет, что в окружении Айзенкота утверждают, что угроза его безопасности возросла на фоне предвыборной кампании и угроз со стороны Ирана в адрес высокопоставленных израильтян. Бывший глава Шабака Йорам Коэн, входящий в партию Айзенкота, раскритиковал решение Зине и заявил, что ему лично известно об угрозах в адрес бывшего начгенштаба как внутри Израиля, так и за его пределами. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем прибыл сегодня в Украину. Это его первый визит в страну и первая зарубежная поездка после вступления в должность главы британского правительства. Визит приурочен ко Дню независимости Украины. Бёрнем встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в заседании коалиции стран, поддерживающих Украину, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из основных тем переговоров станет расширение производства дальнобойного оружия для Украины. Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 70 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. По состоянию на 23 августа силы Центком перенаправили 70 коммерческих судов, вывели из строя 3 и провели досмотр еще 2 судов для обеспечения соблюдения требований, говорится в сообщении. Напомню, ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Итак, 8.07, второй час прогрев-шоу на Первом радио. Сегодня у нас 24 августа, и тема сегодняшнего эфира – бытовой как бы мусор, а нет, не мусор, нужные и полезные вещи. И вот помните, ребят, мои
1: нужные
0: коллеги…
1: Нужные и полезные вещи, которые мы выбрасываем зря.
0: Выбрасываем зря, да. А потому что, если бы мы знали, как их применить, мы бы такой глупости не сделали. И вот, смотрите, ребят, значит, помните, мы часто говорили, что вот носки имеют… пара носков, да, имеют потрясающие… потрясающую функцию, один из всегда куда-то девается. И у вас вот эти, значит, одна какая-то, один носок, правый или левый, вот он валяется. И вы что, скопом берете, все это выкидываете, правильно? А вот неправильно. Смотрите, старые носки без пары, которые идеальная тряпка для пыли или полировки обуви. Надел на руку и вперед.
1: Я тебе расскажу один лайфхак, который, собственно, работает постоянно. И не надо тебе никакие там, я не знаю, надевать на руку и пыль вытирать, выбрасывать не надо. Просто нужно покупать одинаковые носки.
0: Это все понятно. Но иногда же хочется какого-то разнообразия.
1: Нет.
0: И вот это разнообразие
1: вот
0: как бы становится
1: нет.
0: одиночным.
2: У Саши крик души, дорогие
0: так,
2: друзья.
0: Давай.
2: Коробки от техники. Хранишь 3 года, ничего. Выбросил сегодня утром. Вечером жена говорит: кстати, надо телевизор перевести.
0: Ну, кстати, телевизор можно перевести и без коробки, поэтому это да.
1: Завернуть в какое-нибудь старое покрывало.
0: Покрывало. Но эти коробки, из них можно потрясающую игровую комнату сделать.
1: Для котов?
0: Для котов.
2: Себя,
0: Для крыс, для хомяков и даже для некоторых маленьких собак.
2: Крис, я не удивлюсь, если они все есть у тебя дома.
1: А вот смотрите, да. Ольга написала, она меня поддерживает. Никогда не выбрасываю кофейную гущу после утренней турки. У меня после нее в горшках с наной и лимонами ни одного вредителя нет. То есть берешь вот это вот, просушиваешь и посыпаешь. И это, да, действительно работает. Потому что, ну что греха таить, в израильских домах вот бывает, во-первых, что маленькие вот эти вот муравьи.
0: Да.
1: Кстати говоря, ребята, тоже лайфхак от этих муравьев отлично подходит лавровый лист. Просто разбрасываете, и они уходят.
0: Не
1: да.
0: знать.
1: Вот.
0: А, кстати, вот мы все там про носки, про кофейную гущу и все в таком духе. А как вам такое? Вода после варки картофеля или макарон? Мы что с ней делаем? Выливаем! А что? А зря. А почему? Да потому что вот эту остывшую воду можно использовать для полива растений. В ней остаются, между прочим, полезные минералы. Да,
1: но
0: и растения
1: вот
0: начинают
1: расцветать. После варки овощей, да, когда макароны варишь, вот эта вода из-под вареных макаронов очень хорошо подходит для того, чтобы соус сделать вместо бульона. Это тоже обалденная
2: интересно.
1: Штука. Там уже с крахмалом, со всеми делами.
2: Кстати, еще вот Лена из Аждота пишет тебе.
1: Мне?
2: Твоя тезка из Аждота.
1: И мне же
2: пишет
1: жалею.
2: Тебе алаверды. Да. Лена, привет, привет, прогреватели. Стараюсь вообще ничего не выбрасывать, в том числе хлеб. Если подсух, сухарики, гренки. Все-таки еда, есть еда, жалко.
1: Слушайте, ну, на самом деле...
2: А если плесень?
1: Если плесень, то вот это вот вообще печалька. Надо, конечно, выбрасывать. А вообще, мне кажется, лучше покупать хлеба столько, сколько ты понимаешь, что ты съешь.
0: Есть же половина буханочки, да.
1: Да-да-да, а не вот это вот все, как у меня, например, есть сосед в соседнем доме на 4-м этаже. Я живу на 1-м. Вот, ну, то есть мы соседние дома, у нас стоят вот как бы напротив. Я не знаю, сколько он хлеба вот всего этого дела берет, но вот эти буханки, которые он берет, постоянно уже сухие, валяются под домом. Он таким образом кормит голубей под кормом.
0: Он, конечно, здесь... молодец,
1: он,
0: но
1: конечно,
0: они
1: молодец.
0: Выкидывают целиком, да. А птицы так не могут. Размельчите, они быстрее съедят.
1: Не
0: и
1: надо их вообще кормить.
2: Это здесь
1: кормить.
2: Огромная проблема.
0: Ну, это
1: не
0: момент.
1: Надо.
2: Тут голубям, прости, это мой крик души. Я с утра выхожу гулять с собакой сонной и должен постоянно ее от этого хлеба как-то отводить.
1: Да, да.
2: Люди не выкидывают крошки. Люди выкидывают полноценно заплесневевшую булку.
0: Да. И это очень плохо. Но я опять же для тех, кто, например, любит у себя дома выращивать растения.
1: Так.
0: И непосредственно тем, кто, вот, например, фикус. Вот любит фикус и растет у него фикус. Банановая кожура вам в помощь.
1: Так.
0: Потому что если ею протереть листья, или там фикус или орхидеи, например, они просто заблестят. А еще, например, вот эту кожуру можно закопать у корней роз, и цветы вам скажут, прям реально скажут, спасибо.
1: Вот прямо так и скажут.
0: Прям скажут спасибо.
2: Бориска написал: друзья, вы ничего не понимаете, нельзя выбрасывать старую мебель. Я сидел и постоянно ныл жене, что мы сидим на старой мебели, и надо ее уже наконец менять и поехать в шведский известный магазин. Но в какой-то момент я наткнулся на магазин с надписью «Дорогой винтаж» и увидел свою мебель. И она стоит, оказывается, бешеных денег
0: вот
2: в винтажных магазинах.
1: Слушайте,
2: теперь все старое называю винтажем и ничего не выбрасываю.
1: Нормально. Серж написал: а что делать с водой после варки яиц?
0: На это я не...
1: То же самое. Я тут уже погуглила. Что воду после варки яиц можно использовать как бесплатное минеральное удобрение для комнатных цветов или рассады, предварительно, естественно, ее остудив. Потому что во время кипячения скорлупа отдает воду, кальций и другие полезные микроэлементы.
0: Но, например,
1: не благодарите, Серж.
0: Не благодарите, но я также хочу еще добавить, что, например, вот и скорлупа, снова забыла. Она прекрасна, во-первых, тоже для, как удобрение, а еще, если, например, ее размельчить и добавить в бутылку воды, то получится потрясающая вода, наполненная природным кальцием. Но! Я тут другое хочу сказать. Луковая шелуха.
1: Так.
0: Значит, это не только вот мы как, ну, мы все знаем, да, что можно красить яйца и все такое. Нет. Если вот этот отвар, природный, потрясающий ополаскиватель для волос. Что он делает? Придает блеск, а еще укрепляет волосы.
1: Главное, чтобы после этой луковой шелухи волосы рожаной не отдавали.
0: Немного могут, но это же можно делать, например, раз в неделю.
1: Раз в неделю можно. У меня однажды подруга сделала вот так вот ополаскивание, и у нее волосы позеленели, чтоб ты понимала.
0: Значит, была некачественная краска. Шелуха здесь ни при чем. Буду отстаивать ее.
2: Скоп пишет: я использую старый HDD как внешние носители, например.
1: О, смотри-ка.
2: Тоже неплохо.
0: А еще я вот скажу.
2: Все в дом.
0: Есть хороший лайфхак для здоровья. Значит, для тех, кто страдает отеком ног, если есть какие-то, ну, вот проблемы с сосудами или судороги.
1: Так.
0: Говорят, там банан, иголка, это все как бы да. Но...
1: Подожди, а банан здесь при чем?
0: А банан помогает, если часто страдаешь от судорог.
1: А,
0: ешь банан
1: потому,
0: и...
1: калий.
0: Да. А еще, например, ну вот не любишь ты банан, ну может быть такое?
1: Может.
0: А вино, например, ты любишь. Может быть такое?
1: Вопросики.
0: Ну, может быть такое. Мы фантазируем. Но вот эти вот пробочки от вина, сделать из них браслетик, и на ножку, на щиколотку наденешь,
1: и чё?
0: И лёгкость ног тебе обеспечена.
1: Да ладно, это какая-то магия,
0: зуб
1: шаманизм.
0: Зуб даю, попробуйте. Серьёзно? Кстати, потом напишите, реально рабочая вещь.
2: Аркадий тут пошутил.
0: Аркадий тут давайте пошутил.
2: Значит, прогреватели, шалом вам, и вам шалом, Аркадий. Вот все смеются, но наступил день, когда мне понадобился мой старый Nokia 2001 года,
1: так.
2: И я теперь им калю орехи.
0: А у нас еще пополнение шутников и Юрий, значит, а доброе утро. А есть лайфхак, что делать с водой после мойки посуды? Уж очень много минералов пропадает.
1: О, боже мой.
0: Мы тут серьезные вещи, между прочим, облегчаем жизнь. 054-2070-800. Очень хочется прочитать ваше сообщение. Какие вот бытовые отходы, да, как бы вы зря выкидываете, а они ой-ой-ой, как бы пригодились в быту.
2: Ой-ой-ой.
1: Не, ну а что? Пишите 054-2070-800 вещи и отходы, которые мы выбрасываем зря. Ждем вашей истории.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Центр-кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто, Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
8: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
10: Голоса Первого радио.
11: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
12: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
11: Марк Кричевский.
10: Первому радио 25 лет.
2: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ох, и накидали вы нам. Давайте посмотрим, что накидали, и попробуем разобраться.
2: Слушайте, у нас вот этот вот Серж, который писал с вопросом, что делать с водой от варки яиц, да. Решил пошутить.
3: А, так.
2: Вода после стирки носков. Готов продать задорого в Китай на извлечение редкоземельных дорогих элементов. Как вам такое?
3: Бизнесмен.
2: Абсолютно точно.
1: Кстати, Семен написал: инструкции от техники, которая вам больше не нужна.
2: Так.
1: Очень легко сделать очень классные обои из этого. Акцентную стену, кстати, почему нет?
2: Кстати,
1: акцентную стену.
2: Единственное, что придется вот эти вот инструкции, они же вечно складываются в 100-500 раз, и их придется утюгом выглаживать, чтобы
3: почему
2: немножко.
3: Нет?
2: Да, здесь я согласна, абсолютно.
1: Мне
2: это
1: кажется, очень классная
2: круто.
1: Акцентная стена бы получилась в кабинет, допустим, из старых документов, знаешь, которые не нужны.
2: Ты знаешь, что у Вергуновой на кухне, насколько я вот помню, у нее есть вот такие акцентные пятна именно на стенах, да, в виде. В виде вот вырезок из старых газет. Угу. Это очень круто смотрится на самом
3: прикольно,
2: деле.
3: Прикольно, кстати, да.
1: Да, поэтому вот смотрите, хороший совет, Семен, спасибо.
2: А, Кирилл написал: народ, зачем вы выбрасываете старые автомобильные покрышки? Везите их мне. Мы из них сделаем крутые пуфики для дворовой лаунж-зоны.
3: Ух ты, круто!
2: То есть берется... Я видела вот эти вот штуки, то есть берется вот эта покрышка. Она, значит, ну, понятное
3: шлифуется,
2: дело, чистится.
3: Да?
2: Нет, она просто чистится от вот этой вот всей грязи, земли. И все такое прочее, обвивается вот этим джутом, шнуром, сверху набивается, как ее зовут, вот эта вот фанера, кладется сверху что-то мягкое,
3: кстати,
2: обивается,
3: удобненько.
2: И очень крутая штука получается.
1: Я сейчас вспоминаю про покрышки, из которых вырезали
2: лебедей
1: у нас во дворах. Но это ладно, как-то раз я видел магнум опус вот этого макраме с оригами. Смешарики из покрышек. Они выглядят, как будто они прошли постапокалипсис, как будто они прошли две игры «Сталкер» внутри игры «Сталкер» и вышли оттуда. Просто «Пикник на обочине 2».
2: Смотрите, Скоп, который писал, что он использует старые HDD как внешние носители, да, он пишет: важно, что перед тем, как выбрасывать свой персональный компьютер, вынимайте HDD, на них может остаться ваша личная информация.
3: А это
2: такая
3: полезная безопасность. Это полезная,
2: да,
3: информация. Но вот еще для тех, кто вот просто помешан на чистоте, но, например, там всякие тряпочки, губочки, вот это вот все не помогает,
2: так.
3: Не помогают навести тот самый вот кристальную чистоту. Зубная щетка,
2: так,
3: бывшего использования вам в помощь. Угу. Так что не спешите ее выкидывать, потому что вот эта зубная щетка идеальна для чистки труднодоступных мест. Между плиток, в решетках, на клавиатуре в том числе.
1: Кстати, чистить серебро тоже можно щеткой.
3: Да.
1: Аккуратно, смотря какой.
2: Но во все вот эти вот такие мелкие и тонкие отверстия, да, где не пролезает вот эта вот щетка самая маленькая, от, например, от того же пылесоса, вот, вполне возможно, да.
1: Роман пишет: работаю на лесопилке,
2: так.
1: Хомяки в восторге.
2: А, они же любят ковыряться в этих опилках.
1: Он собирает опилки, я так понимаю, и привозит их домой, и кладет как настил.
2: Ну,
1: хомячкам.
2: Классно, чего? Смотрите, от Михаила пришел лайфхак. Буквально позавчера у баков мусорных я нашел старый деревянный стул, годов, наверное, 60-х.
1: Угу.
2: Немножко шкурки, банка лака, и я продам его на барахолке шекелей за 400. Как вам такое? То есть вот это вот восстановление, да, старых вещей, это действительно... А сейчас, между прочим, это очень модно.
3: Да.
2: То есть выкидывает кто-то какой-то старый комод, вот если его зашкурить, покрасить, может быть, какую-то аппликацию, там немножко
3: патины. Все же сейчас
2: патины
3: за оригинальностью какой-то,
2: да,
3: вот гонятся.
2: Да, да.
1: Девочки, готовы к меланхолии?
3: Давай.
1: Фаина пишет: а я скажу серьезно, время...
3: Давай.
1: Сколько часов мы выбрасываем на ерунду, а потом говорим, что не успели позвонить родителям или встретиться с друзьями? Вот это действительно жалко.
3: Так, я тогда продолжу. Шкурки,
1: да,
3: от огурцов. Протрите им зеркала и стекла. Блеск без разводов. Между прочим, бабушками проверено и одобрено.
2: Именно шкурки
3: от огурцов. Да.
2: Интересно. Я читала, что можно взять картофелину, раз это самое, ее разрезать, протереть зеркало и потом вытереть насухо, и тогда зеркала в ванной не будут запотевать.
3: Значит, картошка, сахар и мед, и вот эти вот накипь на кастрюлях, и вот это все, то, что не оттирается.
2: Серьезно?
3: Тан-дин-дан-дан-дан, и новая посуда.
2: Азирунга.
1: Вадим пишет, винтики, гаечки, какие-то непонятные железки, никогда не выбрасывайте. Я не знаю, от чего они, но совершенно уверен, как только я их выброшу, сразу узнаю.
2: Это вот, да, никогда не надо было, и вот опять понадобилось, да? Яна написала, люди, зачем вы выбрасываете старые джинсы? Так. Это же то на отличной плотной ткани. Я, например, шью из них шикарные эко-сумки для супермаркетов.
1: Кстати, а я видел, как сумки, старые кожаные сумки, использовали потом как топ. Как женский топ, то есть они обрезали дно, как-то подшивали, и за счет вот этих вот лямок они их тоже подшивали, и получался топ.
2: Я однажды в бытность джинсовый. Я однажды в бытность работы своей на Славянском базаре в городе мастеров купила сумку из джинсов, то есть вот эта вот верхняя часть, там где вот карманы и все, то есть обрезанные вот эти вот калашины, и все, и из нее была сумка, я не смогла мимо нее пройти. Она такая обалденная, аппликация, вот это вот все.
3: Красиво.
2: Да, да.
3: Кстати, смотрите, значит, так. Лимонные корочки. Так. Я говорила, что если есть вот этот вот размельчитель...
1: От моли?
3: Не совсем. А. Вот смотри, разделочная доска. Угу. Она бедная, много на себе, да, терпит. Мы же не делим там, что это для мяса, это для овощей. И вот, например, у нас она одна. Ну, вот пофантазируем. Угу. Так вот, значит, протрите вот этими лимонными корками разделочную доску, да, и затем промойте водой. Цитрус поможет убрать неприятный запах, а самое главное, освежить поверхность.
2: Это, кстати говоря, да, это рабочий вариант. У меня была такая вот с этими старыми страшными лимонами и все такое, да, это действительно работает. Смотрите, Серый написал: «Утро, добрая, веселая троечка. Не выбрасываю нерабочие наушники, они служат как беруши на работе».
1: Кстати. О, неплохо, неплохо. Кстати, написал еще Гриша: «Пластиковые коробочки и судочки из-под еды, так. Неважно, треснули они или нет. Выбрасываю, во-первых, потом жена заказывает еду, и у нас огромная денежная дыра, а во-вторых, я это использую под рассаду».
2: О! А что рассаживаем? Кого рассаживаем?
1: Он не уточнил.
2: Куда рассаживаем?
1: Он не уточнил.
2: Ну, на самом деле, да, действительно, схема рабочая. Хотя, мне кажется, что в израильских магазинах сейчас можно купить все, что угодно.
1: Вот именно, зачем?
2: Абсолютно. И мне кажется, судочек... Это, мне кажется, здесь сказывается наше вот советское вот это воспитание, да?
1: Все в дом,
2: ничего не выбрасывать, потому что может пригодиться и все
3: вот,
2: такое,
3: кстати,
2: прочее.
3: Вот, кстати, продолжая эту тему, значит, смотрите, остатки зелени.
2: Так.
3: Мы же все выкидываем. Мы такие, а что еще из них? Можно сделать. А вот смотрите, значит, укроп, петрушка или кинза мелко нужно нарезать, смешайте с растительным маслом и заморозьте в специальных формочках для льда. Удобная добавка для супов и соусов.
1: Неплохо.
2: Это, кстати говоря, да, то есть, потому что покупаешь, сейчас я вот смотрела в гипермаркетах, да, у нас,
3: да.
2: Нет возможности купить вот там, условно говоря, 10 веточек укропа тебе на суп.
3: Да.
2: У нас продаются вот такими вот большими упаковками, и потом вот, взял ты этих 10 веточек, а все остальное вот валяется и, извините, гниет. Да? Порубил, заморозил с оливковым, например, маслом.
3: Пожалуйста.
2: И вперед.
3: И потрясающе.
1: А вкусно.
3: А ты говорила про, значит, кофейную гущу,
2: да.
3: И скраб для тел, да?
2: Да.
3: А вот тебе еще один лайфхак для того, чтобы твои ручки сказали тебе спасибо.
2: Давай.
3: Кожура от киви. Используйте внутреннюю сторону как легкий скраб для рук. После, естественно, этой процедуры обязательно смойте тот самый сок водой. И ручечки будут очень вам благодарны.
2: Смотрите, а Макс написал, вот ты говорила про зубные щетки.
3: Да,
2: он пишет, что, кстати, зубную щетку можно использовать для чистки жалюзи кондея в автомобиле. Да.
3: Интересно.
1: Кстати, Миша написал: «Привет, прогревщики. В детстве мой дед сделал так, собрал все старые футболки». Он ничего никогда не копил. Он собрал все старые футболки,
2: так.
1: Обрезал их на квадратики и прямоугольнички, сшил их вместе и поставил над детской горкой. Теперь теперь дети играли без солнышка, и все было хорошо.
2: Слушай, у меня была одна знакомая, как-то очень давно, она вот тоже увлекалась вот этим, она даже ходила в секонд-хенды, чтобы купить вот эти старые футболки, она их резала на полоски, и из этих полосок вязала коврики в ванную.
3: Вау!
2: Да, это было реально очень круто.
3: А помните, это лоскутное одеяло? Тоже красота?
1: Да? Замечательно.
2: Абсолютно точно. Ребят, пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800, какие вещи мы выбрасываем зря, и какие лайфхаки с этим, с этими историями связаны. 054-20-70-800. What is the purpose of tonight, my baby? Is my fortune the main act?

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мадана и Мания. Мидхаммали Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
6: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
9: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
10: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
11: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня — свое родное.
12: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу.
1: Я знала, что Дон Кихот у нас очень, скажем так, предприимчивый человек. Смотрите, значит, доброе утро. После ремонта осталась кафельная плитка. Так. Казалось бы, и что делать с ней? Пожалуйста, есть размеры, значит, 20 на 20. Он использует как подставки для цветков. То есть цветочных горшков, если быть точной. А вот плитка 50 на 50 как разделочную доску.
2: Серьезно, она же тяжелая.
1: А вот так?
2: А если зато, не дай бог,
1: зато не двигается. Может быть, мясо, опять же, костей.
2: Мясо это все понятно.
1: Кстати,
2: очень тяжело.
1: А вы знали, что куриные кости, если их опять же размельчить в порошок,
2: перемолоть,
1: это, да, перемолоть, это прекрасное удобрение для цветов.
3: Да ты что?
1: И пепел от сигарет.
3: Пепел?
2: Пепл.
3: Ну, про пепл я знаю.
1: А еще, извини, ой, простите, да, пожалуйста, да, что-то меня порвало.
3: Остапа понесло.
1: Понесло. Кстати, для тех, кто, например, колорист, там, стилист, да, ну, красит волосы, и, значит, на коже остаются остатки краски. И вот тут начинается всякий хомор, который сжигает, может, кожу, все такое в духе, опять же, пепел. Убирает все остатки красок. Или для тех, кто...
3: Нет волос, нет проблем, да?
2: У меня тоже, кстати, есть лайфхак вот девчонкам, которые красят волосы. Вот эти вот следы от краски, не надо искать никакой специальный хомер. Обычные влажные салфетки детские.
1: Тоже подходят.
2: Они обалденно просто убирают всю эту дрянь именно
1: с кожи. Или, если не хотите ни того, ни другого, ни третьего, то как перед тем, как начать красить, вы зеленчиком вот так вот протрите линию роста волос, и все.
3: Я честно,
1: краски
3: вот ко всем вот
1: будет.
3: Этим вот приблудам с волосами,
1: так.
3: Я отношусь максимально скептически, потому что у меня было несколько примеров, когда приходили девочки в школу
1: и
3: с перекисью на башке.
2: Ну, это нормально. Перекись на башке, девочки в школе, это переходный возраст.
3: Но это был кошмар.
2: Это бунт был, а не кошмар, понимаешь? С твоей стороны это кошмар, а для нее это бунт, попытка выразить себя, какой-то протест против чего-то. Так что это в их возрасте нормально.
1: А еще есть бая, да, бая многих холодильников. Ну, потому что кто-то не закрывает еду. Короче говоря, вот это все скапливается, и запах становится, ну, мягко сказать, неприятненький.
2: Кофейная гуща.
1: Нет. Кожура от граната.
2: О!
1: Да, она вот уменьшает вот эти всякие неприятные запахи, поэтому в открытую баночку положить, чтобы аккуратненько она там лежала.
3: Угу.
1: И все, запах. До свидания.
2: А
3: ну,
2: вот смотрите,
3: почему бы и да.
2: Про баночки, продолжение истории. Ольга пишет: «Доброе утро, я никогда не выкидываю круглые пластиковые прозрачные коробки с крышкой от орехов. Если вижу паучка изредка, я быстренько накрываю его коробочкой, он сам прыгает на дно, а я быстро закрываю крышкой, потом он пойман, и я вытряхиваю его на улице».
3: О, как.
2: Естественно, без коробки. Просто за забота. Паучки. Угу. Но говорят, что если в квартире есть пауки, значит, у вас нет тараканов. Поздравляю.
1: Ну, как бы да.
3: Кстати, я очень советую вам присмотреться для тех, кто очень любит всякую старую технику и так далее, которые не знают, куда ее деть. Создайте себе из фасадов вот этой техники стенку вот такую, техностенку с сабвуферами, какими-то колонками, с какими-то старыми мониторами,
1: кстати,
3: экранами и так далее. Получается очень стильно, немножечко такой в стиле полулофт, полунулевые.
1: Я тут недавно в Ришине, между прочим, на Ротшильд, была в одном кафе.
3: Спасибо за уточнение.
1: Нет, это очень важно, ну, вдруг кто-то захочет. Вот просто Ротшильд, а дальше ищите. Даже я не помню нумерацию домов.
3: Так вот. Какая ты добрая.
1: Ну, я не помню просто. Короче говоря, там вот эти все винтажные вещи, то есть колонки, телевизоры, магнитофоны, даже есть вот эта приблуда для парикмахеров. Короче говоря, потрясающее кафе. А, между прочим, столы сделаны из старых...
3: Из старых.
1: Окон, решеток.
2: А,
3: прикольно.
2: Интересно.
1: Потрясающее кафе.
2: Смотрите, Дмитрий написал: «Ребята, привет, я никогда не выкидываю старые CD-диски. Если их повесить на балконе, они бликуют так на солнце, что отпугивают всех обнаглевших голубей. Нифига, это не работает».
3: Кстати, Сергей пишет: забыл сказать, все на работе знают, что я в наушниках берушах, и никаких претензий, а я втихаря меняю на рабочие и всю смену слушаю первое радио.
2: Это прекрасно.
3: Спасибо, Серый.
2: Слушайте, ребята, а вот от Анны прилетел лайфхак. Честно, я немножко в культурном шоке, но, похоже, она знает, о чем она говорит.
1: Так.
2: Ребята, пишет, никогда не выбрасывайте пластиковые бутылки с крышками. Наберите так. туда воды так. и бросьте в бачок унитаза. Это экономит до 15 литров воды в день при смыве.
1: А? Что?
2: Вот, то есть я так понимаю, то есть берешь вот эту вот бутылку,
1: это да.
2: А, чтобы она не плавала на поверхности, набираешь туда воды, и, понятное дело, тут работает закон Архимеда, да?
3: Угу.
2: Вот, опускаешь ее в этот самый...
1: Да, кстати, у нас когда-то это все, я помню, я где-то видела, ну, еще там, вот, в постсоветском mm-hmm. пространстве, у многих людей это было, я еще думала, зачем?
2: Зачем?
1: Оказывается, вот оно.
2: Еще, кстати говоря, по поводу вот чистоты нашей сантехники в туалетах,
1: так.
2: в тот же самый унитаз можно вот в эти вот мешочки там от лука, да, или от
1: да.
2: чего, обмылочки собрать и повесить в тот же самый бачок
1: кстати,
2: унитаза.
1: Кстати, да, рабочий день.
2: И, во-первых, и смывает,
1: ага.
2: и, это, и запах стоит хороший.
1: Ну, а если вы, например, хотите какое-нибудь такое растение, чтобы вот ну, ни у кого,
2: так.
1: вот ну, ни у кого его не было, mm-hmm. то, пожалуйста, верхушка ананаса вам в помощь.
2: Так.
1: Значит, немножко ее нужно подсушить пару дней, mm-hmm. а затем посадить в рыхлую почву. При хорошем уходе получится эффектное комнатное растение.
2: Ну, я знаю, да, есть такое дело. И даже вот бывает вырастают вот эти ананасики. Правда, на вызревание у них уходит что-то от 1.5 до 2 лет, насколько
1: да,
2: я помню.
1: Да, но зато очень
2: долговатенько.
1: Красиво.
3: Андрей написал: «Доброе утро! Для счастливых обладателей пчел плиточные крестики не выбрасывайте, а используйте для достойных христианских похорон пчел».
2: Вы ж наши шутники, молодцы mm-hmm. какие. А я-яй-яй-яй-яй. Ну,
3: прям
2: вот.
3: Ужалили.
2: Да.
1: Думаю, что же жжет мне так, жжет?
2: Жжет тебе. А вот Мария прислала: я никогда не выбрасываю старые рекламные буклеты, которые пачками пихают мне в почтовый ящик. В сезон дождей это лучшее средство, чтобы буквально за 10 минут высушить промокшую обувь. Как вам такое?
3: Замечательно просто.

0: продолжаем править утренним балом, но, к сожалению, наш двухчасовой марафон позитива подходит к концу.
1: 8 часов 50... Не мы, а вы, да?
0: Не нас, а вас, не нам, а вам. 8 часов 53 минуты мы идем тренироваться на кошках с Кристиной Кипнис.
1: Почему? На кошках? Очень странно, ну пошли, ладно, хорошо, не поняла, ну ладно.
0: Елена Семенова,
1: а ты поняла? Нет, отсылку поняла, не поняла, для чего ты это сказал.
2: Я не поняла, почему тренироваться и все такое прочее. Андрей Ежов.
0: Потому что мы идем, здрасте.
1: С пятачком большой-большой секрет.
0: Спасибо, что были сегодня с нами, но не переключайтесь и не отключайтесь, потому что сразу после прогрева в 9 часов утра Марк Кричевский с хирургической точностью будет препарировать актуальные темы из головки газет, чтобы мир стал чуть-чуть понятнее. Не пропустите в 9 утра Марк Кричевский и «Колесо обозрения».
2: В 19.00 здесь на Первом радио «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В гостях политолог и историк, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Статиевский. О чем пойдет речь? Сейчас в Германии политический кризис. Ультраправая партия набирает более 40% голосов, Саксония-Анхальт, и рвется к власти. А рейтинги канцлера рушатся. Почему восток страны проголосовал за радикалов? Устоит ли правительство в Берлине? И как этот раскол повлияет на поддержку Украины и политику в отношении Израиля, вот об этом мы узнаем сегодня в 7 вечера на Первом радио.
1: Ну и все это и не только. Вы сможете это все посмотреть на YouTube-канале Первого радио. Там есть любимые лица и голоса эфира, и архивы, и короткие видео для вас. А для нас ваши подписки, комментарии и лайки. И еще, кстати, сегодня также будет прямая трансляция белой карты на YouTube Первого радио. Так что не пропускайте, мы делаем работу для вас, ну а от вас, естественно же, ваши подписки и комментарии.
0: 8 часов 55 минут утра, это 24 августа 2026 года. Спасибо, что были сегодня с нами, Лена Семенова,
2: Кристина Кипнис,
1: Андрей Ежов,
0: Прогрев Шоу.
2: До завтра!
0: Bye-bye.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
10: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
11: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты Феличита, Чисара, Либерта вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе Браво. Звездочка 3221.
10: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функционал.

0: Хмельницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
1: Дедушка!
0: С 1997 года выступает на израильской сцене.
2: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
0: Влад Зерницкий.
3: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
4: Нетаньяху поручил главе Шабака обеспечить охрану Азинкота на надлежащем уровне. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху поручил главе Шабака Давиду Зине убедиться, что бывший начальник генштаба и кандидат в премьер-министра Гади Айзенкот получает охрану на надлежащем уровне в соответствии с необходимостью. Об этом сообщает Н-12. Распоряжение последовало после сообщения телеканала о том, что Зине решил не предоставлять Айзенкоту охрану Шабака. При этом глава спецслужбы заявил, что решение было принято им лично и что он несет за него исключительную ответственность. Военные США в ходе конфликта значительно ослабили военный потенциал Ирана. Теперь Тегеран ждет крупнейшая финансовая атака, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в статье, опубликованной Financial Times. Теперь мы вступаем в завершающую стадию. На рассвете начнется экономический день Ди, крупнейшая финансовая атака, когда-либо проводившаяся против противника, говорится в публикации. Бессент отметил, что благодаря действиям Трампа иранский реал стал очень слабым, а инфляция в стране очень высокой. Последнее прибежище режима сейчас заключается в самообмане напуганных стран, которые все еще верят, что примирение с агрессией может обеспечить прочный мир, подчеркнул министр. Он также выразил мнение, что полная финансовая изоляция Ирана может избавить США от необходимости применять американскую военную силу и расширить пространство свободы для наших союзников. Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди завтра посетит Тегеран. Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, одной из основных тем переговоров станет ситуация в Ормузском проливе. По заявлению иранского МИДа, визит должен способствовать развитию сотрудничества между Ираном и Оманом и продолжению переговоров о режиме судоходства через стратегически важный пролив. Оман выступает посредником в переговорах, направленных на восстановление свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив. Около 35 тысяч израильтян и еще около 10 тысяч евреев диаспоры планируют на Рош-Ашана отправиться в паломничество к могиле Раби Нахмана в Умань. Их путь будет пролегать через 6 стран в рамках сложной логистической операции на фоне войны в Украине. Полиция направит более 40 сотрудников, МИД – десятки дипломатов, расходы государства могут достичь сотен тысяч шекелей. Как сообщает Вайнет, хотя до праздника Рош-Ашана остается еще 3 недели, первые паломники уже выехали в Умань. Прямых рейсов в Украину нет с начала войны, поэтому хасиды летят в одну из стран поближе к границе, а оттуда продолжают двигаться наземным транспортом. В этом году рейсы будут рассредоточены по 6 основным транзитным странам на пути в Умань – Молдова, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша. Чтобы организовать этот огромный поток, Израилю приходится оказывать паломникам помощь, как логистическую, так и материальную. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
5: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
6: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения». Здесь, на Первом радио, но и не только, потому что «Колесо обозрения» также транслируется в прямом эфире на YouTube-канале Первого радио. Это важно заметить. И если вы, дорогие друзья, по какой-то причине не сможете дослушать эту передачу до конца, ничего страшного. YouTube-канал Первого радио, видео, я уже сказал, идет трансляция, но тут же видео будет выставлено на нашем YouTube-канале, и вы в любое время можете дослушать. Ну, а, разумеется, вместе с этим подписаться на YouTube-канал.

0: канал Первого радио, поставить лайк, ну и написать свой комментарий, это очень важно. Все, с формальностями покончено, давайте начинать, потому что действительно информации огромное количество, и постараемся максимально поработать, максимально плотно. Итак, израильтянин получил ранение средней степени тяжести в результате теракта с применением холодного оружия, совершенного вчера утром возле палестинской деревни в Иорданской долине. Согласно заявлению сил безопасности, после этого террористического акта наши силы начали многочасовую погоню, прежде чем в конечном итоге удалось поздно вечером уже арестовать 16-летнего подростка в деревне Аль-Ауджа, тоже расположенной в Иорданской долине. Он был, естественно, передан в шабак для допроса. Нападение с ножом произошло вдоль шоссе, используемого как израильтянами, так и палестинскими арабами, в Аль-Ауджа примерно в 8 километрах к северу от Иерихона. Видеозапись нападения показала, видеозапись, в общем, вы легко найдете в интернете, если захотите. Так вот, показала, как нападавший, прыгнул сзади и неоднократно наносил ножевые удары, когда тот возвращался к своей машине после посещения магазина, который находится на обочине шоссе. По сообщению Маген Давид Адом, пострадавший 24-летний израильтянин, еврей, позже назвали его имя Эльханан Хананья, был доставлен в медицинский центр Шара и Цеды в состоянии средней степени тяжести. В больнице заявили, что он находится в стабильном состоянии, в полном сознании и проходит лечение в отделении экстренной медицины. Он получил перелом плеча, внутреннее кровотечение, рассказали журналистам в больнице Шара и Цеды, его братью Йосеф и Шломо. По словам братьев, Хананья, кадровый военный, отправлялся в Тверью, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы, когда на него напали. Ну, он ехал, он житель поселения, но ехал в Тверь. Заехал в магазин там что-то купить. Нападение произошло на глазах у его беременной жены, их двух дочерей и тестя, которые находились в машине, когда он остановился в Аль-Ауджа за сигаретами. Ну, вот, так что да, не в том месте, не в то время. Когда он вернулся в машине, там был террорист, который, в общем, напал на него сзади, сказал один из братьев. Когда он видел, что мой брат повернулся спиной, он прыгнул на него, нанес несколько ударов ножом. Брат боролся с ним и был в панике за детей. Старшая дочка все видела, что произошло. Это, конечно, самое ужасное. После совершения теракта, как вы не поняли, нападавший скрылся. Ну и только к вечеру его, собственно говоря, задержали. Вот, позже в воскресенье, вчера же в воскресенье днем араб попытался выхватить огнестрельное оружие у солдата возле поселения Риманим. Военнослужащий пехотной бригады КФИР открыл ответный огонь и нейтрализовал нападавшего. Ну и палестинские источники сообщили, что нападавшим был Аус Акрам Маатан из деревни Бурка, расположенной к востоку от Рамалла. Он получил ранение ноги и был доставлен в Иерусалимскую больницу для оказания медицинской помощи. Ну и при этом глава сельского совета Бурки заявил, что Маатан был ранен израильскими военными без каких-либо оснований. Так, ну и... Вот. Ага. Наши команды из элитного подразделения Дувдеван в ходе спецоперации в районе Рамаллы задержали 4 разыскиваемых палестинских арабов, включая 2 боевиков Исламского государства. Так что задержали, просто чтобы не тратить. Ну и сообщает газета «Идиот Ханон». Чайку надо выпить. Прошу прощения. Как сообщает газета «Идиот Ханон», командование армии предупредила политическое руководство о том, что Иудея Самария находится буквально на грани масштабного взрыва из-за резкого всплеска насилия со стороны радикальных поселенцев, которые мы наблюдаем в последние месяцы. Нападение на арабских жителей. В общем, вот такая ситуация. Они заявили, если насилию со стороны поселенцев позволят продолжаться беспрепятственно, взрыва не избежать. И, собственно говоря, политическое руководство, потом, если этот взрыв наступит, не сможет сказать, нас не разбудили, нас не предупредили, мы не знали, да что вы. Нет, уже невозможно. Так, вчера три еврея, которые вошли на территорию палестинской автономии в трех разных случаях, были спасены вчера вечером армией. Они произошли в деревне Айн-Арик в Иерихоне и Бейт-Лехеме. Первый случай произошел в деревне Айн-Арик, которая находится рядом с Рамаллой, когда поступило сообщение о вооруженном еврее, который гуляет в этом районе. Он был передан Цаалю. Вместе с тем поступило сообщение о женщине, разгуливающей в городе Иерихон, которая находится в зоне ответственности территориальной бригады АБКА. Тогда возникла угроза ее безопасности. Офицеры штаба координации, ее задержали. Третий случай произошел в Бейт-Лехеме, где был замечен израильтянин. Но он душевно больной человек. Его тоже задержали, вернули. Полиция округа Иудеи Самарии задержали двух подростков по подозрению в жестоком нападении на пожилого человека с ограниченными возможностями после того, как видеозапись издевательств попала в социальные сети. Я думаю, вы тоже все это видели. Как вы видели нападение на еврея, я имею в виду тот, кто интересуется. Так и было нападение на араба, который передвигается на костылях, который никого не трогал. Подбежало два подростка, идиота, и начали бить. Один начал бить его палкой, второй снимал происходящее на видео. Вчера вечером два подозреваемых были задержаны для допроса. На видеозаписи видно, как один из подозреваемых избивает пожилого человека. Ужасная ситуация. Подозреваемый в нападении 16-летний подросток из поселения Вигаль в Самарии был заключен под стражу до окончания допроса. 16-летний террорист напал на израильтянина, 16-летний арабский террорист. 16-летний араб, еврейский террорист напал на ни в чем не повинного пожилого человека и начал бить его палкой. Ситуация, мягко скажем. И опять же, еще раз повторяю, военное руководство четко заявляет политическому: ребята, все может взорваться, надо вести себя, надо успокоить прежде всего евреев. Мы с арабским террором разберемся, давайте успокоим евреев. Опять же, посмотрим, куда все это приведет. Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана, мы так буквально, потому что мы в основном будем говорить про наши внутренние темы, но мне кажется, это важно, об этом пишет Walla News. Ирана Мохсен Резаи выступил с прямым ультиматумом в адрес США и президента Трампа, пригрозив полностью заблокировать экспорт нефти через Ормузский пролив и Персидский залив, а также объявить войну любому государству, которое поддержит американские санкции. Мы с вами говорили, что американцы угрожают всем странам, которые так или иначе помогают Ирану своими очень жесткими санкциями. По утверждению Резаи, который также служит представителем верховного лидера Ирана в Совете Маджаби Хаминии, Исламская Республика будет рассматривать участие любого государства в экономической войне Америки против иранского народа или поддержку ее как акт войны. Слова секретаря Высшего Совета нацбезопасности прозвучали в ответ на угрозу Трампа в адрес Тегерана на прошлой неделе, которую тот назвал экономическим «Ди-Дэй». В посте, опубликованном в социальной сети Truth, президент США объявил, что это будет самая сокрушительная экономическая операция, когда-либо предпринятая против какого-либо государства. Это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба. Посмотрим, куда все это приведет, потому что он уже много раз, я имею в виду, Трамп угрожал Ирану. Посмотрим. Действительно, ситуация, конечно, в Иране, мягко скажем, сложное. Но опять же, мы вспоминаем, кстати, вот Советский Союз, я имею в виду Советский Союз 30-е годы, даже Советский Союз в условиях войны, когда люди ели что попало, и никаких бунтов там не было особых и так далее. Посмотрим. Ну и еще одна тема, о которой вчера все говорили, и которые действительно все издания об этом писали. Извините. Это то, что, основному на сегодняшний момент кандидату на должность премьер-министра, или, скажем так, человек, который возглавляет самую крупную на сегодняшний момент партию Яшар, Гади Айзенкот, ему отказали в вооруженной охране. Это действительно скандал, потому что на самом деле закон, конечно, не предусматривает, чтобы лидеру политической партии, не депутату, лидеру политической партии предоставляли охрану, но здесь есть «но». Охрану предоставляют тем общественным и политическим деятелям, жизни которых угрожает опасность. Это может быть мэр города, такое было много раз, когда государственную охрану предоставляли. Это может быть судья, которому угрожают преступники. Это может быть просто рядовой депутат, который перешел кому-то дорогу. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это общественный политический деятель, жизни которого угрожают. И опять же, в штабе партии Яшар говорят, что Гади Айзенкот получает огромное количество угроз с одной стороны, а с другой стороны... Так как он встречается с людьми постоянно, идет предвыборная кампания, и они печатают место и время, разумеется, а как вы пригласите людей, то те люди, которые хотят нанести ущерб Гади Айзенкоту и тем самым во многом сорвать предвыборную кампанию в Израиль, а Шабак заявил, что Иран пытается сорвать предвыборную кампанию в Израиль, у них это получится. Не дай бог, чтобы этого не было, потому что политическое убийство – самое плохое, что может быть в любой стране, особенно политическое убийство человека, который претендует на высшую роль в государстве. Вчера глава Центральной избирательной комиссии Ноам Сольберг, судья Сольберг, официально заявил, что директор Шабака Давид Зини проинформировал его об отсутствии разведывательных данных, указывающих на существование какого-либо заговора с целью нанесения вреда Гади Айзенкоту. При этом Шабак подтвердил отказ предоставить вооруженную охрану лидеру оппозиционной партии Яшар, которая уверенно лидирует в большинстве опросов. Заявление заместителя председателя Верховного суда, судит Сольберга, он же председатель Центральной избирательной комиссии, прозвучало после того, как в субботу многочисленные средства массовой информации, я думаю, все средства массовой информации, сообщили, что Зини отклонил запрос партии Яшара о предоставлении вооруженной охраны для Айзенкота. В воскресенье Зини подтвердил, что принял это решение. Директор Шабака говорит, что нет никаких разведывательных данных о попытках нанести вред Айзенкоту, и он является профессиональным авторитетом в этом вопросе, сказал Сольберг. Если появятся сигналы о каком-либо намерении нанести вред главе партии Яшар, глава Шабака проинформирует меня, добавил он, и отметил, что у него нет полномочий в вопросах предоставления вооруженной охраны кандидатам, и что закон четко определяет, Шабак предоставляет охрану только тем лицам, которые назначены правительством. Директор Шабака Давид Зини лично подтвердил, что именно он принял окончательное решение отказать предоставление государственной охраны Айзенкоту, взяв на себя единоличную ответственность за этот шаг. Вот просто интересно, я опять же не знаю сегодня, я надеюсь, кто-то из тех, кто понимает в этом гораздо больше меня, что значит единоличная ответственность. Если не дай бог, по-деревянному, с Айзенкотом что-то случится, не дай бог, что должен сделать Зини, я взял на себя личную ответственность. Сказал, да, я ответственен. Застрелится, уйдет в отставку, порвет на голове волосы. Что он сделает? Вот это вот интересный момент. А что он тогда сделает, если он взял на себя ответственность? Перед вынесением этого вердикта глава спецслужбы провел детальные консультации с ведущими профильными специалистами. Заявила пресс-служба Шабака. Партия Яшар вынуждена была нанять частную охрану для Гади Айзенкота за собственный счет, но Дело в том, что эта охрана не вооружена. И в Шабаке сказали, что мы, может быть, рассмотрим когда-то право охранникам Айзенкота носить оружие. Когда-нибудь. И тем самым, как заявляют в штабе Айзенкота, делают бывшего главу генерального штаба с уязвимым на фоне иранских диверсионных угроз. Ну и... дело в том, что в партии просили предоставить охрану не просто так, для того, чтобы, знаете, извините за грубость, понтов ради. Нет. А потому что есть возросшие угрозы его в адрес с тех пор, как он стал ведущим кандидатом на замещение в должности премьер-министра. Дело в том, что у нас идет очень грязная кампания. И знаете, как, бывает, когда тысячи человек говорят, что он враг, предатель, левак и всякая сволочь, то найдется один, который решит, что называется, спасти страну от этого человека. Ну, мы помнили, как было с Игалем Амиром. Все ж мы видели. Ну и посмотрим. Так. Посмотрим, куда все это приведет. И что с этим будет. Дело в том, что скандал вокруг защиты Айзенкота разгорается на фоне того, что он выдвинулся в качестве самого сильного электорального соперника Нетаньяху. И самое главное, после того, как еще месяц назад было принято, министерская комиссия по делам Шабака, в которую входят и Бен-Гвир, и Ярив Левин, естественно, сам Нетаньяху, и Йоав Киш, в общем, вот, они приняли решение о какой-то сверхохране семьи Нетаньяху, что жена будет охраняться аж до смерти мужа, дай ему бог здоровья, что дети будут охраняться 5 лет после того, как Нетаньяху уже не будет премьер-министром, ну и так далее. Профессионалы были удивлены этому. Но они приняли такое решение, и Зинни сказал «да», хотя бывший руководитель Шабака говорит, что это too much. Но, тем не менее, то есть они сказали, такие угрозы Ирана мощные, и мы должны мощно охранять не только самого премьер-министра, но и его семью, и его детей еще многие годы. А главного на сегодняшний день политического соперника премьер-министра охранять не надо. Ну, не знаю, для многих это кажется немножко странным, но опять же, если Зинни говорит, я взял на себя ответственность, ну, значит, он взял на себя ответственность. А после небольшой рекламы, друзья мои, мы вернемся. Я напоминаю, что идет трансляция на YouTube-канале Первого радио. Лайки, подписки, комментарии, репосты. В общем, все, что нужно для продвижения этого видео.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое родное.
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: «Центр Кар Азур».
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
13: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, наша передача продолжается. И как пишет сегодня Валла Ньюс, а мы, собственно говоря, с вами читаем не только бумажную прессу, но, разумеется, и электронную, потому что все двинулось вперед, и, кстати, наша трансляция тоже идет и в электронном, я бы так сказал, виде, в двух ипостасях, и на 89.1 FM, на нашей традиционной волне, и на YouTube-канале Первого радио. Так вот, Гади Эйзенкот, мы о нем уже говорили, но мы говорили с точки зрения его личной безопасности, еще раз подчеркну, я как бы не Эйзенкота никогда не видел, ни друг, ни брат, ни сват, и но... Я прекрасно понимаю, что такое политическое убийство, не дай бог. Как понимают это иранцы и другие наши недруги. И я понимаю, что всех политических лидеров первого ряда, ну, разумеется, премьер-министр, это само собой, все понятно, надо охранять так, чтобы никто ничего не мог с ними сделать. Это вот моя точка зрения, и вот мне кажется, это... Но самое главное, что все политические лидеры первого ряда так и охраняются. Либерман, потому что он был министром обороны, у него еще сохраняется охрана. Беннет и Лапид, потому что они были премьер-министрами. Ну и, собственно говоря, у Голлана нет такой охраны. Вот, так что вот остается Эйзенкот, я имею в виду из лидеров первого ряда. Не знаю, насколько государство не может себе это позволить, но значит не хочет. Так вот, Гади Эйзенкот в настоящее время, как мы знаем, лидер опросов, сталкивается со сложной политической дилеммой. Блок, который он возглавляет, включающий объединенную фракцию Баяхат, бывших премьер-министров Нафтали Беннета и Яира Лапида, партию «Наш дом Израиля» Виктора Либермана, партию «Демократы» Яира Голана, согласно большинству опросов, претендуют на 58 или 59 мест в парламенте. Это очень близко к большинству, 61 мандат в 120-местном Кнессете, но все же до него не дотягивает. Если опросы верны, если Эйзенкоту не хватит сил и мандатов для формирования коалиции, поддерживаемой парламентским большинством, ну не только Эйзенкоту, скажешь там, кого они выберут. Ну мы говорим просто о Эйзенкоте, пока действительно намного больше, чем у всех остальных по опросам. Его шаг очевиден. Взять дополнительных избирателей из лагеря Нетаньяху, чтобы преодолеть порог 61 мандат. Если этого не удастся, то есть перебежчиков, дать им министерские посты и сказать, ребята, вот, тем более в нашей политике, вы знаете, найти перебежчиков. Если это не удастся, существует альтернативный вариант. Израильский закон не требует 61 законодателя для приведения правительства к присяге. Достаточно простого большинства голосов те, кто присутствует на голосовании. Правительство теоретически может быть создано путем голосования, скажем, 59 против 50. Естественно, большинство в 61 или более мандатов остается предпочтительным, поскольку оно обеспечивает стабильный законодательный фундамент для работы в сложных израильских реалиях, особенно после длительного удержания власти премьер-министром Нетаньяху, его партии Ликуд, но в последние недели Яшар, опять же, это пишут, тихо-тихо готовится к непредвиденному сценарию приведению правительства к присяге с 58 или 59 мандатами. Но что интересно, а Виктор Либерман, это я уже такая, знаете, как на полях, сноска, заявил, что он категорически не приемлет правительство меньшинства и к нему не присоединится. Ну, это опять сноска на полях. Консенсус, формирующийся вокруг Эйзенкота, заключается в том, что даже хрупкое правительство меньшинства будет предпочтительнее чем остающееся пребывание коалиции Нетаньяху у власти. Потому что если будет еще один круг выборов, то Нетаньяху останется премьер-министром со всеми вытекающими отсюда условиями. А уже даже Амит Цегель заявил, что если, например, тот же самый Итамар Бен-Гвир останется премьер-министром, а Амит Цегель, вот, то это катастрофа для Израиля. Это заявил Амит Цегель, ну, которого, я думаю, даже никто не заподозрит там в антиликудовских или антинатаньяговских, так сказать, предпочтениях. Итак, люди из окружения Айзенкота говорят о твердой решимости покончить с правлением Нетаньяху, даже если правительство меньшинства будет бороться за выживание, даже если Кнессет распустится вскоре после этого, чтобы... прошли еще одни выборы, политический ландшафт, по их мнению, принципиально изменится. Временным премьер-министром в таком сценарии до проведения следующих выборов будет Айзенкот, а не Нетаньяху. Для них это принципиально важно. Гади Айзенкот... Итак, стратегия создания правительства меньшинства, опять же, это стратегия, мы не знаем, как закончится выбор, нацелена на то, чтобы лишить Нетаньяху автоматического преимущества нахождения во власти в случае очередного политического тупика после выборов 27 октября. И израильская публика в целом не любит перспективу правительства меньшинства, и легко понять почему. Коалиция, поддерживаемая 59 мандатами, представляет, если говорить грубо, только около 49% электората. Критики могли бы легко заявить, что такому правительству не хватает достаточного общественного мандата для принятия каких-либо значимых шагов. Но какова альтернатива? Если Айзенкот лишь немного не дотянет до возможности сформировать правительство большинства, а Нетаньяху останется примерно с 50 мандатами, Израиль может быть втянут прямиком в очередную изнурительную избирательную кампанию. На протяжении всего этого промежуточного периода Нетаньяху продолжал бы служить в качестве временного премьер-министра, если его правый блок, религиозный, потому что, наберет около 50 мест, он будет возглавлять страну, представляя всего лишь 41% избирателей. Отсюда возникает дилемма, которую Айзенкот может поставить перед общественностью. Является ли правительство меньшинства, поддерживаемое 58 или 59 законодателями, по своей сути менее легитимным, чем временный премьер-министр, чья поддержка существенно меньше? Израиль уже пережил затяжную версию этой ситуации в период между 19 и 21 годами. Через 4 последовательных безвыходных выбора Нетаньяху не смог обеспечить большинство для своего праворелигиозного блока. Тем не менее, согласно принципу непрерывности власти, он оставался на своем посту до середины 21 года. Его удержание на посту премьер-министра вытекало не из парламентского большинства, а просто из того факта, что он уже сидел в этом кресле. Айзенкот стремится предотвратить повторение этого парализующего сценария. С его точки зрения, если избиратели предоставят его блоку четкое лидерство, которое лишь немного не дотянет до 61 места, нет никаких законных оснований для того, чтобы Нетаньяху сохранял за собой преимущество действующей власти. Существует, конечно, еще одна альтернатива – привлечение партии Раам Мансура Аббаса. Среди оппозиционных избирателей в блоке перемен 56% поддерживают такой шаг. 55% избирателей в блока Нетаньяху выступают против. Но, кстати, надо сказать, что легитимацию Мансуру Аббасу дал именно Нетаньяху. И тем самым, в общем, облегчил путь оппозиции. Включение Раам в коалицию могло бы добавить 4 или 5 решающих мест, что легко помогло бы Айзенкоту преодолеть требуемый порог. Однако включение этой фракции в правительство может оказаться еще более трудным для переваривания общественностью и политическим истеблишментом, чем коалиция меньшинства. Раам была ключевым членом коалиции 21-22 годов. Но в Израиле после 7 октября 2023 года Беннет заявил, что не стал бы возобновлять это партнерство, если бы победил в октябре. Основная трудность заключается в идентичности Раам. Партия выросла из южного крыла исламского движения. Несмотря на упорные усилия Аббаса дистанцировать фракцию от религиозного и духовного руководящего органа движения, Совета Ширы, значительная часть еврейской публики по-прежнему рассматривает официальное политическое партнерство с ней как глубоко проблематичны. В своем выступлении на партийном съезде РАМ в субботу Аббас заявил, что хочет, чтобы РАМ была частью блока перемен, стремящегося победить Нетаньяху, но он также встревожил сионистские чувства, заявив, что независимое палестинское государство уже является реальностью, которую признает большинство мира, призвав Израиль и США признать его и пообещал работать для достижения мира, сближения, прекращения оккупации и конфликта с израильтянами, ну, арабскими гражданами, израильтянами, которые служат мостом для достижения мира. Ну, Нетаньяху, естественно, клеймил партию РАМ, что она находится за пределами политического поля. Ну, посмотрим. Одновременно продвигаются, ну, потому что он сам... Ну, опять же, кто помнит? Я еще раз говорю, избирателя память, как у аквариумной рыбки, и уже никто не помнит о дифирамбах, который пел Нетаньяху Мансуру Аббасу. Ну, уже все. Прошло несколько лет, значит, этого уже не было. Одновременно продвигаются переговоры о том, чтобы второе место в партии РАМ получил бывший депутат Кнессета Йоав Сигалович, который до недавнего времени был членом Ешатид. Сигалович служил в высших эшелонах израильской полиции. Более того, он был заместителем генерального инспектора и руководителем подразделения ЛАВ-433. Да что там руководителем? Он его, собственно, создал. Для арабского электората добавление бывшего высокопоставленного израильского офицера безопасности далеко не естественный шаг. С другой стороны, еврейскую публику просят принять идею о том, что РАМ пытается превратиться в подлинную партию арабо-еврейского сотрудничества. Ну, посмотрим на самом деле, посмотрим, как все это будет существовать и что с этим можно сделать. В общем, идея вот такая. Тут просто большая статья. Я вот как бы ее до конца не дам. Ну, в этой связи Маджид Халаби, он колумнист Маарива, он пишет два ключевых, ну, по поводу съезда партии РАМ, который был вот в субботу. Два ключевых пункта комплексного американского плана по завершению войны в Газе устанавливают четкие рамки будущего урегулирования, предусматривая создание независимого палестинского государства по мере восстановления сектора и реформирования палестинской автономии. Несмотря на официальное согласие правительства Израиля и Беньямина Нетаньяху на участие в этих региональных инициативах, публичные заявления Мансура Аббаса на эту тему спровоцировали ожесточенное политическое противостояние со стороны как коалиции, так и лидеров оппозиции. Так он пишет. Вот, значит, четкая политическая реальность. Пункт 19. Это он цитирует. Пункт 19 плана Трампа. В то время как восстановление Газа будет продвигаться вперед, программа реформ палестинской автономии будет реализовываться высокой степенью надежности, созреют условия для надежного пути к самоопределению и палестинскому государству, которое мы признаем как стремление палестинского народа. Нетаньяху это принял. Еще раз. Нетаньяху это принял. И пункт 20. Соединенные Штаты наладят диалог между Израилем и палестинскими арабами, чтобы согласовать политический горизонт для мирного и процветающего существования. И что? Правильно. Нетаньяху это принял. Правительство Израиля присоединилось к этим соглашениям. Премьер-министр Нетаньяху объявил об интеграции в региональные инициативы, а ключевые государства от Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов до Турции видят в этом основу для стабилизации всего Ближнего Востока, пишет Халаби в Маариве. Большинство стран Европы уже выстроились и в ряд и признали палестинское государство в рамках широкого регионального шага. Несмотря на это, когда американская администрация и страны мира выдвигают эту формулу, никто в израильской политической системе не лезет из кожи вон, чтобы осудить или разорвать этот альянс. Но как только депутат Кнессета Мансур Аббас поставил простое зеркало перед общественностью, открыто заговорил о необходимости политического горизонта и призвал привлечь Израиль и США к урегулированию, поднялась политическая буря от стены до стены. Эта автоматическая реакция от премьер-министра до лидеров оппозиции свидетельствует об осознанной слепоте. Нетаньяху звучит, как будто забыл свою барланскую речь, ну, 2009 года, мы о ней много говорили, в то время как оппозиция игнорирует простой факт: без политического решения палестинского вопроса у Израиля не будет устойчивой безопасности. Концепция, согласно которой мы будем жить мечом своим вечно, это рецепт постоянного истощения. Продолжение трений и притеснений в Иудее и Самарии, наряду с войной без определенной стратегической политической цели в Газе подрывают международную легитимность Израиля как национального государства еврейского народа. Аббас не сделал ничего, кроме того, как, что поставил острый вопрос, на который обе стороны должны обязаны ответить. Является ли наше будущее бесконечным кругом скорби, войн и разрушений, или же мы стремимся к смелому регулированию, гарантирующему безопасность и стабильность? Саудовская Аравия и страны региона предлагают широкомасштабную стратегическую экономическую интеграцию, которая обеспечит процветание Израилю и его соседям. Вместо того, чтобы ухватиться за эту возможность, политическая система капитулирует перед мессианским экстремистским меньшинством, которое диктует судьбу десятков миллионов граждан. Пришло время израильскому руководству взглянуть реальности в глаза и выбрать безопасность, урегулирование и здравомыслие. Но это его точка зрения, с ней можно не соглашаться. Я, например, вот, но это уже от меня, категорически не приемлю создание палестинского государства. Но при этом я понимаю, что пункт, который, вот те пункты, которые были процитированы в этой статье, их принял мой премьер-министр. Поэтому, если ты принимаешь на международной арене, подписываешь документ, а потом говоришь, тот, кто говорит, надо реализовывать документ, который ты подписал, его надо реализовывать, и ты его заявляя, называешь чуть ли не врагом народа, то это называется дурдом или манипуляция. Как угодно. Пишите в своих комментариях, дурдом или манипуляция. После небольшой рекламы продолжим.
13: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
14: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
15: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
16: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение.
17: Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
18: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
19: 03-94-94-88-88.
20: Год без забот.
13: Реклама.
21: Кондиционеры по самым низким ценам.
22: А можно еще дешевле?
21: Кондиционеры по самым низким ценам.
22: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
23: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
21: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
24: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
25: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
26: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
27: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
28: Работаем в субботу.
29: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
30: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
31: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
32: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня. Свое родное.
33: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Давайте поговорим о наших внутренних проблемах. Итак, заявление Оффера Винтера о создании новой самостоятельной партии, запланированное на ближайший вторник. А ближайший вторник у нас уже завтра, потому что сегодня у нас понедельник, 24 августа, значит, завтра, переводит предвыборную гонку в фазу максимальной неопределенности за считанные часы до окончательного закрытия партийных списков Центральной избирательной комиссии. Появление нового игрока на поле умеренно правых обостряет борьбу за колеблющиеся мандаты. Политический истеблишмент пока затрудняется оценить, станет ли Винтер главным фактором деактивации тупика или его структура пополнит список фракций, которые, в общем, окажутся ниже ватерлинии, ну, то есть ниже электорального барьера в 3,75%. Значит, Винтер передает посыл, согласно которому его обязательства и ответственность лежат перед правым лагерем. Иными словами, из его слов можно понять, что если он увидит, что не преодолевает электоральный барьер, он снимет список или объединится с кем-нибудь. Если он преодолеет электоральный барьер, но выяснится, что его заявление или сам факт его участие приводит к тому, что другая правая партия останется за бортом. Посыл, который он передает, заключается в том, что и в таком случае он поступит ответственно, возможно, попытается присоединить эту партию к себе или создать другую, так сказать, комбинацию, которая предотвратит удар по блоку и потерю голосов, даже если он сам не является, в общем, в этом не виноват, в потере голосов. Окружение премьер-министра Беньямина Нетаньяху относится к бывшему генералу Офиру Винтеру с глубочайшим подозрением из-за опасений, что его новая партия, в итоге примкнет к оппозиционному блоку Нафтали Беннета и Виктора Либермана ради окончательного смещения действующего премьер-министра. Ну, потому что когда-то много лет у власти, когда у тебя уже начинается, что любой, кто что-то делает, он делает для того, чтобы тебя сместить в власти, потому что власть является самоценной. Цена это не там... И вообще власть в демократической стране нужна для продвижения каких-то идей. Но когда ты долго у власти, власть начинает быть ценной сама по себе. И это касается не только Нетаньяху, это вообще касается всех людей, которые, что называется, задержались у власти. В окружении премьер-министра у людей Нетаньяху почти нет связи с Винтером или с людьми, и опасения там заключаются в том, что Винтер, который в последнее время резко атакует Гади Эйзенкота, может рассказывать, что Эйзенкот как бы и генерал был так себе, да и вообще, может в конечном итоге присоединиться ко второму блоку и сотрудничать с Нафтали Беннетом и Либерманом, даже если не с самим Эйзенкотом. В отсутствии связи между сторонами трудно знать, куда идут дела. Разумно предположить, что Винтер намеренно держит дистанцию от людей Нетаньяху, так как стремится вобрать в себя избирателей, разочарованных в коалиции. То есть таких правых очень много. Он не хочет восприниматься как тот, кто координируется с премьер-министром, когда его целевая аудитория – это разочарованные Нетаньяху люди или в других его партнеров, среди которых Бецалель Смотрич и Тамар Бен-Гвир. Ну и Винтер лишь один из нескольких игроков, которые пытаются привлечь к себе правых избирателей, которые, в общем, ну точно не отдадут свои голоса коалиции. Туда же можно отнести Гилада Эрдана и Юлия Эдельштейна, которые объявили о создании партии «Единство», пытаются обратиться к правой аудитории, представляют себя как правую партию. Рядом с ними находятся Маша Фейгин и Михаил Бонари, которые объявили о совместном, так сказать, участии в выборах. Также партия «Ноум», у которой все еще нет четкого политического дома и которая ведет кампанию, как будто бы намерена идти в одиночку. Также Амир Авиви подал голос о создании партии, но на данном этапе все еще не ясно, куда направлено, ну, что он будет делать. Тем временем, министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом, ну, если учесть, что за последние три года или четыре года коалиции антисемитизм вырос в сотни процентов, то можно оценить работу этого министра, уважаемого. А Михаил Шикли вчера выступил с яростной публичной атакой на лидера партии «Баяхат» Нафтали Беннета после того, как экс-премьер раскрыл детали их старого разговора с глазу на глаз. Значит, вот. Итак, Михаил Шикли в посте в аккаунте X заявил, что я встречал обманщиков и мошенников в своей жизни. В том числе недавно. но ни один из них не приближается, даже не стоит и мизинца Нафтали Беннета, который является Мефистофелем израильской политики, вот даже так. Слова Шикли звучат на фоне интервью председателя Баяха Дани Вайс, которое транслировалось в новостях 12-го телеканала, по-моему, транслировалось в субботу, в ходе которого Беннет раскрыл содержание их разговора с глазу на глаз, при этом, по словам, ну, я имею в виду Шикли, с глазу на глаз, по словам министра диаспоры, их встреча состоялась в судьбоносные дни между операциями Страштена, созданием правительства, как он заявил, обмана и мошенничества во главе с Беннетом. Шикли, который впервые вошел в Кнессет по списку Ямина, ну а Беннет, кстати, никогда не умел выбирать своих соратников, но это уже, надеюсь, он, так сказать, приобрел опыт. Шикли, который впервые вошел в Кнессет по списку Ямина и вышел из него на фоне решения создать правительство перемен, рассказал подробности относительно той встречи и добавил, что она произошла 5.05.21, за день до публикации моего письма против создания правительства обмана, которое увидело свет с передачей мандата на создание правительства Яиру Лапиду. В конце встречи, по заявлению министра диаспоры, я вышел с осторожным оптимизмом, поехал на север, тогда в районе Бака-Аль-Гарби, ибо этот попросил, чтобы я вернулся в Раанану. Я съехал на развязке Ирон, поехал обратно на вторую часть встречи, которая проходила совершенно, ну, по-другому. Беннет потерял контроль, буйствовал, чуть не плакал, как я смею не возвращать ему мандат. Итак, ага, он заявил, значит, мне, он предлагал меня подкупить, он предлагал мне пост или главы Сахнута, или посла, он говорил, возьми любую должность, какую захочешь, только убирайся из Кнессета. Далее Шикли сообщил, что Беннет требовал от него уйти в отставку, если у него не получится сформировать правительство. В последующие дни развернулись тяжелые события в смешанных городах с акцентом на Лоте. Кроме того, Хамас выпустил залпы ракет по приграничным с Газой районам Иерусалима. Ввиду этого министр диаспоры отметил, что Беннет пообщался со своим приближенным журналистом Яиром Шерки, что из-за ситуации с безопасностью коалиция Арам снята с повестки дня, и этот посыл бы передал от него ко мне в телефонном разговоре. Ну и вот, он сказал, ага, так. И в своей речи Шикли также обратился к политическому опыту бывших лидеров своей партии. Он сказал, что я начинал в «Новых правах», затем в «Ямине», там были министры знаменитости, Беннет после срока в Министерстве образования, Шакет после Министерства юстиции. Несмотря на то, что они были знаменитостями, они не преодолели электоральный барьер, но потом... Ну и вот он, что касается избирательной нынешней кампании, Шикли представил жесткую линию против раздельного участия мелких фракций в правом блоке из опасения потери мандатов, но он сказал, давайте объединяться или откажитесь от участия. Глава кавказской мафии Израиля Юнис Юшваев был застрелен в упор на заправочной станции в Кейсарии в воскресенье днем, что вызвало резкий рост напряженности в криминальном мире, нанесло очередной тяжелый удар по репутации правоохранительных органов. Он был застрелен, выходил там из ресторана. Ну, во всяком случае, так его называют СМИ, главой кавказской мафии. Ему 45 лет, он житель города Оракивы, был хорошо известен полиции, неоднократно арестовывался в последние годы по подозрению в насильственных преступлениях. Ну, там все, видео, кстати, показали, на видео все видно, как все это происходило. Ну, что тут можно сказать, кроме того, нагло, но очень профессионально. Я вообще, не могу, наверное, оценить профессионализм. Но, да, кажется, очень профессионально. Ну, а теперь давайте поговорим про русский язык, про в Мариве была статья, посвященная передаче «Четыре свадьбы». Вообще классная передача, тупая, когда мы, честно говоря, когда мы с женой хотим, что называется, сидеть и пялиться в телевизор, она говорит, давай деградировать. Ну вот мы включаем «Четыре свадьбы». Это у нас называется, давайте немножко подеградируем, потому что хватит уже смотреть что-то умное, вот, читать книжки. И вот эта передача для деградации, я сам ее люблю смотреть, потому что иногда и мне надо подеградировать уж. Куда ж выше. Итак, Кан-11 вернул 4 свадьбы, а также русских в супермаркет. Ну, это пишет газета «Марив». Значит, премьерный эпизод сезона 4 свадьбы принес на экраны таких властных русских женщин, русских в супермаркете, арсов. Это они написали арсы. Ну, скажем так, типичных мизрахим. Я арса не говорю, но, в общем, это они написали арсов и ашкеназов. Стереотипы — это отличный материал для телевидения, когда они смешные, но здесь они в основном казались старыми, ленивыми и такими вот странными. Значит, пишет там Лерия. Я вышла после просмотра... Ну, она как бы... Это ее статья. Я вышла после просмотра премьерного эпизода нового сезона «Четыре свадьбы» в воскресенье с несколькими важными выводами о русских. Они работают в супермаркете. Их язык невыносим, а их женщины — это фрик-контролеры. Ну, маниакальные контролеры от рождения. Ну, кстати, здесь иногда с этим можно согласиться. Спасибо каналу Кан-11 за урок антропологии. Спустя почти 30 лет после больших волн репатриации выясняется, что нам удалось интегрироваться во множестве сфер в израильском обществе, но в прайм-тайм нам все еще трудно выйти из супермаркета. Ну, действительно, что ж, как бы, а где же мы еще можем работать? Я пишу это именно как человек русского происхождения, но пишет это Лерия, это вот в Маариве, который не собирается сейчас начинать обижаться на каждую шутку о русских. Напротив, я сама грешу стереотипами, получаю от них удовольствие, иногда даже поощряю их. У меня есть суеверие из дома, я не выхожу в путешествие, пока не посижу минутку в идеальной тишине, а то. Я не возвращаюсь внутрь после того, как уже вышла. Но если надо выйти... Нет, ты можешь вернуться, Лерия, только надо посмотреть в зеркало. Я имитирую акцент, плюю 3 раза, когда вижу черного кота, и не дай бог, чтобы тапочек остался перевернутым в доме. Видимо... Видимо, деньги его видят и поэтому убегают. Я получаю удовольствие от вот этой сериала... Купа Рашид, главная касса, в какой-то мере подключилась к сериалу «Советская», несмотря на то, что она укрепляла клише и стереотипы. Не каждый стереотип — это преступление ненависти, иногда это просто отличный комический инструмент. Вопрос в том, делают ли это с нами что-то умное, или его просто кладут посредине прайм-тайма и ждут, чтобы он принес рейтинг. Так вот, шоу «Четыре свадьбы» Ну, а затем она там пишет про всех, а потом вошла Долев Малка, 27 лет из Рамлы, работница рекламного агентства, которую определили как невесту из сектора. Ну, понятно. Еще до эфира она выдала фразу, которую продюсеры прекрасно знали, почему стоит распространять. «Не могу слышать этот язык». Она рассказала, что проходит супермаркет, приходит в супермаркет, слышит русскую речь, в супермаркет, конечно же, потому что где еще можно наткнуться на русских? Это не люди науки, это не адвокаты, это не журналисты. Все они купают на кассе. И именно там вот до сих пор ее ждет Люба, купает Люба, и до сих пор вот она страдает от этой речи. Ну и так далее. Так. Да? А статья-то еще не закончилась. Это же самое интересное. Ну ладно, как хотите. Смотрите, друзья мои. Читайте сами газету «Маариф». Что, если я мне не дают? Все. Это было «Колесо обозрения». Здесь на Первом радио 89.1 FM. Встречаемся сегодня с 14 до 15 в теме дня. Всем спасибо. Пока.
1: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Жаркое лето в Центркар.
4: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
3: Звоните 03-558-5458.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.

0: Голоса Первого радио.
1: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
2: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да, вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек, это не инфлюенсер, это распаковщик.
1: Александр Солнцев.
0: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Сирия официально подтвердила переговоры с Израилем. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Официальный представитель Министерства иностранных дел Сирии подтвердил агентству САНА, что вчера в Аммане при посредничестве США состоялась встреча высокопоставленных делегаций Сирии и Израиля. Согласно сообщению, сирийскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Асад Аш-Шибани. В нее входили главы службы безопасности и военной разведки. Информация о том, кто представлял Израиль, в публикации отсутствует, но ранее стало известно, что это глава Моссада Роман Гофман. В центре дискуссии находилось создание действенного механизма, который положит конец израильским атакам и нападениям и возобновлении переговорного процесса, чтобы прийти к договору о безопасности, который ляжет в основу более обширного будущего соглашения, говорится в сообщении новостного агентства. Сирийская сторона подтвердила необходимость признания суверенитета и территориальной целостности страны, подчеркнув, что голландские высоты – сирийская территория. Еще одним вопросом стала напряженность между Израилем и Турцией. В Дамаске подчеркнули, что Сирия не должна становиться ареной решения этих противоречий. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху поручил главе Шабака Давиду Зине убедиться, что бывший начальник генштаба и кандидат в премьер-министры Гади Айзенкот получают охрану на надлежащем уровне в соответствии с необходимостью. Об этом сообщает Н-12. Распоряжение последовало после сообщения телеканала о том, что Зине решил не предоставлять Айзенкоту охрану Шабака. При этом глава спецслужбы заявил, что решение было принято им лично и что он несет за него исключительную ответственность. Партийный суд Ликуда сегодня рассмотрит апелляции по возможным злоупотреблениям во время подсчета голосов на праймерис. Среди прочих, о такого рода подозрениях сообщили депутаты Гила Гамлиэль, Эти Атье и Зеев Элькин. По информации 14-го телеканала, существуют вопросы по подсчету голосов, поданных в двойных конвертах, а также на ряде избирательных участков. Среди прочих, приводится пример в Кисра-Самеа на севере Израиля, где, как утверждается, людям разрешили голосовать по удостоверениям без фотографий. Суд также рассмотрит жалобы на неверный подсчет голосов в двойных конвертах в Аш-Доде и Иерусалиме. Председатель Центра избиркома судья Ноам Сольберг разрешил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру участвовать в конференции волонтеров полиции, которая состоится этим вечером в Тель-Авиве. «После рассмотрения аргументов сторон я пришел к выводу, что петицию следует отклонить. Я принял к сведению обязательство министра Бен-Гвира, которое также включено в его письменные показания, не произносить предвыборные речи на мероприятии, о котором идет речь», говорится в постановлении. Ранее юрсоветник правительства Галя Бараф-Миара возражала против участия Бен-Гвира в мероприятии. Сольберг рекомендовал министру представить текст своей речи в письменном виде юридическим органам, чтобы убедиться, что в ней нет агитационных материалов. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально здесь среди вас до полудня это время проведу. Ну и надеюсь, это утро будет легким. Всем салют.

0: есть повод.
1: На календаре сегодня у нас 24 августа. Мы погружаемся в историю музыки. В рубрике «Есть повод» для того, чтобы узнать, какие события происходили много или немного лет назад в этот день. И, конечно же, немного истории музыки. Да, она не повредит, это история музыки. И завершающее событие, которое является знаковым для сегодняшнего дня, выбрала я его не просто так. О нем расскажу в завершении рубрики. А пока, 79-й год, ровно 47 лет назад, в этот день, состоялся концерт группы The Cars, Central Park, Нью-Йорк. Да, это было тогда. В 83-м году проект Ричи Блэкмора Rainbow выпустил 7-й студийный альбом Band of Shape. Синглами тогда издавались треки Street of Dreams, Can't Let You Go. А 35 лет назад хит Томми Петти и группа его The Heartbreakers Learning to Fly достиг 28-й позиции в списке синглов. И, конечно, эта песня могла бы завершать рубрику «Есть повод» сегодня, но мне кажется, то событие музыкальное, которое я выбрала, все-таки примечательное, замечательное. В 95-м году, в этот день, 31 год назад, начались продажи Microsoft Windows 95. Как связываем мы эту оперативную систему и историю музыки, и рубрику «Есть повод»? Ну, представьте себе, как? Вот так. Помните наверняка все диски с музыкой, благодаря компьютерам они у нас появлялись. 22 года назад, в этот день, в фундаменталистском Иране была впервые официально выпущена музыкальная кассета в стиле рок. Это был 2004 год. Представляете, музыкальная кассета «Рок». Вообще, это было разрешение, оно было выдано на продажу кассеты группы Queen, и в альбом тогда были включены такие песни, как «Богемная рапсодия», «The Miracle», «I Want to Break Free». Песен любви на кассете практически нет, но цена альбома составляла доллар. Продается в комплекте с переводом, разъяснительной запиской, о смысле этих песен. Вот такой был ран 22 года назад. Что там продают сейчас, даже представления не имеем. Ну, идем к завершению рубрики. 45 лет назад ровно именно это музыкальное событие выбрала я для завершения рубрики. Именно мне кажется, это событие должно поставить точку. Мне в 81-м году The Rolling Stones выпустили альбом Tattoo You. Ровно 45 лет назад, да. Тогда было продано более 3 миллионов копий пластинки, и песни из него, которые я завершу рубрику «Есть повод», группа часто открывает свои концертные выступления. Я очень ее люблю, и поэтому, конечно же, ну, несомненно, выбор мой понятен. Это базовый трек, он записан в марте, в январе, во время сессии Rolling Stones для альбома Some Girls, и песня начиналась с регги-рока. Называлось тогда все это Never Stop, но после множества попыток песня была отброшена и не была выбрана вообще для альбома. Но ее сохранили для дальнейшего использования, и Кит Ричардс тогда комментировал это так. Это была одна из тех вещей, которые мы записывали много раз. И одну из тех вещей вы можете слушать бесконечно, даже находясь в студии. Но я действительно в эту песню, скажем так, влюблена из творчества Rolling Stones. Выбираю ее всегда, связываю ее с этой группой непременно и в первую очередь. И в свое время этот трек добрался до 7-й позиции UK Singles Chart. В сентябре 81 года стал последней песней роллингов, попавших в десятку лучших песен британского хит-парада. В Австралии песня добралась до вершины хит-парада в ноябре 81 года. А в Штатах этот трек продержался 3 недели на 2-й позиции в хит-параде Billboard Hot 100, который отвечает за продажи сингловые. И произошло это в октябре и ноябре 81 года. Итак. Да, совершенно верно. Start Me Up. Если вы подумали об этой песне, то это действительно она. И я рада завершить ей рубрику «Есть повод» сегодня, исключительно воспользовавшись этим поводом. 45 лет назад они выпустили альбом «Tattoo You».

0: Реклама.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
8: Ну какой тут может быть комментарий?
9: Не знаю. Слежка, не знаю.
8: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
7: ЗФ Ханин.
10: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе, она говорит, что у подруги, но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
7: 03-944-1111.
6: Интеллиго. 03-944-1111.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама. Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
1: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
0: Реклама.
4: Голоса первого радио.
5: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Станет пристрастным вино.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: Через 78 лет у побережья Израиля обнаружено затопленное судно «Альталина». Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. У побережья Израиля накануне вечером было обнаружено судно «Альталина», затопленное в 1948 году. Как сообщает КАН, корабль найден целиком на глубине 503 метра к западу от израильского побережья. Об обнаружении объявили министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр по делам наследия Амихай Элияу. Поиски продолжались несколько месяцев и проводились по инициативе Министерства по делам наследия. Попытки найти «Альталину» предпринимались и раньше. В 2011 году депутат Кнессета Ярив Левин предложил проверить архивные данные ЦАЛя о месте затопления судна, после чего премьер Нетаньяу одобрил поисковый проект

0: На ее борту находились около 900 репатриантов, в том числе бойцы Эцеля, а также оружие и военное снаряжение. Между руководством Эцеля во главе с Менахемом Бегином и правительством Давида Бен-Гуриона возник конфликт по поводу передачи доставленного оружия. 22 июня судно у побережья Тель-Авива было обстреляно по приказу правительства и загорелось. В ходе событий вокруг Альталены погибли 16 членов Эцеля и трое военнослужащих ЦАЛя. Глава ЦИК судья Ноам Сольберг отклонил требования юрсоветника правительства Гали Бараф-Мяры запретить министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру принимать участие в церемонии в честь добровольцев полицейской группы быстрого реагирования в Тель-Авиве. Бараф-Мяра требовала запретить Бен-Гвиру участие в церемонии, утверждая, что речь идет о предвыборной агитации. Судья Сольберг мотивировал свое решение тем, что получил обязательство со стороны министра не произносить речей, которые будут политической пропагандой, а также порекомендовал передать речь, которую он намерен произнести для предварительной юридической оценки. Официальный представитель Министерства иностранных дел Сирии подтвердил агентству САНА, что вчера в Омане при посредничестве США состоялась встреча высокопоставленных делегаций Сирии и Израиля. Согласно сообщению, сирийскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Асад Аш-Шибани, в нее входили главы службы безопасности и военной разведки. Информация о том, кто представлял Израиль в публикации, отсутствует, но ранее стало известно, что это глава Моссада Роман Гофман. В центре дискуссии находилось создание действенного механизма, который положит конец израильским атакам и нападениям и возобновлении переговорного процесса, чтобы прийти к договору о безопасности, которая ляжет в основу более обширного будущего соглашения, говорится в сообщении официального новостного агентства Сирии. Сирийская сторона подтвердила необходимость признания суверенитета и территориальной целостности страны, подчеркнув, что голландские высоты – сирийская территория. Представители вооруженных сил Уганды и Бурунди посетили на минувшей неделе Израиль для обсуждения отправки войск в сектор Газа в рамках международных сил, предусмотренных планом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Associated Press. Официальный представитель Совета мира рассказал, что высокопоставленные офицеры из Уганды присоединились к коллегам из Бурунди после того, как парламент страны несколько недель назад одобрил отправку в Газу угандийских военнослужащих. Произошел плодотворный обмен информацией, и представители Бурунди проявили интерес к присоединению нашей миссии, заявил собеседник агентства. При этом отмечается, что условия участия еще не согласованы и не ясно, что получат эти государства в обмен на участие. На данный момент Уганда сообщила, что направит в сектор 1200 военнослужащих, Марокко 500, Косово, Казахстан и Албания в общей сложности около 80. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.
1: Время мечтать.

все удивляются, как-то ребята не может быть. Ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

0: Реклама.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Маданей Мания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсий. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
6: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
9: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
8: Андрей Смертенко.
7: Первому радио 25 лет.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
7: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
8: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
9: Жаркое лето в Центр Кар.
10: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
9: Центр Кар Азур. Дер Хашива 9.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

11 часов и 53 минуты на часах студии Первого расстаюсь с этим часом. Все своим эфиром мы сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Конечно же, рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения, мною, музыкальным редактором, в частности, и в том числе, подобрано. И, конечно же, до встречи завтра. Легкого дня всем вам сегодня. И традиционное в завершении эфира, мое любимое, всем вам.

0: время Романовой. Реклама.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
3: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
4: Война, это все продолжается постоянно.
5: Я буду ждать выборов.
6: Ракеты к нам летели, конечно.
7: Ракеты много куда летят.
8: А что аналитика у нас очень страдает.
3: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
9: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
10: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
9: Милан Левитин. Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
11: Через 78 лет у побережья Израиля обнаружено затопленное судно «Альталина». Подробнее через несколько секунд. В стране полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. У побережья Израиля после полуночи было обнаружено судно «Альталина», затопленное в 1948 году. Как сообщает КАН, корабль найден целиком на глубине 503 метра к западу от израильского побережья. Поиски продолжались несколько месяцев и проводились по инициативе Министерства по делам наследия. Попытки найти «Альталину» предпринимались и раньше. В 2011 году депутат Кнессета Ярив Левин предложил проверить архивные данные ЦАЛя о месте затопления судна,

во главе с Менахемом Бегином и правительством Давида Бен-Гуриона возник конфликт по поводу передачи доставленного оружия. 22 июня судно у побережья Тель-Авива было обстреляно по приказу правительства и загорелось. В ходе событий вокруг Альталины погибли 16 членов Эцеля и трое военнослужащих ЦААЛя. Военные США в ходе конфликта значительно ослабили военный потенциал Ирана. Теперь Тегеран ждет крупнейшая финансовая атака, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в статье, опубликованной Financial Times. Теперь мы вступаем в завершающую стадию. На рассвете начнется экономический день ДИМ. Крупнейшая финансовая атака, когда-либо проводившаяся против противника, говорится в публикации. Бессент отметил, что благодаря действиям Трампа иранский риал стал очень слабым, а инфляция в стране очень высокой. Последнее прибежище режима сейчас заключается в самообмане напуганных стран, которые все еще верят, что примирение с агрессией может обеспечить прочный мир, подчеркнул министр финансов США. Он выразил мнение, что полная финансовая изоляция Ирана может избавить США от необходимости применять американскую военную силу и расширить пространство свободы для наших союзников. Украина отмечает сегодня День независимости. В Киев прибыли многочисленные иностранные делегации, в том числе лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии и Великобритании. Для британского премьера Энди Бёрнема это первая заграничная поездка после вступления на пост. Политики проведут встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, пройдет онлайн-сессия коалиции желающих, в которой примут участие в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Владимир Зеленский в честь праздника выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он назвал украинских военнослужащих лучшей армией Европы и призвал к усилению давления на Россию. Авиакомпания «Исраэйр» в минувшие выходные получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США на выполнение регулярных коммерческих рейсов в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке. Разрешение было финальным этапом регуляторной процедуры. В компании сообщили, что продажа билетов на рейсы в США должна открыться в самое ближайшее время. Ранее на прошлой неделе сообщалось, что первые рейсы начнутся 19 октября, однако с учетом досрочного получения разрешения этот график может быть скорректирован. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

0: Солнечная, романтическая песня последнюю неделю августа открыла выпуск программы PM на Первом радио. Бонни М, Санни. Песня не их, не оригинал исполнения. До них ее тоже исполняли, но они исполнили громче всех, популярнее всех, скажем так. Песня стала настоящим хитом в свое время. Давным-давно тому назад. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы на Первом. Йом Шени, понедельник, 24 августа. Сегодня 11-й день месяца Элюль. Юд Алеф Ба-Элюль в еврейском летоисчислении. Приветствую всех слушателей программы PM. Отправляемся в двухчасовое путешествие. В середине этого часа на борт возьмем Ингу Айзенберг, ненадолго нашего финансового консультанта, который адвокат в этой области, рассказывает о макропроцессах, происходящих в этой сфере в нашей стране, как обычно по понедельникам. Во втором часе я вам загадываю загадку. Она будет продуктовая сегодня для проголодавшихся. Готовьтесь. Ничего не ешьте до начала второго. Так, что еще? Ну, общение наше с вами. У нас есть новая песня от Карли Рэй Джепсон. Музыкальная редакция приготовила. Познакомлю вас с ней. И, как обычно, Facebook к вашим услугам, страница программы PM. И WhatsApp к вашим услугам. С нашим телефоном 054-2070-800. 054-2070-800. Писать можно там, можно тут. В WhatsApp можно и голосовое сообщение. Но полминуты не больше. Но зато не более двух сообщений от одного радиослушателя за программу. Правила, надеюсь, вам известны. О подписях не забывайте. В общем, как обычно, уважаемые дамы и господа. Моя задача заключается в том, чтобы эти два часа пролетели для нас с вами незаметно. И чтобы ближе к двум, нам хотелось бы, чтобы они продолжились еще. Но потом в студию придет Марк Кричевский. И вы порвете его на кусочки в дискуссиях на актуальные темы, я в этом уверен. Как обычно. Программа PM до 14. Что еще? Про загадку я сказал, это я сказал. Номер я напомнил, Facebook напомнил. Можно смело отправляться в путь. Программа PM на Первом. До двух часов дня.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Так, давайте сразу познакомимся с новой песней Карли Рэй Джепсен. Между прочим, она называется «Don't leave me on the dance floor». Если вы помните, первый хит, с которым стала популярна эта певица... Нет, это София Элис Бекстер, я перепутал. Там была песня «Murder on the dance floor», «Убийство на танцплощадке». Здесь та же тема. Не оставляй меня одну на танцплощадке, меня убьют. Убьют или кто-нибудь другой меня схватит вообще, и все. Карли выпускает альбом, который будет называться «Day and Night». И часть песен посвящена, видимо, тому, что происходит днем, а и часть песен будет посвящена тому, что происходит вечером или ночью. Естественно, песня про танцплощадку – это вечерняя ночная тема в ее новой работе. «Don't leave me on the dance floor alone».

0: Карли Рэй Джепсон, Don't Leave Me on the Dance Floor. 18 минут 13-го. Сообщения, которые уже прилетели к нам сегодня, 24 августа, в программу PM. Всем привет, пишет Слава. Да уж, среди бела дня спокойно так расстреливают уголовного авторитета кавказской мафии в многолюдном месте. А где его вооруженная охрана? Шабак запретил? Страшно становится на улицах. Кто взрывает, то стреляют. Где Бен Гвир? А он, наверное, крокодилов дрессирует. Всем нам спокойствие, терпение, благополучие. По скриптум. Всех болельщиков Барса с первой победой в Ла Лиге. Вчера вы поздравляли болельщиков Реала Мадрида. Сегодня Барсу. Вы за кого? За наших или за ихних? Извините за слово «наших». Я что-то не понимаю. Потому что люди, обычно болельщики делятся или ты за Реал Мадрид, или ты за Барселону. Не может быть, чтобы ты и за тех, потому что они иногда встречаются в матчах. Классику. И что, тогда разрываться? Значит, по поводу мафиози кавказского, как сообщают наши СМИ. Ну, я даже не знаю, были ли у него охранники. Если были, то, конечно, такие. У охранников профессиональных Шабака есть, наверное, какие-то правила, которые говорят о том, что в радиусе столько-то метров к человеку никто подойти не должен. А если подходит, то на него внимательно смотрят. Он не успеет моргнуть глазом, как ему тут сразу скрутят и повалят. Здесь другая была ситуация, которую, кстати, нам показали по телевизору, все видели. Фактически с расстояния Эфес был выстрел. Так, а Бен Гвир с крокодилами, я не знаю, проблем. Он же был в паре с Эдит Сильман. Они вдвоем заявляли, вот канава, здесь будут крокодилы. И теперь крокодилы волнуются, что с нами будет. Мы уже собрались переезжать. А что будет? Я так думаю, что до выборов ничего не будет, можно не беспокоиться. Вещи пока не собирать. Шалом, ведущий, глыба регионального радиовещания. Братва, не стреляйте друг друга, вам нечего в жизни делить. Это заклинатель Кураги, который сегодня решил не подписываться. Так, дальше. Батька Махно. Добрый день. Это все фейсбучные сообщения, между прочим. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович. Вот и вас тянули в эту ненужную разборку. Очень жаль. Бедная девочка. Даже страшно подумать, что она пережила. Вот бы пригласить ее на передачу «Вопрос ребром» к Кричевскому и послушать, что она пережила. С уважением, Батька Махно. Это вы про кого? Я позволю себе высказать предположение про Долев Коэн, который не любит русский язык. Никто меня не втягивал. Я сам втянулся, написал свое мнение по этому поводу, примерно то, что я вчера высказывал в эфире. Мне кажется, это раздутый на пустом месте мыльный пузырь, то, что называется. Игорь из Германии нам пишет в WhatsApp вот что. Здравствуйте, Павел. А уже пришло время... А нет, это вчера про роботизированные системы погрузки, а сегодня вот что написал. Сохраняются тайные каналы связи между Израилем и Турцией. Это очень хорошо. А это тройственные переговоры между Сирией, Турцией и Израилем по поводу договора о безопасности между Сирией и Израилем. Возможно, придет к положительному результату, и там становится мир. И там становится мир. Ну, наверное, установится мир, что для людей будет очень хорошо. Игорь, ну, всегда переговоры лучше, чем не переговоры. Но мы видим, что в последнее время наше правительство, в первую очередь, предпочитает сначала военные какие-то действия, а потом, может быть, переговоры. Я вот так оцениваю то, что они делают. Кстати, результата военным действиям, особых результатов, я тоже пока не вижу. Переговоры — это хорошо. Если мы с Сирией наладим отношения, правда, Сирия, вы понимаете, она будет требовать возвращения голландских высот. Как на это может решиться Израиль? Голландские высоты уже названы именем Трампа. Трамп хейтс. И что делать? Ну, хотя бы о чем-то договориться, чтобы граница была более-менее мирной, конечно же, мне кажется, любой нормальный человек будет за. Шалом, Павел. Наш премьер-министр очень занятый человек, пишет Дед Изя. И вот почему я так решил. 05... Все... А, 054-470-0047 – это номер телефона, который сам Биби назвал как свой прямой. В прямом эфире. У меня на Макшеве стоит программа, которой я часто пользуюсь по работе. Она набирает заданный ей номер в определенное время или через заданные промежутки времени. Первый звонок на номер Биби программа сделала в 8.40, далее в 9.00, потом в 9.50, потом в 10.30. Последний раз попытка была до звона в 11.55. Номер постоянно занят. Вывод. Или все кинулись звонить господину Нетаньяху, или что-то с телефоном, или это очередной стендап нашего премьера, или предвыборный ролик. А пока номер занят, как и сам премьер. Пока что премьер. Пока что премьер пишет где-то. Слушайте, ну, мне кажется, это вообще абсолютный популизм. Премьер-министр дает номер своего телефона прямой, чтобы мы звонили, с ним разговаривали. Ему что, делать нечего больше в нашей стране? Ну, я это оцениваю как чистой воды предвыборный популизм от нашего премьера. Он вообще-то должен быть более серьезным человеком, как мне кажется. Ему такая огромная страна вверена под его руководство. Сейчас первый рекламный блок этого часа.
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
3: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
4: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
3: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.
0: Слушайте, так как лето, я не удержусь, сейчас расскажу. Ну, говорят, что это анекдот, хотя на самом деле, может, это было на самом деле. Летом могу себе позволить. Мне просто понравилось, а мне что нравится, вы знаете, я всегда делюсь с вами. Жена с работы звонит мужу, который остался дома. Ты где? Где? Дома где? Где я могу быть? Я дома. Дома, да? Ну-ка, включи фен. Сейчас, подожди. Так-так-так-так-так. Возвращается, включает фен. А, но... Хорошо, ну ладно. Я приду сегодня попозже. Ну, хорошо, дорогая, давай. Дорогая приходит домой. Папы нет. Спрашивает у ребенка. А где папа? А он говорит. Папа еще днем ушел. Зачем-то взял с собой фен и ушел.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Альбана и Рамина. Бытность лучших их времен на сцене. Альбана, кстати, к нам скоро, по-моему, приезжает с гастролями где-то осенью. А где Рамина? Не знаю. Альбана и Рамина Пауэр были в нашем эфире. Сейчас Инга Айзенберг, как и договорились, разговариваем с ней про финансы, про то, что происходит в нашей стране в этой области. Инга, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Павел.
0: Есть что-то новое, скажите, пожалуйста.
1: На самом деле, я вот сегодня думала долго, потому что ко мне последние буквально несколько дней обращаются...
0: Министр финансов.
1: Если не сказать...
0: Нет?
1: Не, ну по 3-4 раза в день ко мне обращаются разные люди, причем абсолютно разных возрастов. Ну, конечно же, в основном мы говорим про людей свыше 65 лет. И у всех одна и та же проблема, что, в принципе, к ним обратилась какая-то сеть, мошенническая сеть, и у них выманивали деньги. Угу. Ну, как бы, да, то есть изначально о чем идет речь, это обычно всегда, как любой другой человек, да, то есть многие люди находятся в интернете и оставляют свои какие-то данные, то есть их заинтересовала, может быть, какая-то реклама, они оставляют там свои данные, да, номер телефона, имя, и им перезванивают по тому номеру телефона, который они ставили. Ну, кстати, может быть, вы даже уже об этом человек сам не помнит, что он где-то оставлял свой номер телефона и вообще по какому поводу. Да, могут позвонить абсолютно какому-то другому поводу, но эти люди обычно настолько умеют разговаривать и заговаривать зубы, что человек, который находится на линии, он просто уже забывает, в принципе, зачем ему позвонили, и с ним начинают обсуждать разные вопросы, да, то есть начинают, могут вообще разговаривать с ним про погоду. И то есть как бы каким-то образом настраивать на хороший, приятный разговор. И это все доходит до того, что уговаривают человека вкладывать деньги, то есть обычно идет речь о какой-то маленькой сумме, то есть, ну, как бы там, мы иногда $100, иногда, может быть, $300, но, в принципе, какая-то сумма, которую человек скажет, окей, я могу это себе позволить и вложить, да, сегодня еще курс доллара маленький, ему могут сказать, 300 шекелей, как бы, да, там, ты вложишь, и, в принципе, потом ты сможешь получить крупную очень прибыль. И как это работает обычно, то есть после того, как человек вкладывает, да, то есть ему говорят, можно это вложить в криптовалюту, а можно вложить это прямо в какие-то акции, и буквально в короткие сроки вы сможете получить огромные проценты. То есть обещают проценты, то есть чуть не по 40-50% вот за эти деньги. Uh-huh. И самое интересное, что после того, как человек вкладывает это все, он переходит уже на постоянно. То есть достаточно сделать один раз перевод для того, чтобы попасть в эту сеть, и мошенники начнут над вами конкретно работать. То есть они будут вас держать в таком тонусе и звонить вам постоянно. Ну, то есть звонить постоянно и продолжать с вами общение и разговоры. Ну, к сожалению, так как я много получаю именно обращения от русскоговорящих...
0: С чем они к вам приходят? Что они спрашивают у вас? В смысле, они уже вложили эти деньги или можно ли доверять?
1: Они вложили эти деньги и спрашивают, как можно это все получить обратно. То есть, обычно, да, как это можно оплатить.
0: То есть еще такие есть, которые вкладывают? Угу, так.
1: Очень много, Павел, очень много. В день по 3-4 обращения я получаю. То есть это огромное количество людей в Израиле, которые действительно до сих пор делают и ведутся вот на эти вот рассказы. Потому что все хотят, видимо, зарабатывать много денег и за короткие сроки. И при этом особо не вкладывая какие-то усилия. Ну, после первого вложения обычно подходит, давайте вкладывать еще, потому что вот у вас тут есть именно сейчас. Если вы сейчас не вложите, то, конечно же, вы упустите свой шанс и так далее. То есть начинаются какие-то уговоры. После того, как человек вкладывает, всегда приходит момент, когда человек вдруг начинает сомневаться, он говорит, нет, я вам больше не верю, верните мне мои деньги. Ему возвращают эти деньги. То есть всегда есть такая система, что возвращают вам вдруг эти $500 или $1000 с тем, что вы заработали.
0: Так.
1: После этого человек убеждается, в принципе, что все ко мне вернулось, и значит, все работает хорошо. То есть меня никто не обманывает, вот мне вернули деньги. И тогда он уже вкладывает в два раза больше. Иногда возвращают и второй раз. То есть второй раз может прорабатываться такая же самая точно система. Человек говорит, давайте верните мне все обратно. Ему возвращают дополнительно с тем, как будто бы то, что он заработал. И на третий раз его уже полностью делается, завершается уже мошенничество, то есть он вкладывает огромную сумму для него, то есть люди часто открывают все, что у них есть, отложено на пенсию, все, что у них есть, какие-то сбережения, которые были абсолютно на какой-то там черный день, то есть люди открывают все, они берут какие-то бешеные, под огромные проценты, суды у банков, то есть Это просто, я вижу ситуации, когда люди берут суды на черном рынке только для того, чтобы вложить деньги в какие-то вот эти мошеннические сети. Это происходит каждый день. После того, как человеку не возвращают, часто говорят, обращаются, послушайте, мы вам вернем эти деньги, да, мошенническая система говорит, нет, мы вам вернем деньги, то есть они продолжают с вами общаться и говорят, для того, чтобы мы вам вернули, вам нужно заплатить налог. Окей, то есть есть 25%, обычно это то, что показывают, вот 25%, и чаще всего вам пошлют еще кучу бумажек, в которых будет написано, что вот это требуется налог. Ну, мы знаем, сегодня AI можно сделать за 2 секунды любой, поделать любой документ и прислать его, как будто бы это настоящий.
0: Да.
1: Посылают вам эту бумажку, и человек, естественно, говорит, окей, чтобы получить там свои миллионы, я заплачу еще 25% налога, и я получу это все обратно. Обычно люди платят и 25%, и потом уже мошенники просто испаряются, вы их больше не найдете. Даже если они вам будут отвечать еще на сообщения где-то, то есть вы уже деньги точно не получите. И это происходит очень часто. Но в таком случае, конечно же, я говорю, в первую очередь, конечно же, идти жаловаться, подавать жалобу в полицию. Но, естественно, первое, что нужно всегда помнить, кто бы ни был, вам предлагают по телефону сделать какие-то вложения, вам всегда на это нужно смотреть очень подозрительно и проверять это. То есть обязательно проверять это с тем, кто, может быть, ваши дети, знакомые, кто-то еще, кто-то, кто разбирается и может вам помочь как-то разобраться.
0: То есть, Инга, вы хотите сказать, что есть люди в нашей стране, которые при несколькоминутном разговоре на любые бытовые темы о погоде с незнакомым им человеком отвечают на его просьбу и вкладывают какие-то деньги в криптовалюту с надеждой, что вот теперь они будут зарабатывать по 500, по 100 долларов, по 200 долларов в день и так далее. Отсылают эти деньги на этот счет и вперед, да?
1: Именно иногда так. Это не происходит с первого разговора, иногда это происходит после второго, третьего, то есть уже завязывается какая-то прямо, они как будто бы друг друга знают, уже человек будет звонить, уже будет представляться по имени, и то есть у них уже как бы выстраиваются какие-то отношения. Это всегда происходит именно так, что выстраиваются какие-то отношения, и таким образом человек уже начинает ему доверять. Ну, кстати, самое интересное в этой истории, что после того, как те мошенники пропадают, появляются другие мошенники, которые называются recovery. Они к вам попадут...
0: Которые говорят, мы сейчас вернем вам деньги, которые вас обманули. Обманули те мошенники, да?
1: Да, мы вам будем возвращать эти деньги, которые мошенники те украли. Мы знаем про них все. Ага. Они вам предоставят полностью информацию про тех мошенников, и вы действительно поверите, что те могут вам вернуть. Ну, естественно, что они говорят, что они хотят, чтобы вам вернуть эти деньги. Положите еще деньги, и мы вам вернем.
0: Оплатите наши услуги, типа того, да? Наверное,
1: да, что-то да. И вам будут предоставлять, что мы адвокаты из такой-то страны. Часто мне в последний раз очень много из Швейцарии предоставляют какие-то документы от адвокатов, каких-то несуществующих. То есть, ну, в принципе, при простой проверке в интернете можно сразу увидеть, что такого человека не существует и что это подделка документов. Поэтому обязательно это все проверяйте. Даже просто нажать в гугле это имя этого человека, вы увидите, что его не существует.
0: Ну, смотрите, не зря же они чаще всего обращаются к пожилым людям, у которых проблемы с проверкой в гугле, в интернете. Ну, у них, наверное, в большинстве случаев есть дети какие-то, с которыми надо проконсультироваться, которые более, может быть, то, что называется, миутканим в таких делах, или вас набрать. К вам можно вообще обращаться по такому вопросу?
1: Конечно,
0: слушайте,
1: можно всегда ко мне
0: я
1: обращаться.
0: Вам сейчас, Инга, да, Инга Айзенберг, ищите в Фейсбуке, есть ваша страница, да, можете помочь в этом плане.
1: Обязательно обращайтесь, даже если вам просто хочется узнать, как вы считаете, или я считаю, что это мошенники или нет, обязательно обращайтесь ко мне, я помогу, попробую посмотреть и проверить это. Обязательно обращайтесь.
0: Я вам сейчас алаверды, тут мне сегодня прислала одна радиослушательница по имени Оксана, вот что она написала. Мошенники отправляют сообщения, такие сообщения на Telegram через аккаунты друзей. В сообщении говорится, что тут проводится детский конкурс и предлагается проголосовать за какого-то из ребят, которые участвуют в этом конкурсе. Как только ты проголосовал, у этого человека исчез ее вход на ее Telegram-канал, и с ее Telegram-канала стали посылать какие-то такие вещи, а у нее доступ прекратился. В общем, ей пришлось потратить много времени на мейлы, формы общения, чтобы вернуть себе этот Telegram-канал. Так-то еще одна схема, который надо тоже быть внимательным, господа.
1: Аккуратно, да, обязательно.
0: Инга Айзенберг, спасибо за это напоминание.
1: Спасибо
0: сегодня,
1: большое.
0: Инга. Спасибо, всего доброго, бай-бай.
2: Первое радио.
0: Группа «Катящиеся камни». Rough and Twisted, так называется их песня.

0: Реклама.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Таксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Библиотека ТМ.
8: Одного мудреца спросили, почему бедные более приветливы и менее скупы, чем богатые? Посмотри в окно, что ты там видишь? Вижу, как дети играют во дворе. А теперь посмотри в зеркало, что ты видишь там? Себя. Вот видишь, и окно, и зеркало, и стекла, но стоит добавить немного серебра, и ты уже видишь только себя. Амар Хайям. Притча о зеркале.

Вообще нам всем казалось, что застолбил за названиями песни слово «Перекресток» Андрей Макаревич. Слишком поздно. Но нет, сейчас Дмитрий Маликов и диджей Антонио назвали свою работу также «Перекресток». Продолжаем, господа. Времени много, 52 минуты 13-го. Сообщение ваше. Сержант написал в Фейсбуке. Слава спрашивает, где Бен Гвир? Где-где? Пусть не напрашивается на рифму. А я пожелаю ему, Бен Гвиру, там остаться после 27 октября. Все-таки вы на рифму намекаете, сержант. Всем здорово. Как по мне, все, кто идет на выборы, вы стая баранов и оленей. Фейки, выбери от вас, ничего не зависит, все заранее расписано. Мы живем в матрице, это только мое субъективное мнение. Кто хочет, пускай идут на эти Г-выборы. Кристине Бега продолжается. Кристине Бега продолжается. С уважением, охотника запут. Слушайте, человек живет в таком мире, в мире кривых зеркал, вообще полностью, и не хочет из него выходить. Все, кто будет голосовать, на прошлых выборах проголосовало, если не ошибаюсь, 4,7 миллиона израильтян. Они все бараны и олени. И только вот охотник в Афуле живет, который вот знает все. Все расписано заранее. Уважаемый охотник, с таким мнением об остальных людях в нашей стране я выражаю вам сочувствие. Так, предвыборный анекдот написал Слава. Биби в бедуинском поселке после всяческих обещаний просит задать вопросы. Глава поселка отвечает, что есть два вопроса, мол, нет купат холим. Биби берет телефон и говорит с кем-то минут пять и говорит, все в порядке. А какой второй вопрос? А у нас здесь нет клеты из-за отсутствия антенны, написал Слава. Уважаемый Слава, если я рассказал анекдот, это не значит, что вы тоже должны рассказать анекдот. Не надо. Это анекдот известный многим. Многим, наверное, нет. Возможно, и мои тоже известны. Но давайте не будем с анекдотами. Лучше от себя. Это ведущий иногда позволяет себе. Но ведущий, что с него возьмешь вообще? Тормоз, он и есть тормоз. Так. Здравствуйте, Павел Михайлович. Пишу вам первый раз. Слава тебе, Господи, наконец-то. Дай Бог не последний. Точка. Ой, я с вами согласен. И смотрел фестиваль «Лайма Рандеву», проходивший в Юрмале. Мне интересно, как пропустили на сцену Слепакова с его матюками. Тематика у него интересная, но это же международный фестиваль. Тем более на фоне Лаймы Макаревича. Интересно, что вы думаете. Спасибо, Кэтмен. Слушайте, Слепакова... Половина песен с матюками, если не больше. Видимо, на этом фестивале перевесила, скажем так, тяжесть, в хорошем смысле, фигуры Слепакова, его участие, и они ему разрешили петь такие песни. Он же не транслировался по какому-то официальному каналу телевидения, где, наверное, не пропустили бы это. А так, это решение организатора фестиваля. Кто-то написал, вот как раз несколько минут назад звонили, я уже им просто трубку не беру, а потом блокирую. Написал кто-то без подписи. Слушайте, подписывайте. То есть вы думаете, что мошенники? Он пришел скрин, такой отключенный вызов. Откуда вы знаете, кто это звонил? Тут же нет, ничего не написано про них. Ну ладно, дело ваше. Мавроди с Ленькой вернулись. Опять поверила. АОММ. Будьте бдительны. Предупреждайте своих родителей о таких новых разводах. Сергей Бритва. Мы об этом много и часто говорим, что надо предупреждать, да. Особенно пожилых людей, которые не могут зайти в Google, проверить там что-то, еще что-то. А хочется помочь детям и себе, заработать немножко денег. В результате, оказывается, наоборот, ты теряешь последние. Как уже на 100-200 ла это правительство катастроф. У одного министра нет времени на катастрофу в транспорте, у другого министра катастрофа с криминалом по всей стране, с убийствами на улицах. Третий берет деньги на образование и отдает тем, кому образование не нужно, как пятая нога. Катастрофа. Ну и вишенка из катастрофы – это сам премьер, мистер мать его безопасность. Здесь так написано, господа, это не я. Устроивший нам резню 7 октября и войну без конца своими действиями. Список можно таки продолжить. Человекоподобных министров еще много. Таки да, это подпись. Если кто-то ждет снова поголосовать за этих персонариев, я вас поздравляю. Вы точно очень одаренные люди. Но альтернативно считает таки да про некоторых наших избирателей. Все, в этом часе ставим музыкальную точку.

0: Реклама.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция? Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
6: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
7: Жаркое лето в Центр Кар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
8: Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Из-за ареста уклониста Харидим перекроют 4-е шоссе. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Десятки ультраортодоксов намерены сегодня перекрыть 4-е шоссе в районе Бнейбрака, протестуя против ареста уклониста, не явившегося на военную службу. Ориентировочная акция начнется в 16 часов, хотя не исключено, что время и место могут быть изменены. Ранее стало известно, что учащийся Ишивы некий Исраэль Гохви был задержан и отправлен в военную тюрьму, якобы потому, что не оплатил проезд в автобусе. В последние две недели ортодоксы не проводили своих акций, однако и арестов уклонистов не осуществлялось. Партийный суд Ликуда сегодня рассмотрит апелляции по возможным злоупотреблениям во время подсчета голосов на праймерис. Среди прочих о такого рода подозрениях сообщили депутаты Гила Гамлиэля, Эти Атье и Зейф Элькин. По информации 14-го телеканала, существуют вопросы по подсчету голосов, поданных в двойных конвертах, а также на ряде избирательных участков. Среди прочих приводится пример в Кисра-Самеа на севере Израиля, где, как утверждается, людям разрешили голосовать без удостоверений. Суд также рассмотрит жалобы на неверный подсчет голосов в двойных конвертах в Аш-Доде и Иерусалиме. Европейская комиссия одобрила выделение свыше 6 миллиардов евро на закупку средств обороны для Украины. Решение приурочено ко дню независимости Украины, говорится в пресс-релизе ЕК. Отмечается, что финансирование выделяется на закупку систем противовоздушной и противоракетной обороны,

Ну, я помню господина, который называется на сцене Black, с одной единственной вот этой песни, но зато была она супер популярной. Wonderful Life. До сих пор, по-моему, звучит актуально. Но все песни про то, что жизнь прекрасна, актуальны всегда, как мне кажется. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вторая часть программы PM. Время 8 с половиной минут 14-го, 24 августа сегодня, Йом-Шени, понедельник. Ровно через неделю будет 31 августа, как вы понимаете. Я на всякий случай напоминаю. Для сообщений в сегодняшний выпуск программы, второй на этой неделе, у вас осталось 22-23 минуты. Я, как всегда, предлагаю воспользоваться этим временем. Написать нам на любую тему, которая вам интересна, вас радует, огорчает, волнует. Поделиться какими-то соображениями, может быть, задать какой-то вопрос, но не узкопрофессиональный, на который я ответить не смогу. На другие, может быть, смогу. В общем, приглашаю вас к общению, как всегда. Как всегда, напоминаю, что у нас есть два канала связи. Первый в Фейсбуке, страница программы PM. Я ее администрирую, ставлю периодически. Хотелось бы чаще, не получается. В последнее время надо чаще. Разные интересные материалы, которые мне попадаются в Фейсбуке или вообще в жизни, или в интернете, ставлю туда. Ну и там в разделе «Мессенджер» можно писать сообщения для нашего эфира. Второй канал – это наш телефон в мессенджере WhatsApp. 054-20-70-800. Там можно текстовое, можно голосовое сообщение. Не забывайте подписываться в текстовом, представляться в голосовом. И на любую тему, которая вас волнует. Вперед. Будем общаться. Скоро загадка. Так. Проверяю. Давайте я вот сделаю такое объявление по поводу нашей программы «Без выгоды». Постоянные слушатели первого знают, что у нас по воскресеньям с 14 до 15. Выходит в эфир программа «Без выгоды», суть которой ясна из ее названия. Там размещаются некоммерческие объявления от вас. Что-то вы хотите отдать, может быть, вам что-то нужно, может быть, вы купили новую стиральную машину, старая, которая еще работает, вы можете отдать, жалко выбрасывать, или то же самое с мебелью, или с вещами для ребенка, который вырос, и они уже стали малы, да мало ли что, может быть. Все, что угодно.

0: Но программа выходит всего в час в неделю. Этого мало. Не все оказываются у радиоприемника. Не у всех именно в этот день есть какое-то объявление, которое бы хотели озвучить. Домашние животные тоже, там собака родила, кошка родила, или кто-то хочет взять. Тематика практически не ограничена. Главное, чтобы это было не коммерческое объявление. И вот недавно мы создали телеграм-канал, который называется «Без выгоды. Первое радио». И там можно размещать эти объявления, не только размещать, но и смотреть объявления, которые там публикуются. Значит, так как он создан недавно, там еще не очень много фолловеров, и найти его просто по поиску иногда трудно. Поэтому мы предлагаем тем, кому интересно, нажать follow, быть участником этого канала. Напишите нам сюда «Без выгоды», и Дарья Достоевская пришлет вам линк на этот канал, и вы станете его участником, сможете там публиковать объявления, сможете читать объявления. Почему это я говорю? Потому что нам сегодня один радиослушатель прислал большое объявление о том, что он черт знает сколько вещей домашних отдает бесплатно. Там и мебель, там и электротовары, и бытовая техника, и все на свете. Ваш Доди. Это объявление размещено в этом канале. Можете зайти, посмотреть, что вам надо, созвониться с человеком, приезжать и забирать. Ну, как обычно в программе «Без выгоды», только теперь телеграм-канал доступен для этих целей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И объявления из него будут читаться в эфире тоже. Но вы можете опередить это дело и не дождаться следующего воскресенья, чтобы что-то там вам... В общем, что мы договорились? Вы присылаете на WhatsApp объявление слова «Без выгоды», и вам присылают линк на этот телеграм-канал. Все просто. Еще раз наш WhatsApp-овский номер 054-20-70-800. Так, если что, сегодня опять митинг пингвинов. Как всегда, четвертая трасса и дорога через Бнейбрак перекроют. Наталья. Господа, в контексте возмущения некоторых о том, что вот какая-то девушка сказала, что ей не нравится русский язык, она его терпеть не может, он ей режет уши, и амхарский тоже не нравится, мол, это расизм некоторых, хотя я говорю, что тут никакого, в этом самом утверждении никакого расизма нет. Как вы относитесь к сообщению Натальи, которая наших соотечественников, мы с ними во многом не согласны, но она называет их пингвинами в общественном пространстве. Это вы как назовете? Это сообщение нашей слушательницы Натальи. Следующее. Наша Мири Регев не очень заморачивается работой. Она отдыхать, я думаю, устала. Если не ошибаюсь, 14 раз за 3 года за наш счет, Михаэль. По-моему, я слышал, что она 16-й раз сейчас поехала за это время. Ну, министр транспорта должен все время транспортом пользоваться, передвигаться должна, летать в разные страны, делиться опытом и набираться опыта. Вполне возможно, что после 27 октября этот опыт не пригодится. Тоже вариант, как вы понимаете. Добрый день, Павел Михайлович. По поводу телефонных мошенников. Лично мое мнение, что надо изменить законодательную базу, чтобы их наказывать так, чтобы другим даже думать не хотелось бы об этом. Я уверен, что при нашей технологии не так сложно их вычислить. Просто кому-то это надо, с уважением, Марк. Ну, полиция говорит, что вычислить их как раз-таки непросто. А потом некоторые из них сидят в других странах. И для этого нужно сотрудничество с полициями тех стран. И это не так просто, как вам кажется. Но периодически их ловят. Вот я, кстати, поставил на страницу программы ПМ информацию полиции. Недавно поймали очередную группу, по-моему, в Украине. Таких мошенников. Так называемый колл-центр. Теперь им ставят колл в другое место. Не будем гадать, в какое. Слава, какой все-таки красивый итальянский язык. Хочется петь на нем. А вот на немецком почему-то хочется ругаться. На китайском хочется бормотать в пьяном виде. Доннерветтер! Я вспомнил сейчас что-то такое. Слава, у каждого свои ассоциации с языком. Ну что, да? Кто-то прислал сообщение. Оно длинное. И вполне вероятно, я его обрежу, господа, потому что оно более чем в два раза больше, в три раза больше. Минута 34. Ну как так? Ну как так? Когда я говорю, что полминуты должно быть. Давайте начнем слушать автора этого сообщения.
1: Здравствуйте все. Я Аркадий. А сегодняшняя тема ваша меня вернуло на 40 лет назад. Я вспомнил, как однажды я тогда работал в кооперативном кафе, и у нас кого только не было. Ну и пошел я погулять по нашей ташкентской фархадской ярмарке. И там были наперсточники. Я влез, проиграл огромную... Ну, в общем, все проиграл. Что было, всю кассу, свои деньги, все. И после перерыва они пришли к нам погулять. Сели ко мне за стол, а в конце пошел со мной один рассчитываться. Прочитал мне большую лекцию, отдал деньги, рассчитался за стол и сказал: если ты не дурак, ты больше не влезешь никогда. Никаким мошенником. А если дурак, то обижайся на себя. Но я не захотел быть дураком. С тех пор я вот не влезаю.
0: Аркадий, вот видите, какие благородные попались наперсточники. Но, пожалуйста, я вас прошу. Полминуты, Аркадий. Не нарушайте наших правил. За 71 год жизни, пишет нам дворник, не помню, чтобы в совке ходил на выборы. Разве что в советской армии, где шаг влево или... многоточие. Здесь за 34 года продолжил традицию, но в этот раз пойду. Хочет увидеть избирательную урну и поменять ее на мусорную, чтобы бросить туда нынешнее правительство. Дворник. Я, честно говоря, не понимаю людей, которые не ходят на выборы. Ну вот я не понимаю. Живя в нашей стране, я не понимаю людей, которые не ходят на выборы. Они придумывают себе разные причины, это понятное дело. Но я их не понимаю. О, кто-то прислал просьбу на линк на безвыгоды. Просьбу. Сейчас получите, все нормально. Сейчас у вас появится доступ к этому телеграм-каналу. Ну, здравствуй, Паша, пишет Лопух. Когда некоторые называют наших харидим пингвинами, пусть не удивляются, когда их называют Русим Масрахим. Ну, я примерно про то же. Ну, зачем же оскорблять людей? Ну, да, мы с ними не согласны. Мы, да, нам не нравится, что они не хотят служить в армии. Нам не нравится, что они не учат основные предметы в школе. Нам не нравится, что они живут в гетто и не хотят из него выходить. Ничего не делают для страны и практически только хотят получать от этой страны. Все это все мы знаем. Но оскорблять их при этом нельзя. Это к плинтусу туда надо опускаться, чтобы так общаться. А что не так с пингвинами? Так они сами себя характеризуют своим внешним видом. Ну а как их назвать, если похожи? Счастливчик. Я, пожалуй, не буду комментировать ваше сообщение, потому что я уже все сказал на эту тему. Так. Тук-тук-тук. Так, здесь я все прочитал. Возвращаюсь в WhatsApp. Здесь заклинатель Кураги написал вот что. Вступление, запятая, кольщик, запятая, накали мне купола, запятая, рядом чудотворный крест с иконами, точка. И так хочу поинтересоваться у знающих, сколько денег стоит мобильный Wi-Fi в самолете Эль-Аль на рейсе в Америку. Не забывайте выбор на носу, заклинатель Кураги. Слушайте, ну зайдите на сайт Эль-Аля и поинтересуйтесь. Там, возможно, на разных рейсах разные цены. А вам лететь далеко, много, и взвесьте, стоит вам покупать, сможете вы прожить без интернета там эти 10-12 часов, или не сможете. Решение будет за вами, за вашими деньгами. Но слетать в Америку, это супер, я вам могу сказать. Это супер. Страна большая. Один Нью-Йорк, чего стоит. Я ходил на экскурсию в Нью-Йорке по одной 54-й улице. По одной улице. Экскурсия была 2,5 часа. Нам столько всего рассказали только про одну улицу. Представляете? И тут были Битлз, а тут Элвис Пресли, а тут же такой миллиардер, а тут такой... Ой, в общем, супер, супер. Про войну ты не даешь говорить правду. Поэтому я решил про фейк-выборы сказать. Извините за ошибки, отпечатки... Крысинее бегать от слова. Крыса хорош человек, но ему платят за цензуру, за тыкание ртов. Охотник. У охотника все плохо. Мне платят за цензуру. Про войну я ему писать не даю. На выборы ходят только олени и бараны. Значит, я вам уже говорил, еще раз, если вы не поменяете свой взгляд на окружающий мир, это скажется, в конце концов, на вашем здоровье. Окружающий мир вам отомстит. Это законы природы. Так. Привет, ребята. По поводу названия пингвины по отношению к нашим так называемым соотечественникам, хочу сказать, что так, как они могут высказывать свое уважение. Ну, скажите мне, как они могут вызывать какое-то... Скажите мне, люди, ну, какое уважение люди, которые не признают наше государство, не служат в армии, не работающие, только хапают и хапают. А Павел, он по долгу службы обязан быть корректным, даже если так тоже одоставляет этих выродков. Простите, Марина. Марина, я никогда их так не буду оскорблять. У меня есть какая-то планка, ниже которой я опуститься не могу ни в эфире, ни в жизни. Я абсолютно недоволен тем, что с ними происходит. Но то, что с ними происходит, позволяет им так жить. Кто? Наше правительство. Не одно причем, а правительство. И все претензии, в первую очередь, должны быть к ним. Я хочу, чтобы вы, счастливчик, и еще кто-то почувствовали, что есть вещи, которые можно говорить в баре за кружкой пива, и есть вещи, которые нельзя высказывать в публичном пространстве. Это для тех, у кого есть такая граница внутри его, в его системе координат. Или для тех, у которых может быть такая граница зародиться после моих слов. Разные ситуации, в которых можно так выражаться, и ситуации, в которых нельзя так выражаться. Тем более, что пишете-то вы, а говорю это я в эфире. Пожалейте меня, пожалуйста. Я же читаю все сообщения. Второе сообщение. Кстати, Паша, никогда мне никто не говорил, что я Руси Масрех. Ну, потому что вы не Масрех. Вы Руси, но не Масрех. Не заслужили, так сказать, в кавычках. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. На испанском с Богом, итальянском с женщиной, на французском с другом, на немецком с недругом, а на русском со всеми нами говорить пристойно. М.В. Ломоносов Кузя. Со всеми онами говорить пристойно. Это высказывание Михаил Васильевич, да, по-моему, забыли? Ломоносов. Михаил Васильевич, насколько я помню. Ну, не Федор Михайлович же. Федор Михайлович – это другой человек. Александр Сергеевич – это другой. Николай Васильевич – это другой человек. Михаил Юрьевич – это другие. Все это другие люди. Владимир Владимирович, опять же. Так, кто-то прислал голосовое сообщение. Слушаем.
2: Здравствуйте, Павел Михайлович, дорогие радиослушатели. По поводу оскорблений определенных групп, конечно, соглашусь, это не совсем красиво, но однако же можно и понять эмоции людей, когда они говорят о группе лиц, яркие представители, которые выглядят определенным образом и ведут себя, по сути дела, как жестокая, фактически террористическая секта, которая угрожает во многом, в том числе, спокойствию и безопасности других жителей. И, к сожалению, не успел представиться бульдог и хотел добавить по поводу, допустим, такого выражения, как «Руси Масрех». Это уже явно националистическое название.
0: Это не националистическое, это российское определение. И ваши слова, что это не совсем красиво, это слишком мягкая формулировка. Это недопустимо в общественном пространстве. Оскорблять целый слой населения израильских граждан. Вот про террористов Хамаса можно писать все, что угодно. Потому что они террористы, они убийцы. Про наших сограждан нельзя писать такие вещи в публичном пространстве. Дома с друзьями можете говорить все, что хотите, я на это повлиять не могу. ОМ – это подпись. Значит, назвать женщину кошечкой, тигрицей и так далее – это нормально, а назвать черно-белую толпу пингвинами – это оскорбление? Абсолютно так. Кошечка, тигрица, ведьмочка, овечка – можно. А пингвин – это оскорбление. Особенно в отношении сотен тысяч людей, целой группы населения. Как я понимаю, вы не чувствуете эту разницу. Ну, вот я вам ответил на ваш вопрос. Ира, вот не нужно было, Павел Владимир Владимирович, туда, в общую, так сказать, кучу. Извините, случайно вырвалось. Ира. Окей, давайте возвращаемся к музыке, потому что там загадка стучится в дверь уже. Значит, был такой когда-то несколько лет тому назад супер популярный дуэт Static VBNL Tavori. Были вместе, пели несколько лет, потом разошлись дорожки их в разные стороны. Теперь они каждый сам по себе. И вот VBNL Tavori выпустил на радио песню, причем, по-моему, сегодня, вот несколько часов тому назад, которая называется «Эвет Ибрахим». «Я тебе принес цветы, дорогая, а ты что?» Сейчас посмотрим, послушаем, а что она. VBNL Tavori, «Эвет Ибрахим». Эвет Ибрахим.

0: Оце то ты тамбал.
1: Ну, тамбль-тамбль, ну что, бывает такое, женщины превращают мужчин в тамбле, что тут поделать. Значит, сейчас загадка, господа. Я вас прошу быстрее ее отгадать, потому что я хочу вам рассказать еще об одном другом опыте получения водительских прав. Я вам недавно рассказал о том, как у меня все это было чик-чак быстро, но на моих глазах недавно происходит... Как назвать эту, ну, это не трагедия, это драма с водительскими правами, которая тянется черт знает сколько времени. Подробности после того, как вы отгадаете загадку. Так, уважаемые радиослушатели, как я уже говорил в начале часа, значит, анонсировал, что загадка сегодня будет про то, что мы едим. Про то, что мы едим. Это вот уже считайте, я вам бросаю намеки на то, что вам надо будет отгадать. Значит, я с этим продуктом нашего, скажем так, питания, когда стал интересоваться, выяснил очень много всего интересного. И вот эта часть этого интересного я вам сейчас буду рассказывать, пока вы не позвоните и не скажете, о чем это я. Значит, во-первых, иногда эту штуку, я вот так буду называть эту штуку, называют смеющейся по ее форме. Во-вторых, долгое время главным экспортером в мире этой штуки была Исламская Республика Иран. Из-за этой штуки была в том числе и торгово-санкционная война Соединенных Штатов с Ираном. Они то запрещали покупать у Ирана эту штуку, то, по-моему, почему я назвал Обаму Барамой? А потому что я соединил Барак и Обама, понятно, извините. Оговорка не по Фрейду. Снимал санкции, потом возводили санкции. Но в конце концов Соединенные Штаты кто-то решил, что мы должны покупать у Ирана с такой страны, с которой у нас такие сложные отношения. Давайте сами будем заниматься производством этой штуки. И в Калифорнии начали ее производить. И в результате сегодня в мире первым экспортером этой штуки стали Соединенные Штаты Америки. Они отобрали у Ирана лидерство, потому что Иран потерял ведущие позиции, потому что, во-первых, санкции, во-вторых, проблема с водой, мелиорации. Они на втором месте вообще сейчас Турция находится. Экспортеры. Иран оттеснили на третье, потом Китай на четвертое. Что еще? Значит, несколько лет тому назад один женщин опубликовала видео в Ютубе об этой штуке, которая просмотрела 120 миллионов человек, и это стало толчком, бумом для новой волны популярности этой штуки, которую мы едим. Что, естественно, увеличило спрос, может быть, и цены, и так далее. В общем, у Соединенных Штатов сегодня что-то они там до 65-70% этой штуки производят в мире. То есть они лидеры. Как они с нефтью стали, по-моему, чуть ли не лидерами в мире, так и с этой штукой. Но нефть мы не едим и не пьем, а это мы едим. Значит, если вы начинаете догадываться, о чем это я вам рассказываю, то вы звоните быстрее на телефон 07-52-891. Я уже дал много информации, 07-52-891, чтобы сказать, про что эту штуку, которую мы едим, я вам сейчас рассказываю. Кстати, среди самых крупных экспортеров США, Турция, Иран, Китай, Сирия, Мадагаскар, Тунис, Афганистан. Ну и потом понемножечку другие страны. 07-52-891. Что мне еще вам рассказать про эту штуку? Что про эту штуку рассказать для того, чтобы слишком вам не подсказать? Но я должен сказать, что американцы пробили, скажем так, географический район, где выращивали эту штуку, потому что она была здесь, в районе Средиземного моря, в северно-западной Африке, в западной и средневосточной Азии, а теперь Калифорния. Между прочим, в Калифорнии главный человек по этой штуке, фамилия его Резник. Я чувствую, наш человек. Итак, знаете ли вы, о чем это я вам вот столько всего наговорил? 0752-891 наш телефон. Для тех, кто, может быть, знает, про что я вам сейчас вот это рассказываю. Скажите мне, пожалуйста, позвонив на этот номер, который вот я вам называю. Алло.
2: Здравствуйте, Павел.
1: Добрый день, вы кто?
2: Дима меня зовут.
1: Слушаем вас, Дима.
2: Мне кажется, речь идет о фисташках, орехах.
1: Фисташки? Почему фисташки?
2: Я не помню, где-то я читал про эту информацию. Там, Калифорния, вот это вот там крутится в голове. По-моему, это фисташка.
1: Слушайте, вот из-за того, что они вот в жареном, так сказать, виде, принимают такой полураскрытый вид, это, говорят, похоже на улыбающееся лицо человека. Они как бы улыбаются над нами.
2: Вот об этом я не знаю.
1: И поэтому его называют смеющийся орех. Фисташки. Самый полезный, один из самых полезных орехов, который был номер один в Иране по экспорту, а сейчас Соединенные Штаты производят больше всего в мире на первом месте по производству, по выращиванию производства. Это не совсем правильное слово, по выращиванию. Почти 500 000 тонн в год. Они делали в 2020 году. Правильный ответ — это фисташки, Дима. Ваш... Да, это они самые. Ваша музыкальная заявка.
2: Давайте что, давайте послушаем вот эту песню.
1: Не пропадайте, пожалуйста, не пропадайте, вы куда-то уходите от нас.
2: Выслали?
1: Ну, я буду переводить на громкий язык, если не будет слышно. Итак.
2: Песню Омера Адама. Давайте послушаем про ту
1: русскую девочку.
2: Да, ту самую. Якобы скандальную песню.
1: Которая вызвала очередной скандал. А как она называется, вы не помните?
2: Честное слово, вылетело с головы. Вы поняли, о чем?
1: Я понял, только мне надо, чтобы ее найти. Какое-то ее название. Может быть, она у нас здесь есть в этом.
2: У вас там такая гвардия работает.
1: Ну, я надеюсь, что да. Омер Адам. Может быть, кто-то из слушателей помнит, как называлась та самая скандальная песня про русскую девчонку, с которой познакомился герой этой песни, которая
2: опять... Я ее скандальной вообще не считаю.
1: Когда опять нас вообще, что это такое, расизм со стороны Омер Адама? Он чуть ли не извинялся потом, и потом выпустил какую-то другую песню на эту тему. Так его достали с этими придирками. Окей, я думаю, что найдем. Вам спасибо. Всего доброго, хорошего дня. Реклама сейчас. Бай-бай.
3: Реклама. Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Центр Кар.
7: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
6: Звоните 03-558-5458.
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
11: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
10: Андрей Эрнштейн.
12: Первому радио 25 лет.
13: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
14: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
13: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
14: До встречи.
15: Мы живем в самой спортивной стране мира.
16: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
17: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
16: Это немыслимо.
17: Согласен.
15: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
17: Элли Швидлер.
16: Марк Кричевский.
13: «Топспорт».
15: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
17: Редко, но метко. Да.
1: Но наш радиослушатель не зря не сомневался в наших способностях. Песню мы эту нашли. Я хочу напомнить тем, кто пропустил, забыл или, может быть, не был тогда в Израиле. Было дело 5 лет тому назад, в декабре 2021 года, когда умер Адам, один из самых популярных израильских певцов. Ну, в основном восточного направления, но не чисто восточного направления, я должен так сказать. Записал песню под названием «Как дела». Как дела, одним словом, скажем так. Я не знаю, знал ли он значение этого выражения, как дела. Но песня вызвала возмущение. Кто-то в ней, опять же, увидел, на мой взгляд, чего там нет, какой-то расизм и так далее. Скандал был, как так можно вообще. Оскорбил целую общину. Вот эта песня. «Омер Адам». Она будет играть? Будет, будет.

0: Это моя Мишель на малиновой луне. Сейчас реклама, после которой я расскажу о другой ситуации с получением водительских прав. Полностью отлично от той, которая была со мной, которую я вам недавно рассказывал. И которая еще продолжается, кстати. Сейчас реклама.
1: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц. Мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
6: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
7: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
8: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Реклама.
0: Итак, я вам рассказывал на прошлой неделе... Во-первых, я предложил вам обратить внимание, особенно тем, кто едет за границу, собирается там снимать машину, посмотреть, до какого числа у вас действительно водительские права, чтобы не было неприятных сюрпризов. На всякий случай, просто достать и посмотреть, до какого числа они действительно. И рассказал, что у меня была такая ситуация, что я обнаружил и начал процесс получения водительских прав. Я получил бумагу из Министерства транспорта, из Мисрада Ришуй, о том, что мне надо оплатить права, пойти сфотографироваться. Я оплатил, пошел, сфотографировался. И в течение недели я получил права. Правда, за ними я поехал сам в типографию Берри, кибуца Берри. Но мне надо было быстрее, чтобы не рисковать, чтобы не затягивать. Все нормально, все хорошо, и я как бы сказал, молодцы. Но прошло несколько дней, и я столкнулся на днях с другой ситуацией, господа, у одних моих знакомых, которые, ну, новые репатрианты, они приехали полтора года тому назад в страну, муж и жена. У обоих есть водительские права. Они пошли менять свои водительские права, сделали все, что нужно было, и жена получила через несколько недель по почте пластиковые водительские права. Муж не получил права. Они подождали еще немного. Пошли вновь в отделение Министерства Мисрада Ришуй в их городе. И там посмотрели их документы, говорят, а мы не получили вашу фотографию. Она не прошла, не загрузилась с того места, где вы фотографировались. Прошло уже много времени, вам надо идти фотографироваться снова. Заплатить там сколько-то, 20 чем-то шекелей, по-моему, это стоит и так далее. Они пошли, заплатили, сфотографировались снова. И с тех пор им ничего не приходило. А вскоре после этого им пришло временное, не пластиковое, а на бумаге водительские права временные. Есть такой вариант. И они стали ждать обычные пластиковые. Прошло очень много времени, пластиковых прав нет. А люди, им трудно общаться на иврите с чиновниками и так далее. Когда я узнал об этой истории, говорят, давайте я позвоню. И я буквально вчера сел на телефон и стал звонить по указанному там на сайте телефону. Телефон с первым покидом, я буду покидок называть, вдруг внезапно оборвался, там ту-ту-ту началось. Второй сказал, Второй сказал мне, по-моему, что ваши права направлены в типографию Берри. Они уже там. Вам надо обратиться туда. Я говорю, а почему вы не известили, что направлены? Ну, вот так вот. Звоню в типографию Берри. Ты куда зовут? Такой-то. Как зовут? Так-то. У нас нету в нашей базе данных этих прав. Значит, есть два варианта. Или прошло более 45 дней, что эти права находятся у нас, и мы их, видимо, они их уничтожают после 45 дней. Или мы не получали вообще от Министерства транспорта данных на ваши права. Окей. Я звоню вновь в Министерство транспорта, мне сразу решу. Говорю, так и так. Они говорят, а мы отправили. Я говорю, а почему вы не сообщили нам? Ну, я, типа, нам. Я тут временно женился на этой женщине. Почему вы не сообщили нам, что вы отправили, чтобы мы знали, что делать? Ну, вот так вот. Окей, что теперь нам делать? Теперь вам надо идти сфотографироваться, потому что ваша фотография уже недействительна, она устарела. Сфотографироваться, заплатить еще раз 23-25 шекелей и ждать дальше ситуации. Я говорю, а как, что делать надо? Вот мы сфотографируемся, а вдруг она опять не загрузится? И это не первый вариант, когда с оптики не загружал фотографию. У меня есть еще один знакомый, который тоже ждал, а оказалось, фотография не прошла. Ну, звоните. Я говорю, окей, значит, я своей... значит, мы развелись с этой женщиной тут же. Я сказал, теперь иди к своему мужу, идите фотографироваться. И как только вы сфотографируетесь, через день, два, три, мы начнем звонить мисс Рада Решуй, чтобы узнать, получили ли они фотографию. Все нормально, то есть быть бамаакав. То есть вот эта контора не всегда. Вот мне почему-то они прислали смски по каждому шагу моих прав. А им вообще ничего не присылали. В результате это затянулось на очень долго, уважаемые дамы и господа. То есть, если это у вас затягивается, надо звонить быстренько и узнавать, в чем дело. Это я рассказал о получении новых водительских прав. Не решайон рехов, а решайон нейга. Почувствуйте разницу.

0: Песня называется «Passenger», Алекс Уоррен. Тем, кто никогда не был пассажиром в общественном транспорте. Есть такие? Так, господа, времени мало, последнее сообщение. Валентина пишет нам вот что. «Марина, респект, не слушайте Павла. Он при исполнении, поэтому корчит из себя праведника. На кухне он наш человек. Если они пингвины, продолжает Валентина, то почему нельзя называть вещи своими именами? И они никак не мои сограждане, они не признают государство, а значит, не являются его гражданами. Уважаемая Валентина, вот вы мне когда-то что-то пишете, я вам верю. Я вас не знаю, но я верю человеку, пока он не сделал обратного, что я ему перестаю доверять. А на каком основании вы мне не верите, Валентина? На каком основании вы мне не верите? Что я такого сделал, что вы мне не верите? Это раз. Во-первых, на кухне, я искал на кухне, говорите что угодно. В эфир, в публичном пространстве нельзя писать такие вещи. И тот, кто будет продолжать их писать, подвергнется административному высказыванию мерам с моей стороны, уважаемая Валентина. Косте, как вы смеете этих прекрасно черно-белых веселых птиц-пингвинов относиться к каким-то образом к паразитам ультра-ортодокс? Это о русскоязычной общине, которая возмущается о расизме в свой адрес. Сейчас у нас... кто-то присылает ответы. Дмитрий Крымский. Добрый день. Я поработал с Харидим 15 лет, и чего они только не говорили обо мне. Но когда я один раз чиркнул спичкой и взял молча в руки нож, я резко стал ахи. Я сказал, я тебе не ахи, а супергой. А ты молись. Они как арабесы, толпой, бригада, поодиночке, ямы и... Так что пингвины — это слишком цивилизованные птицы. Но, уважаемый Дмитрий Крымский, нельзя обобщать людей по какому-либо признаку, отдавать им отрицательные качества. По национальному, по вере, по стране исхода, почему угодно. Нельзя интеллигентному человеку, который считает себя воспитанным человеком, обобщать, давать отрицательные качества группе людей. Потому что это называете, знаете как? Первая буква «Р», потом «А», потом «С». И потом еще три буквы. В далекие 90-е в КВН, по-моему, команда из Одессы пошутила про евреев и пингвинов. Было смешно. Так почему же оскорбление? Хотите, я вам ссылку скину? Извините за слово «ссылку», Даниил. Даниил, мне не надо делать ссылки. Вы меня не переубедите вряд ли в чем-то. Я уже давно уже убежден и переубежден. «Песня «Как дела»?» Ну да, мы нашли «Песню «Как дела»» — это Омер Адама. «Я согласен, что некрасиво говорить и писать оскорбительные слова в публичном пространстве. И надо подчеркнуть, что Харидим воспитываются их лидерами в нелюби и в непризнании государства Израиля. И поэтому способствуют все правительства ради своей власти. И одна из главных проблем Израиля, на мой взгляд, хотелось бы, чтобы те, кто рвется к власти, немного думали о нашей стране, Эдуард. Совершенно с вами согласен. Обвинять в этом надо правительства, которые допустили это. Что у нас растет часть общества, которая не признает государство, которое хочет только получать и не хочет давать. Да, но это допустили и позволили им так жить правительства нашей страны. Сегодня явно перебор с восточной музыкой. Интересно, что сделали местные арсы. Если бы они включили свое радио, чтобы послушать мизрахит, и там сердючка. Гарик ПТ. Перебор с восточной музыкой? В смысле, две песни, из них одна точно не совсем восточного плана. Это перебор для вас, Гарик ПТ. Ну, перебор, значит, для вас это был перебор. Я не знаю, как вы это переживете. Наблюдательный. Павел, а в чем проблема в этой песне? Я не вижу никаких проблем. Во-первых, Адам знает значение слова, он с Кавказа. Я тоже не вижу никаких проблем. Но тогда это для многих стало проблемой. Оскорбляет русскоязычных. Добрый день, Павел. Куда можно писать, чтобы отдать ненужные вещи? На наш канал в Телеграм. Вам сейчас пришлют линк, Вика. И там можно писать про ненужные вещи. Ну зачем ты так читаешь, ПМ? Я же написал правильно. Кресинея и бега — это же не матерные слова. Я не понял, что такое кресинея и бега. Это наши слушатели зафул. Я не знаю, что такое кресинея и бег. Вы как-то исказили это слово, что я его недопонял. Вы уж простите меня. Все на этом, господа. Всем спасибо за внимание. Всем, кто высказывался, двойное спасибо за внимание. Хорошего продолжения дня. Сейчас тема дня с Марком Кричевским. Задайте ему жару, пожалуйста. Мы с вами услышимся завтра в 9 и в 12. Бай!
1: Реклама. Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дыры Хашива 9. Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция? Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
2: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
3: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Офицер Цааля ранен на юге Израиля. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал Вайнет, накануне офицер Цааля получил ранение средней степени тяжести в результате стрельбы на военной базе на юге Израиля. Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, и его семья уведомлена о случившемся. Представитель Цааля заявил, что после инцидента было начато расследование военной полиции, и по его завершении результаты будут переданы в прокуратуру для рассмотрения. Сегодня президент Ицхак Герцог и его супруга Михаль приняли участие в церемонии открытия учебного центра Бина Балев в кибуце Нир-Оз. В своей речи президент упомянул встревожившие многих жителей Отеф-Аза явление о запуске воздушных змеев из сектора Газа. «Я понимаю, почему каждый воздушный змей в небе приграничной полосы вызывает тревогу», — сказал Герцог. «После 7 октября государство Израиль не должно пренебрегать ни одним знаком или опасением жителей Отеф-Аза, но мы также не должны позволять какому-либо воздушному змею вернуть нас к 6 октября. Государство Израиль здесь начеку и защищает», — заявил президент. Четверо болельщиков иерусалимского Апоэля, включая молодого человека с расстройством аутического спектра, подверглись нападению со стороны болельщиков тель-авивского Маккаби. Им потребовалась медицинская помощь. Один из пострадавших госпитализирован с подозрением на перелом черепа. Как сообщает новостная служба КАН, сегодня утром полиция задержала двух болельщиков Маккаби по подозрению в том, что после завершившегося накануне матча они забрасывали болельщиков команды соперницы камнями и избивали их. По сообщению полиции, утром подозреваемые были доставлены в суд. Полиция просит продлить срок их содержания под стражей. Командующий иранскими вооруженными силами генерал Амир Хатами заявил, что Иран готов вести военные действия в течение многих поколений, чтобы остановить попытки других государств вмешаться в его внутренние дела. «Мы будем воевать 10 поколений, если потребуется 20 поколений. Единственный способ дать понять врагам, что они не могут делать все, что захотят – язык силы», сообщил он, добавив, что Иран следит за планами противников, будь они краткосрочные или долгосрочные. Заявление было сделано на фоне рекордного падения иранской валюты. Курс реала впервые опустился ниже психологического порога 2 миллиона за 1 американский доллар. Также сообщается о серьезной нехватке дизельного топлива на севере Ирана, что влияет на грузоперевозки в обход Ормузского пролива. После более чем 2 недель интенсивной гуманитарной оперативной деятельности делегация международного подразделения ЗАКа завершила свою миссию в Колумбии, где работала после сильного землетрясения, которое привело к разрушениям, жертвам и многочисленным пострадавшим. В состав делегации вошли специалисты и волонтеры из разных стран мира, в том числе спасатели, врачи, инженеры, специалисты по логистике и другие профессионалы, имеющие опыт работы в зонах бедствий. Делегация работала круглосуточно в тесном сотрудничестве с экстренными службами и местными властями. В течение миссии группы ЗАКа работали в районе разрушений, участвовали в поисково-спасательных операциях, оказывали медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим, раздавали оборудование и предметы первой необходимости семьям, чьи дома пострадали, а также посещали раненых, госпитализированных в больнице. Параллельно с работой на местах руководители делегации провели ряд встреч с высокопоставленными представителями местных властей, мэрами, представителями сил безопасности и экстренных служб, а также другими высокопоставленными должностными лицами Колумбии. На встречах были подведены итоги совместной работы в районах бедствия и рассмотрены на возможности расширения сотрудничества и совместной подготовки к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям в будущем. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и незначительно выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 35, на Голландских высотах 36, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом — тема дня с Марком Кричевским.
0: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Дорогие друзья, как всегда в это время на Первом радио программа «Тема дня». Меня таки, да, зовут Марк Кричевский. И я напоминаю, что в эту передачу вы можете звонить нам по номеру телефона 07-52-891, 07-52-891, или писать на наш WhatsApp номер, именно писать, друзья мои, не наговаривать свои сообщения, не звонить на этот номер, а именно писать. 054-2070-800. Ну и перед тем, как начать, хочу сказать то, что задело меня. Ну, разумеется, это сегодняшняя история с перекрытием дорог, которые, судя по всему, будут, начиная с 16 часов, это всегда ужасно, особенно для нас, жителей.

с работы, вот делайте это прямо сейчас. Ну, если вы живете в тех районах, которые, собственно, будут там перекрывать. История с аэропортом имени Бен-Гуриона, которая была в прошлый четверг. Вы знаете, много можно говорить, много сказано, мы много сказали, в газетах много сказали, на телевидении много сказали. Но для меня эта история, о многолетнем нашим с вами гражданам отказе от принципа сменяемости власти. Ну, а раз так, то превращение государственных институтов, знаете, в трофеи для партийных назначенцев. И вот здесь я вспоминаю историю недавнего прошлого, ну, я имею в виду относительно, так сказать, когда то же самое было в партии «Авода», когда без партийного билета «Аводы», в общем, нельзя было устроиться на нормальную работу, ну и так далее. Ликуд пришел в 1977 году под знаменем обновления. Ну и под знаменем освобождения, что называется, широких восточных трудящихся масс от гнета ашкеназской элиты. И под знаменем обновлений было много обновлено, страна изменилась. Ликуд очень много сделал, как в свое время партия «Вода» много сделала. Но, к сожалению, для партии Ликуд, к сожалению, то, что эта партия так долго остается у власти, она сыграла с ней злую шутку. И, конечно же, главное вообще вот этих всех структурах государственных – это профессионализм и правильные расставленные топ-менеджеры. А когда у нас топ-менеджеры – это в основном, собственно говоря, представители партийных функционеров, которым не нашлось места в Кнессете, ну, в Кнессете не всем есть место, когда расставляют не по профессиональным навыкам, не по умению, а по близости к министру, по умению, так сказать, организовать людей для праймерис, ну и так далее, то получается то, что получается. И мы видим большую разницу между, скажем, Эмиратами и Израилем. Эмир, да, у него нет праймерис. Но эмир, ну и эмир Дубая, эмир Абу-Даби, там, они нанимают лучших топ-менеджеров мира. И несмотря ни на что, там все работает как часы, именно потому, что они нанимают лучших топ-менеджеров мира, и они решают вопросы. У нас же назначают не лучших топ-менеджеров, как раз топ-менеджеров вымывают. У нас назначают партийных функционеров. А партийный функционер очень хочет, чтобы все работало прекрасно. Я же не думаю, что партийный функционер говорит, а устрою-то я тут вырванные 7 годы. Боже упаси, просто он не умеет. Я очень хочу сделать, например, классную операцию на сердце. И я поеду с огромным желанием кому-нибудь, так сказать, сделать хорошо и починить ему сердце. Но если вы меня поставите это делать, я боюсь, что человек умрет на столе. А я буду хотеть, честно, я не буду желать его убить. Так и у нас, когда партийные функционеры руководят большими портами, аэропортами, министерствами, чем только нет. Я не говорю про министров. Министр — это политическая должность. Я имею в виду там, где должны быть профессионалы в своем деле. А когда профессионалы вымываются, то мы видим то, что мы видим. А если у нас несменяемость власти, то это естественный процесс. Потому что людям, которые у власти, кажется, что если не мы, то кто? Ну не эти же пигмеи, в конце концов. Ну нас нельзя сменить, говорили представители АВАДы, почитайте, что они писали там в 75-м, 76-м. Кто? Эти? Бегин? Эти? Эти Мизрахим? Вы чё? Вы им отдадите страну? Ну и произошло то, что произошло, как и сегодня происходит, к сожалению, с партией Ликуд пошла по такому же пути. И мы видим, что госслужба просто в ужасающем состоянии. Как сделать так, чтобы мы вернулись к ситуации, когда нами управляют профессионалы, я имею в виду, занимают должности профессионалы. Я, опять же, не говорю про министров. Потому что у нас же, как у граждан, я прошу прощения за долгое вступление, у нас, как

0: у граждан есть четкое желание, чтобы нами управляли профессионалы. Мы хотим вовремя получить багаж, чтобы автобус пришел без опозданий, чтобы строилось нормально. Мы хотим нормального сервиса во всех смыслах этого слова. Его могут сделать только профессионалы. А вот министры хотят расставить своих людей, чтобы они только им подчинялись и чтобы была полная лояльность. Вот в этом разница. Наш интерес профи, их интерес свои политические назначенцы. Как их убедить, что это неправильно? Только на выборах. А по-другому никогда ты их не убедишь, по-другому ничего не произойдет и так далее. Ну и последнее, что я хочу сказать, потом, может быть, потихонечку мы будем с вами, так сказать, говорить дальше. Охрана Айзенкота. Я много говорил по этому поводу, и мне сегодня даже одна дама, или не дама, не помню, ну кто-то, вот когда я сегодня говорил в обзоре прессы, написала: «А почему он уделяет так много внимания? Наверное, знает почему». Ну, это намеки, знаете, поговоришь о чем-то там, о Либермане, значит, берешь от Либермана, от Зинкота, от Зинкота, ну, от Беннета, само собой, от кого там я еще там. По-моему, все, господи. Да ладно. И все? Нет, я на это не согласен. Нет. Это что-то мало я беру. Так вот. О чем идет речь? Речь идет о том, что есть действительно государственный закон об охране должностных лиц. Я просто узнавал об этом, разговаривал с людьми. Закон об охране должностных лиц четко говорит, кто находится под постоянной охраной. Это, естественно, президент, премьер-министр, лидер оппозиции, спикер Кнессета, глава Шабака, глава Моссада, глава армии. Но тот же самый закон говорит. То есть эти люди находятся под постоянной охраной. И бывший премьер-министр, бывший министр обороны. Ну, я имею в виду и бывший, настоящий бывший. Вот. И там, если речь о премьер-министре, то жены, и даже дети, ну и так далее. Там как бы список небольшой, но прописан. Но при этом. Руководство Шабака и министерская комиссия которая связана с Шабаком, министерская комиссия, правда, туда входит Бен-Гвир, там Яир, этот Левин, да, ну и так далее. Ну, Нетаньяху, само собой. Так вот, она может определить, что есть человек или глава Шабака, которому угрожает реальная опасность. Это может быть, я говорю, мэр города, это может быть простой депутат, это может быть судью Верховного суда тоже охраняет Шабак, но это может быть просто судья Верховного суда, простой судья, которому угрожает какая-то, вот я не знаю, там, какая-то Мишпахат Пеша, то есть какие-то ОПГ, простой судья. То есть тогда принимается решение, что этому должностному лицу угрожает опасность, и тогда его берут под охрану. Сегодня Айзенкот лакомно, если нам заявляют, я же ничего не выдумываю, что иранские агенты сделают все, чтобы сорвать выборы в Израиле и чтобы тут принести в Израиль хаос. Мало того, мы сами себе его приносим, так они еще. Окей. Если бы я на месте, вот логически включаю логику и говорю: нужно охранять по закону детей премьер-министра. Окей, 100%, я не спорю, нужно, я не знаю, там, чтобы 200 человек охраняли самого премьер-министра. Не спорю, не дай бог нам еще убийство одного премьер-министра, не дай бог. Но при этом Гади Айзенкот, как говорит его штаб, получает многочисленные угрозы. Гади Айзенкот сегодня самый популярный политик в этой стране. Я задаюсь его вопросом. Вот если бы я был иранским агентом, зная, что вот этих лиц охраняют, но мне надо сорвать выборы, и я знаю, что Гади Айзенкот почему-то без охраны вооруженной. Он без вооруженной охраны. Ну, разумеется, он бы попал под удар. Почему? Потому что это самый легкий способ в Израиле навести так сказать, организовать хаос. Более того, его представители говорят, что такие угрозы есть. Давид Зинни заявляет нам с вами, что я беру на себя полную ответственность. А я не понимаю, что это. Не дай бог, что-то с Азинкотом случится. А Израиль может не пережить, не дай, тьфу-тьфу-тьфу, по-деревянному, ну вот это. Не дай бог с ним что-то случится. Что значит Зинни говорит, я беру на себя ответственность? Он бросится с моста, что ли? Я не понимаю, что он скажет. Да, я беру на себя ответственность. Ну, упс, не смогла. Мы не можем рисковать. Никто не может, как страна. Мы не можем рисковать жизнью премьер-министра. Мы не можем рисковать жизнью жены премьер-министра. Мы не можем рисковать жизнями детей премьер-министра, президента там и так далее. Но мы не можем рисковать жизнью самого популярного на сегодняшний день израильского политика. Можете считать, что это за этот спич мне заплатили деньги. Но мне кажется, это настолько очевидно, даже бесплатно, что я деньги верну. Итак, ладно. Долго говорил, окей. 0752891 телефон, 0542070800 номер нашего WhatsApp. Поехали. Больше не буду говорить, если будет... Да, если... Так, не закрыв ни один из фронтов, Израиль продолжает конфронтацию все более сильными противниками. Понятно, что во главе Турции, Ирана, Сирии стоят отморозки с большими амбициями. Но нужно быть политически гибкими и хитрыми, если в каждого стрелять, поломается кровать Шимшин. Ну, по этому поводу очень хорошо, да, если в каждого стрелять. А вы знаете, по этому поводу очень хорошо сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вот вы знаете, насколько же он стал мудрым политиком. Опять же, за деньги говорю. Шучу, опять же, чтобы вы ж поверите. Я помню, когда Ильхам Алиев, будучи студентом еще, играл где-то в казино, проигрывал кучу денег. А я помню, как Гейдар, его отец, Гейдар Алиев, его там... Ну, было все. Но за эти годы он вырос в большущего политического деятеля. И он сказал, да вы сошли с ума, сказал он израильским, потому что он умеет дружить и с Израилем, и с Турцией. И он говорит, вы сошли с ума, вы совсем, ну, если бы он был украинец, он бы сказал, с глузду съехали. Вот, вы совсем с ума сошли? И вот теперь, ну, он пытается как-то вот помирить или как бы успокоить страсть. Но тут возникает вопрос, я не знаю, у меня нет ответа. Честно, я скажу, я не буду придумывать, не буду спекулировать. Кто-то говорит, например, как Яир Голан, что вот эта вот конфронтация с Турцией носила явно политический характер. Кто-то говорит, как Исраэль Кац, что это полная ерунда, и это был чистый вопрос безопасности. Мы предупреждали Сирию, но они не ответили. Я не знаю. Но то, что я знаю, что... Конечно же, надо стараться, насколько это возможно, не всегда возможно, в общем, договариваться и решать вопросы, ну, скажем так, менее конфронтационным путем. Опять же, не зная при этом, возможно ли это было в этом случае. Не знаю. Но Турция — это мощнейшая страна с мощнейшей армией. И пробовать ее на зуб, ну, было бы совсем сложно. Тем более, на этой неделе поступила информация, что наша армия находится в не очень хорошем состоянии. Потому что самолеты за эти 3 года налетали как за 9 лет. Ну, я имею в виду, за 3 года налетали как за 9 лет. Снарядов использовали больше, чем там за 30 лет, которые, ну, планировались на 30 лет войны. Танковых двигателей тысячи и тысячи нужно новых и так далее. И все это надо менять, делать, модернизировать. Ну и про людей я уже не говорю. Люди — это самое крепкое, потому что металлу ты не объяснишь, надо, Федя, надо, а человеку можно. Но тем не менее. Короче говоря... Я не знаю ответ на этот вопрос, можно ли было без этого, но как бы иногда надо уметь разговаривать, а не только стрелять. Опять же, еще раз подчеркиваю, не имею ни малейшего понятия, правильно сделали, неправильно, не знаю и, наверное, никогда не узнаю. Итак, 0542070800 номер нашего WhatsApp, 0752891 телефон прямого эфира.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur. Эры Хашива 9.
6: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсий. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, 07-528-91, телефон прямого эфира, 05-420-70-800, номер нашего WhatsApp. Я действительно прошу прощения за долгий спич, но накипело, ну честно накипело. Марк, шалом. Что означает, на ваш взгляд, ролик девушки с Рамля, когда русскоговорящие перестанут быть терпилами, когда они объединятся в единый кулак, Алекса? Ну, Алекса, тут вот я вам скажу, на самом деле, это передача-шоу, ну, четыре свадьбы. Я уже утром говорил, я могу повторить, мне не страшно. Когда я же говорю, вот мы уже уставшие, как, знаете, как до последней степени, и когда мне моя супруга говорит, слушай, давай подеградируем маленько, мы вот включаем четыре свадьбы. Разные люди, и здесь тоже, кстати, ну, четыре свадьбы, там, украинские мы в основном включаем, но неважно. Тут разные люди, очень разные. Одна из них там была русская девушка, неважно. Одна девушка с Рамля, которая сама говорит, у меня будет свадьба арсов. Она про себя говорит, что она арсит. Боже упаси, я такие слова, как вы знаете, в эфире не произношу, но она сама так говорит. И она говорит, вот русские и супермаркет связала. Окей, есть какая-то стигма. Русские работают в супермаркете. Русские не работают там хай-теки, которых там 30%. Русские не работают там, сям, пятое, десятое. Они работают в супермаркетах. Я не знаю, как с этим бороться. Вот вы говорите, когда мы будем терпилами? Нам надо собраться и возле ее дома демонстрировать. Мы работаем не только в супермаркетах. Я не знаю, что с этим делать. Вот, Алекса, вот напишите, что делать с этим. Есть, да, есть какие-то стигмы. У нас есть стигма по отношению к другим, у них есть стигма, что мы приехали и продолжили работать, как вот купаит Люда, на кассе. Окей, окей. Я, честно говоря, вот понятия не имею, нужно ли нам эту стигму разбивать и что с ней делать. Вы знаете, я уже рассказывал историю, но вот как раз она к этому. Когда у меня, ну вот, две девушки, ну, в смысле девочки, ну, в смысле дети, дочки. И одна из них, старшая, любит свою профессию, ей она за должностями и орденами не гонится. А младшая, да, карьеристка до мозга костей, деньги любит страшно, прям страшно, и зарабатывает. Знаете, когда ты кого-то что-то любишь, ты это добиваешься. Вот. Она как-то мне, когда ей было лет 18, она мне говорит, папа, вот ты не сильно расстроишься, если я тебе скажу, что я не чувствую себя русской. Ну, условно русской, понятно она. Я говорю, да, Лен, да мне наплевать на это. Вот. Прошло 10 лет. Она мне говорит, я забыл уже. Ты помнишь, я тебе сказал, что я не чувствую себя русской? Я говорю, помню, конечно. Так вот, я чувствую себя русской. Я говорю, почему? Карьеру делать легче. Потому что, когда знают, что ты русская, все, там это, говорят, ну, ответственная, умная, и продвигают хорошо. Ну, она в хай-теке. Вот. Но вот есть другая сторона медали. Она себя чувствует, потому что не надо доказывать, что она не пальцем деланная. Извините за грубость, да? Поэтому, Алекса, я не знаю, как с этим бороться. Я не знаю, нужно ли с этим бороться. Ну да, есть такая стигма. Русские работают в супермаркетах. Ну окей, пусть будет так. Пусть будет так. Ну или я не знаю, вы говорите, не надо быть терпилами. Как мы объединимся в кулак? Кого мы этим кулаком? Ну вот смотрите, вот когда я, так сказать, кулак вот сжал, вот сейчас, хочется кого-то двинуть. Ну да, тут Даша показывает, нет, в полицию, уже звонит в полицию, да. Вот. А кого двигать этим кулаком? Эту вот даму? Я даже не знаю, честно. Ну, я просто не понимаю, что с этим делать. Ну, как бы, ну да, ну как бы так. Так, Марк, привет. Как же они задолбались с этим перекрытием дорог? Хо-хо! Это вы рассказываете при живом мне, как они задолбались с перекрытием дорог. Сами не работают, налоги не платят, еще и решают, что я, отработав 12 часов, смену должна буду идти час пешком с промзоны Петах-Тиквы. А потом расскажите мне об единстве. Именно о нем и я думаю, когда после рабочего дня по жаре иду домой пешком, ага, Ленка. Ленка, ну, вы знаете... Я не буду говорить, что я думаю. Я давно не думаю про единство. Я вообще не понимаю, что такое единство народа. Я не понимаю таких терминов. Потому что мы все должны быть разные. У нас должно быть единство. Что нас должно объединить? Я вам скажу, это Уголовный кодекс. Вот единственная книга, которая нас должна объединить, это не Коран, не Тора, не, я не знаю, там, не Библия, а Уголовный кодекс. Никто не должен нарушать Уголовный кодекс. Точка. Все остальное мы можем быть такими разными. Интересы одних. Ну вот что меня, например, объединяет меня, внука Харидии из Белза. Что меня объединяет сегодня с белзскими хасидами? Ну какая-то бывшая общая история и все. Что у нас общего? Но... Если они будут исполнять уголовный кодекс, и я буду исполнять уголовный кодекс, они себя будут содержать как-то, я буду себя содержать как-то, мне достаточно. Я не хочу с ними целоваться в губы. Я вообще никого, ни с кем не хочу целоваться в губы. И знать никого не хочу. Я хочу, чтобы все, в том числе и я, исполняли еще раз уголовный кодекс. Чтобы никто не грабил, не убивал, не насиловал, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но мне кажется, этого достаточно. Мне так кажется. Вы можете с этим категорически не соглашаться. Так, добрый день. Сегодня Юсуф Хадад объявил о своей партии. В последнее время это третья или четвертая партия со стороны правого лагеря. Как вы думаете, что они на что рассчитывают? Выгодно себя продать в последний момент, получить место под солнцем? Или все-таки это их эго, которое не дает им соединиться в одну партию? Я думаю, что царь-батюшка нервничает из этого Алекс. Но завтра Алекс Винтер должен объявить о создании своей партии, кстати. А вот это серьезно. А вот это серьезно. Вы знаете, и то, и другое. И то, и другое. Кто-то всерьез рассчитывает прорваться в Кнессет. Кто-то рассчитывает, ну, что называется... сделать по формуле «Волобуй, вот вам меч». Кто-то считает, что в последний момент его перекупят, и он красиво продастся. Все вместе. Все вместе. А то, что такие партии появляются, скажем, на правом фланге, это совершенно нормально, потому что не только после 7 октября, мне кажется, после Осло, потом после размежевания, мы стали, конечно, мы поправили. Более того, слово «левый» стало чуть ли не ругательным, хотя это ужасно, потому что, знаете, как птица не летит с одним крылом, так и политическая система не может быть однобокой. Но, тем не менее, поэтому на левом фланге все понятно, и там новые партии появляться точно не будут, просто там нету места. а в центре и справа места много, как людям кажется. Ну, в смысле, избирателей много. Поэтому есть и первое, второе, третье. А где компот, покажет время. Вот поэтому и то, и другое, третье. Я не знаю, например, как Хаддад на что рассчитывает. Я думаю, он как раз рассчитывает, что его купят. Человек, он известный. И в принципе для меня... Вот смотрите, у Нетаньяху сколько осталось? 2 или 3 сейчас бронированных места. Но одно из мест он бы мог дать Хаддаду. Наверное. Араб, христианин, все такое. Винтеру нет, Винтера не любят. Ну, не даст. Одно место, потому что перейдет к диктору. Ну и сегодня, кстати, Йоав Галланд очень мощно на 103 FM критиковал Нетаньяху, его политику. Он сказал, что Ликуд сейчас похож на партию Бен-Гвира и так далее. Ну, я говорю, это было бы... Кстати, красиво было бы, если бы Нетаньяху дал бронь Галланду. Ну, я понимаю, это я залетел куда-то не туда, но было бы красиво. Почему? Потому что сегодня прошла информация, что в партии Ликуд очень жалеют, что они бойкотируют 12-й телеканал, самый серьезный и самый сильный телеканал страны, потому что получилось, что своих они взяли, ну, тех, которые... А вот умеренных, я имею в виду своих радикальных, а вот умеренных они потеряли, умеренных правых. Поэтому я не знаю, если бы Нетаньяху как бы предложил Галланду место, вот это было бы сильно. Хотя, может быть, и Хаддаду, не знаю. Не знаю. Но Галланд, конечно, место не получит. Тут как бы можно, ну, понятно. А судьи богатцы подлежат охране, но мы видим, что никакой шабак не приехал на помощь, а менты стояли, ждали команды. Вот очкарика клоуна Дмитрий Крымский. Нет, только председатель богатца имеет право на государственную охрану, постоянную, я еще раз подчеркиваю, постоянную. Его заместитель, вы имеете в виду судью Сольберга, когда там громили его дом, нет, у них постоянной охраны нет. Но, опять же, ему дали временную охрану после вот этого вот. А потом уже решают, там какая схема очень простая. Принимается решение на уровне главы шабака, что этому человеку нужна временная охрана, ему выделяется временная охрана, это же ресурсы, зарплаты, деньги там, ну все понятно. Вот, а потом, когда опять же шабак и полиция считают, что угроза снята, эту охрану снимают, это временная охрана, поэтому когда говорят, по закону Азинкоту охрана не положена, это фигня, ему не положена охрана, постоянная охрана. Но предоставить ему охрану до выборов, ну, мне кажется, это нормально. Ну, на 2 месяца предоставить ему охрану, которую просит его. Потому что в чем же проблема Азинкота? Азинкот не может, он как бы он находится в предвыборной кампании, как и все мы, ну, в смысле, как все политики. И он, значит, должен встречаться с людьми по всей стране, а значит, он должен... публично заявлять, ну, его штаб, когда я говорю, он, когда и с кем он будет встречаться. А это значит, что если бы кто-то готовили, в отличие от той информации, никто не знает, куда поедет Сара Нетаньяху, там, куда поедет Беньямин Нетаньяху, это засекреченная информация. А с Азинкотом информация абсолютно открытая. Там завтра он будет встречаться, грубо говоря, но я грубо, да, условно в Аждоде, послезавтра в Ашкелоне, потом Нофагалиль и так далее. Ну, легко, как бы посмотрел Телус, и легко, легко решить вопрос. Вот, и это была бы катастрофа. Я только об этом. Я не хочу, чтобы моя страна из-за... И вообще вот из-за чьей-то халатности пережила то, что она пережила с убийством Рабина. И вообще, мне кажется, что службы безопасности должны жить по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Особенно, опять же, в стране, которая вот так расколота и которая пережила такую трагедию. Ну, для меня это все странно. Вот честно, просто странно. А дальше уж как бы, почему эта странность, решайте сами. Добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание Биби. Если Азинкот придет к власти, то в стране установится фашистский режим. Вы знаете, я не слышал такое высказывание. Честно скажу, не слышал. Но если оно было, опять же, если оно было, я не слышал и не читал, то это пугалка обыкновенная. Понимаете, в чем дело? Я не знаю, как вас зовут, вы не подписались. Григорий, вот. Грегор. Вы понимаете, в чем дело? Здесь все очень просто. Выборы, и Нетаньяху это знает блестяще, блестяще. Надо заставить людей перестать думать головой, и надо включить их эмоции. Выключить голову, включить эмоции. Так это работает. Потому что если вы, Грегор, включите голову и выключите эмоции, вы скажете, ну что за херня, извините, за чепуха? Ну какой бред? Кто установит фашистский режим? Айзенкот, который всю жизнь сражался за эту страну? У которого погиб сын, у которого у него четверо детей, пятеро детей, но девочка там, она не воевала, но четыре сына воевали, один погиб из них. Айзенкот, Либерман установит фашистский режим, Беннет установит фашистский режим. Если бы вы, ну, я понимаю, вы думаете головой, но я имею в виду, предположим, вы, я. Там. Если мы думаем головой, мы говорим, ну, Биби, ну, хватит нас пугать. Ну, уже были арабы на автобусах, уже были эти пугалки, хватит нас пугать. Но он рассчитывает на то, что мы, оп, отключили голову. Батюшки, Нетаньяху единственный, кто спасает нас от фашизма. Если не он, то страна скатится к фашизму. У нас установится фашистский режим. Надо, да, мне не нравится, предположим, это правительство. Но лучше Бен-Гвир, спасающий от фашистов, как смешно, и Смотрич, чем... Беннет и Лапид, махающие флагами со свастикой. Я испугался и побежал голосовать за Ликут. А что мне остается делать? Меня испугали. Это очень примитивная политтехнология. Но настолько примитивная, что прям даже говорить о ней скучно. Но насколько же эффективная? Вас будут пугать. А вы стараетесь включить критическое мышление, отключить эмоции, и не отключать при этом голову. Понимаю, трудно. Понимаю, невозможно для многих. Но старайтесь, друзья мои. Старайтесь, старайтесь и старайтесь. Идем дальше. Почему не поднялись русские на демонстрации? Оскорбили же Инна. Марокканцы не работают в супермаркете. Инна, дорогая. Я не знаю, как подняться. Ну вот смотрите. Если бы это сказал, ну, какой-то там... Ну, серьезный человек. Серьезный человек. Сказала дама, которая, рассказывая про свою свадьбу, она вообще никто, звать ее никак. Она, рассказывая про свою свадьбу, сказала, это будет свадьба арсов. Если человек говорит, что это у меня будет свадьба арсов, то как к ней можно относиться серьезно? Куда мы должны выйти на демонстрацию? Что мы должны написать на плакатах? Я не понимаю. Ну, может быть, я не понимаю. Может быть, я не серьезно к этому отношусь. Может быть, у меня атрофирована, я не знаю, там, национальная гордость Великоросса. Я не знаю. Но я не понимаю, что мы должны ей сказать. Я не понимаю. Ну, уже все, политики оттоптались на этой теме. Понятно, им надо топтаться, у них выборы. Но куда мы должны выйти с плакатами? В Рамле пойти? Ну, Беймет, вот, друзья мои, ну почему? К словам какой-то, извините меня, хотел сказать фреха, ну нельзя такое говорить на... Нельзя говорить фреха на радио. К словам какой-то участницы, какой-то левой передачи. Мы так относимся серьезно. Марокканцы работают в супермаркетах, и что? И шварму они делают, и что? Ну и что, давайте скажем об этом. Я не понимаю, кому от этого легче? Ну, может быть, действительно у меня атрофировалось. Я вам скажу, почему у меня атрофировалось. Может быть. Потому что я всю жизнь, там, с 93-го года, еще в Харькове начал работать на радио, и привык к хайпу. Привык к тому, что меня обзывают, называют. И так далее, и так далее. Ну, некоторые фотографироваться просят, но привык как к разному. И поэтому меня уже, кроме тоненьких ручек, вообще ничего не берет. Мне, кроме тоненьких ручек, вообще ничего не интересно, о чем мне говорят. Слушайте, тем более, когда я открыл свой телеграм, YouTube-канал, прошу прощения, «Лысая правда», чего я только про себя не прочитал? От своих, так сказать, физиологических, от своей красоты неземной до своих умственных способностей. Чего я там только не узнал. Если бы я еще к ней буду относиться серьезно, вот тогда действительно дурдом. Я бы еще буду к ней относиться серьезно. 075-28-91 телефон, 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
9: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
10: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Так, так, так, вот. Итак, наша программа продолжается. Кстати, и вы знаете, я вот вспомнил, как раз Даша Достоевская рассказывал. Когда-то была программа, не помню, как называлась, но «Когда менялись женами». Помните, да? Когда менялись женами, жена одна идет в одну семью, вторая в другую семью, ну и показывали вот. Такая популярная была программа. И там, я помню, последняя программа, которая тоже закончилась, она была последняя, ее сняли, после этого не было, потому что она тоже закончилась большим хайпом, когда русскоязычная женщина пришла в семью там такого кондового марокканца, ну и готовила ему там борщичок с мяском и со сметанкой, там еще какие-то вещи готовила. Ну и он там устроил там вырванные ей годы. Я не знаю, она жила уже лет 15 к тому времени в Израиле, вообще понятия не имела, что такое кашрут. В общем, это было, конечно, ужасно смотрелось даже для меня. И программу сняли. Я помню, это было лет 15 назад. Я не помню сколько, но я думаю, многие из вас помнят. Поэтому... Ну, что тут сделаешь с этим? Ну, да, есть такое. Так, шалом, Марк. Так, пишет Владимир. Шалом, Марк. Я не считаю, что Азенкот самый популярный человек. Это средства массовой пропаганды делают его популярным. Считаю Либермана более популярным. Надо вести на радио левую пропаганду. С уважением, Владимир. Так, я вам скажу, дорогой Владимир. Вы можете считать все, что хотите. И, собственно говоря, вы можете считать, что Либерман намного более популярен. И говорить о том, что Айзенкот популярен, это левая пропаганда. Пусть будет левая. Мне, опять же, Владимир, я ж только что сказал, что мне наплевать, что вы думаете. Ну, вообще, Владимир, не то, что даже... Я имею в виду, когда вы хотите меня этим не то, что задеть. Ты ведешь левую пропаганду. Я должен сказать, что вы, Владимир? Я никогда... Да? Я говорю то, что я думаю. Если вы думаете, что это левая пропаганда, это левая пропаганда. Если вы думаете, что это правая пропаганда, это правая пропаганда. Итак, я беру опросы общественного мнения самых разных, самых разных телеканалов и газет. На сегодняшний день партия Яшар Гади Айзенкота лидирует во всех опросах. У Либермана, ну, у партии НДИ, меньше, там больше, более чем, ну, отрыв в 2,5 раза меньше. Я не имею ничего против Либермана. Я просто говорю, это цифры. Вы можете их в них не верить. Вы можете говорить, что это левая пропаганда. А я вам скажу, мне наплевать, что вы говорите. Потому что вы говорите чепуху. При всем уважении к нашим уважаемым радиослушателям. Вот и все. Поэтому речь не идет же, даже если... Давайте так. Либерман более популярен, чем Айзенкот. Но у Либермана есть государственная охрана, как у бывшего министра обороны. Еще какое-то 5 лет, по-моему. Либерман в этом вопросе месудар. Я же не говорю, что Беннет месудар, Лапид как рожь оппозиции месудар. У них все нормально. Единственное, у кого есть проблемы, это Гадя Эйзенкот. Потому что Яир Голан поменьше, ну, меньшая величина, он не претендует там на должность премьер-министра и так далее. Вот и все. Поэтому я и говорю, левая это пропаганда, правая. Я уверен, что человека должна охранять государственная охрана вплоть до 27 октября. Вот и все. Как охраняют Беннета, как охраняют Лапида, как охраняют Либермана. Ну, по другим причинам, не потому что они лидеры партии, но тем не менее. Если это левая пропаганда, окей, Владимир, вы меня убедили. Но как бы странно вопрос защиты политика сводить к левым и правым. Почему мы все сводим к этому? Почему у нас мозги набекрень? Меня это удивляет в людях. Мы говорим, ты хочешь хлеб белый или черный? А мне говорят, что за левая пропаганда? Вообще хлеб нельзя есть. Ну и так далее. Так, идем дальше. Насчет заявления о том, что Ликуд похож на партию Бен-Гвиру, неделю назад вновь избранный ликудник Альмок Коэн в прямом эфире заявил, что нету большой разницы между Ликудом Шума аудио. Что нет большой разницы между, наверное, Ликудом и Ацмаудит. Ну, это заявил Альмо Коэн. Ну и сегодня Йоав Галант это подтвердил. Большое интервью дал Йоав Галант радио 103FM, но я радио 103FM не слушал. Я, по-моему, в Мариве это было, в издании Мариф. Я его читаю постоянно. Короче говоря, сегодня в Мариве он дал большое... Ну, они распечатали, сделали распечатку интервью, которое он дал на 103FM, и он сказал, что Ликуд ушел от умеренности и стал все больше и больше похож на Отсмайудит, но сам он остается в Ликуде, что он ликудник, ну и так далее. Надеется, что когда-нибудь партия вернется. И же он сказал, что это Натаньягу увел Ликуд так в сторону Отсмайудит, и он надеется, что после Натаньягу, в общем, Ликуд вернется домой в умеренное такое вот, в праволиберальное русло. Опять же, Владимир — это левая пропаганда. Что он вернется в праволиберальное русло, а не в экстремистское русло, куда ведет его Натаньягу. Это мнение Йоава Галанта. Опять же, Альмо Коэн тоже, он пришел из партии Бен-Гвира. Но если он так сказал, и, смотрите, два человека сказали, наверное. Так, Марк, здравствуйте, прокомментируйте, пожалуйста, заявление Мансура Аббаса о создании палестинского государства. Вы знаете, я тут на самом деле, то, что сказал Мансур Аббас, он просто повторил два пункта, пункт 19 и пункт 20, он повторил два пункта 20-пунктового, извините, соглашения о Газе, которое подписал, вы не поверите. Вы не поверите Бенямин Натаньягу. И он там процитировал эти два пункта, которые что подписал Бенямин Натаньягу. Поэтому, если Израиль берет на себя некое международное обязательство, подписывая документ, а потом некто читает этот документ и говорит, я это поддерживаю. Кто несет ответственность? Тот, кто подписал международный документ, или тот, кто прочитал и сказал? Ну, он так не сказал, но по факту. Мой премьер-министр моей страны поддержал 20 пунктов. Среди этих 20 пунктов, два пункта говорят в будущем о создании палестинского государства. И Мансур Аббас сказал, я это поддерживаю. Я не поддерживаю. Я тысячу раз говорил, я против создания палестинского государства. Меня за это называли фашистом еще 20 лет назад. Как я тогда не был, не поддерживал, так и сегодня. Но Натаньягу же поддержал, и Мансур Аббас с ним согласился. А теперь мы говорим, смотрите, исламист Мансур Аббас прочитал пункты соглашения, которые подписал Бенямин Натаньягу. Смешно. Ну, левая пропаганда во всей ее красоте. Не все Мизрахим арсы, но все арсы Мизрахим. Нет, да фигня. Слушайте, я вам скажу. Не хочу никого обидеть. Сколько в Ашкелоне, где росли мои дети, русских арсов? Миллионы. Ну, не миллионы. Много. Именно поэтому, кстати, когда я сказал, что она сказала, я не чувствую себя русской, она говорила, потому что столько русских арсов, которые, знаете, как... Я помню, когда старшая училась в университете, работала там в одном магазине, не будем его рекламировать, подходит там одна, говорит, Аня, мы там выпить, закусить. Там это. Она говорит, да нет у меня времени, я учусь в университете. Она говорит, ну как ты скучно живешь. А мы сейчас придем, выпьем, закусим, потрахаемся. Жизнь. Вот. А Аня такая приходит, папа, это жизнь. Я говорю, для кого как? Вот. Я просто говорю, что русских арсов нам навалом. Не надо себе льстить, как и всех остальных, кстати. Эфиопских и прочих. Так, 5 минут. Мак, добрый день. Я с вами полностью согласен насчет того, что нельзя воспринимать серьезно высказывания этой дамочки. Я по своей работе каждый день встречаюсь с очень большим количеством русскоговорящего населения и ставят всех под одну гребенку. Это несерьезно. В нашей стране, как ты себя поставишь, неважно, кто ты, русский, эфиоп, марокканец, так тебе и будут воспринимать. Это в любой стране. Поверьте мне, это в любой стране, в любом социуме именно так происходит. И не только в нашей. Тоже не понимаю претензии к этой курице. Ну, бесит ее некоторые языки, имеет право. Мало ли что, кого в этой жизни бесит. Меня вот португальский язык раздражает. Претензии нужно предъявлять не к ней, а, между прочим, государственному телеканалу, который все это выпустил в эфир, сержант. Ну да, сержант, согласен с вами полностью. Полностью согласен, на самом деле, наверное, вы правы. Хотя, хайп, рейтинги, ну и все такое. Это ж кто это отменял? Так. Добрый день, уважаемый Марк. А вы обращали когда-нибудь внимание, что большая часть русскоговорящих работает на одних из самых тяжелых работ в Израиле, там, где работает русскоязычный, где ни один местный не пойдет? Так. Перевозки, квартир, сварщики, стройка, доставка электротоваров. Кстати, холодильник... Кстати, как холодильник ЛЖ еще работает. А, ну да. Охранники, думаю, что на русскоговорящих держится половина индустрии страны. Мне нравится русский язык. С уважением, Михаил Рамадган. Ну, что я вам скажу? Мы работаем там, где мы соглашаемся работать. Вот и все. Если кто-то не соглашается работать. Ну, например, русскоязычных же мало в сельском хозяйстве. Ну, потому что не идут работать в сельское хозяйство. Или там. Ну, поэтому как бы... Тут нельзя жаловаться. Мы работаем там, где можем, скажем так, как и все. Я в Израиле с 90-го года и помню, как Либерман пришел в политику. Я не фанат Либермана, но везде, где он работал министром, было профессионально. Министр обороны, министр финансов, министр инфраструктур и так далее. Михаил. Ну, смотрите, на самом деле, да. Вы понимаете, вот если взять Либермана, а к нему можно по-разному относиться, если ему, опять же, уже, он умеет брать, он не боится брать сильных людей себе в манкале и не боится их слушать. Вот если у него есть что-то действительно важное, вот он как вот этого, этот манкаля в Министерстве финансов взял Блинкин, Блинов, как его этот самый, помню, на Б фамилия была, вот посмотрите, вот Манкаль в Министерстве финансов при Либермане, фамилия была на Б, вот, он, вы знаете, он ему выстроил работу, а в результате был успех, то есть, в отличие, скажем, от нынешних, где надо расставить своих, Либерман понимает, что ему нужен успех. А успех делают профессионалы. И вот если есть у него сильная сторона, как Блинкин, да? А, Блинков. Так вот, говорят, вот это Блинков, те люди, которые работали, я вот разговаривал, он самоуверенный. Он может министру сказать все, что о нем думает. И поэтому с ним министры не хотели работать. Ну, потому что, знаете, как никому неприятно, когда тебе говорят, какой ты дурак. А Либерман не побоялся, хотя знал его, прекрасно знал, что с ним будет нелегко. И поэтому вот это огромное качество политика. Взять человека профи с трудным характером, но понимая при этом, что успеха добьется он, а кредит получишь ты. Политический кредит. Это да. Это да. Ну, тут как бы на самом деле это надо себя чувствовать очень-очень уверенно. Не все так себя уверенно чувствуют, но, опять же, левая пропаганда. Все, друзья мои. Это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. С вами был Марк Кричевский. Я благодарю Дашу Достоевскую за помощь и поддержку. Всем хорошего продолжения дня и встречаемся в этой студии ровно через неделю.
1: «Тема дня» с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
12: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
13: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
14: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
15: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
16: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
17: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
18: Центр Кар Азур. Дерехашива 9.
19: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Реклама. Голоса Первого радио.
20: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
21: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи».
20: Евгений Забежинский.
22: Первому радио 25 лет.
23: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
24: Война, это все продолжается постоянно.
25: Я буду ждать все выборов.
26: Ракеты к нам летели, конечно.
27: Ракеты много куда летят.
28: А что аналитика у нас очень страдает.
23: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
1: Первое радио. Новости.
29: Цааль уничтожил двух террористов Хамаса, участников резни 7 октября. Подробнее через несколько секунд. «15 часов» в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью Цааль нанес удар по двум террористам в районе Дир-аль-Балаха в центральной части сектора Газа. В результате удара был ликвидирован Мухаммад Абдан-Насер Джабр Абу Асад, террорист Нубы военного крыла Хамаса, участвовавший во вторжении на территорию государства Израиль во время резни 7 октября. Имя второго ликвидированного пока не опубликовано. В сообщении пресс-службы армии обороны Израиля указано, что в последнее время террористы готовили теракты против сил Цааля и граждан Израиля и пытались восстановить возможности Хамаса, систематически нарушая режим прекращения огня. Удар был нанесен с целью устранения угрозы. Ультраортодоксальные демонстранты проведут сегодня в 17 часов акцию протеста в центре Израиля в связи с задержанием уклониста в Хайфе. Как сообщает Решет Бет, ожидается перекрытие шоссе номер 4 и других ключевых дорог в центральной части Израиля. Полиция готовится к регулированию транспортного сообщения и перенаправлению потока на другие улицы. Водителям рекомендуют проверять ситуацию на дорогах в СМИ и навигационных программах. Как сообщает арабская редакция телеканала Sky News, в ходе переговоров министра иностранных дел Сирии Асада Аш-Шибани и главы Моссада Романа Гофмана была достигнута договоренность о создании сирийско-турецко-израильской комиссии по вопросам безопасности, цель которой – предотвращение конфликта в будущем. Она будет находиться под американо-иорданским наблюдением. Согласно сообщению, переговоры проходили в режиме видеоконференции с участием американского посланника в Сирии Тома Барака. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Сирии подтвердил агентству САНА, что накануне в Аммане при посредничестве США состоялась встреча высокопоставленных делегаций Сирии и Израиля. В центре дискуссии находилось создание действенного механизма, который положит конец израильским атакам и нападениям и возобновление переговорного процесса, чтобы прийти к договору о безопасности, что ляжет в основу более обширного будущего соглашения, говорится в сообщении официального новостного агентства Сирии. Сирийская сторона подтвердила необходимость признания суверенитета и территориальной целостности страны, подчеркнув, что Голанские высоты – это сирийская территория. Она потребовала немедленного возвращения Израиля к линии 8 декабря 2024 года и возобновления действия договора о разделении сил 1974 года. Еще одним вопросом стала напряженность между Израилем и Турцией. Официальный Дамаск подчеркнул, что Сирия не должна становиться ареной решения этих противоречий. Журналист и общественный активист Юсеф Хадад официально зарегистрировал свою партию «Мужественный Израиль». В настоящий момент его переговоры с представителями правого лагеря о возможном совместном участии в выборах продолжаются, но об окончательном завершении союзов пока не сообщалось. Ранее СМИ сообщали, что Юсеф Хадад ведет переговоры о совместном участии в выборах с Оффером Винтером. В Ликуде многие члены партии пытались убедить главу правительства Бениамина Нетаньяу забронировать для Хадада одно из председательских мест. Генеральный директор управления по делам населения и миграции принял решение распространить ускоренную процедуру рассмотрения прошения об убежище на граждан Таиланда. Новый порядок применяется в рамках рассмотрения заявлений о представлении убежища, поданных гражданами Таиланда, за исключением отдельных случаев. Данное решение принято на основе профессионального заключения Министерства иностранных дел. В документе указано, что Таиланд в целом может рассматриваться как безопасная страна происхождения для цели ускоренного рассмотрения подобных запросов. Введенные правила вступают в силу с 26 августа. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и незначительно выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 35, на Голландских высотах 36, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Ой, какая красивая песня! Я прочувствовал и даже распереживался. Замечательная певица Гера Шепс исполнила песню «Три порады». Разумеется, не случайно, ведь сегодня, 24 августа, отмечается День независимости Украины. Государственный праздник. Хотя впервые День независимости отмечался в июле 16 числа, но потом было принято решение отмечать 24-го. Я искренне с удовольствием от всего сердца хочу поздравить и украинский народ, и тех, кто родился и вырос в Украине, и сегодня не живет в этой стране или временно не живет, поздравить с тем, что у них есть такая замечательная, красивая, гордая и сильная страна, которая противостоит российскому фашизму, которая ведет войну и с каждым месяцем наносит все более болезненные удары. Желаю победы украинской армии и Украине в целом, и желаю замечательного светлого будущего, которое заслуживает Украина. Так что с праздником, украинцы! А в своем фейсбуке сегодня я записал поздравление на украинской мове, на украинском языке. Хотя город, в котором я родился и вырос, в Украине, там практически никто не говорил на украинском никогда, и, честно говоря, об этом и не задумывались. Просто было хорошо жить и все. Итак, два ближайших часа я проведу с вами. Оба они называются «Картина маслом», музыкальные часы. Разумеется, сегодня, в понедельник, в 15.30, мы с вами сыграем в «Пан или пропал». Это игра, в которой радиослушатель в реальном времени звонит в эфир и отвечает на мои вопросы. Или правильно, или неправильно. Если трижды правильно, то он получает приз. И приз сегодня будет шикарный и необычный одновременно. В следующем музыкальном часе у нас будет путешествие во времени. Ностальгическое. Плюс минута добра. Когда мы в очередной раз предложим сказать слова благодарности. В том числе слово спасибо кому-то из наших радиослушателей. Благодаря кого-то. Вы сами должны решить, кого. Ну и в 16.50 рубрика Jive Time, от которой мы тоже не отказываемся никогда. Это такой музыкальный десерт, который не соответствует нашему основному музыкальному эфиру.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Ну а теперь немного истории израильской. Я думаю, что название «Альталена» или это слово известно большому количеству наших радиослушателей. Те, кто недавно приехали или кто, может быть, не очень интересовался историей, два слова я скажу. «Альталена» — это название корабля. Это бывший танко-десантный корабль военно-морских сил США. Он был построен специально для того, чтобы высадить десант на пляже Нормандии, когда открыли второй фронт и когда была эта операция «День Д» в 1944 году. Вот. Но у этого корабля история намного дальше, чем Вторая мировая война. После этой войны корабль стал ненужным. И его смогли продать как излишки военного имущества. И вот этот корабль приобрела организация, еврейская организация «Иргун Свои Леуми» Эцель. Эту организацию возглавлял Менахем Бегин. И вот они взяли для этого корабля название, литературный псевдоним Зева Жаботинского. «Альталена», что в переводе с итальянского переводится как «качели» или «кататься», «раскачиваться». В общем, почему я о нем рассказываю? Этот корабль получил известность. Он летом 1948 года в нарушение условий четырехнедельного перемирия привез к берегу Израиля большую партию оружия, которую закупил вот этот вот Эцель «Иргун Свои Леуми». А и на корабле, на борту было еще 940 репатриантов. Это были добровольцы этой организации «Эцель». В общем, «Иргун» был готов передать только что организованной армии обороны Израиля, ЦАЛу, практически все оружие. Вот. Но себе они хотели оставить 20% примерно. Но правительство сказало отдать все оружие, и случился конфликт, в ходе которого корабль обстрелян был из пушки и потоплен в порту Тель-Авива 22 июня 1948 года. Погибло тогда 16 членов «Иргуна». 14 из них смогли пережить катастрофу, но не смогли пережить вот этот обстрел, плюс 2 репатрианта из Кубы и 3 солдат армии обороны Израиля. И вот спустя 78 лет легендарное судно «Альталена» найдено в 20 километрах от побережья Израиля. Да, искали этот корабль. Корпус сохранился целиком. Он находится на глубине примерно 500 метров. И обнаружили его сегодня ночью. Корпус, в принципе, целый. Это уже интересно, уже представляет интерес. Значит, обнаружили его благодаря сложной морской операции с использованием корабля поискового, которое было оборудовано специальными судном, которое оборудовано специальными датчиками и самыми передовыми системами сканирования. Добрались до этого корабля, и это на самом деле волнующий исторический момент. Кстати, в том месте, где его подбили, на набережной есть памятная доска, такое, которая свидетельствует об этом историческом, кстати, моменте становления и развития государства Израиль. Вот. Ну и теперь этот корабль обнаружили. Причем водолазы не могут погружаться на глубину 500 метров. Вот. Поэтому нужна была вот такая специальная техника. Скорее всего, это судно поднимать целиком не будут. Это, скорее всего, невозможно. Это очень сложный инженерный проект, сложная операция. Непонятно, возможно ли сделать. По крайней мере, еще никто никогда такого не делал. Планируют, может быть, сделать или плавучий мемориал над местом, где лежит «Альталена», или сделать центр морского наследия. Может быть, поднять отдельные части судна и перевести их в музей. Но в любом случае, как говорят специалисты, историки, обнаружение «Альталены» – знаковый момент для национальной памяти еврейского народа. Вот. Ну и в данной ситуации, если захотите почитать более подробно об этой истории, вы можете просто написать «Корабль Альталена» и получите подробнейшую информацию с уникальными снимками, которые сделаны израильским туристом, журналистам и людьми, которые сидели там в кафе и в ресторане набережной, снимки, где Альталена горит, ее подбили, и воспоминания, в том числе артиллеристов, которые стреляли. Так что, если мы помним историю, значит, у нас с вами есть будущее.
0: Программа «Картина маслом». Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.
1: Кстати, и песню я подобрал соответствующую. «The Machine» и «Fiorenz». Песня называется «Ship to Wreck». На корабле к затопленному кораблю.

0: Реклама.
1: 15:23, и в рамках рекламы я приглашаю к нам в студию очаровательную женщину, талантливого страхового агента, специалиста и профит Диана Шарифкер. Здравствуйте, Диана.
2: Добрый день.
1: Диана, кстати, утверждает, что за каждым полисом стоит на самом деле человек. Это правильно?
2: Конечно.
1: То есть, когда к вам приходят люди, в первую очередь вы вникаете в их проблемы, в их цели, задачи, которые они перед вами ставят, только уж потом вы приступаете к оформлению бумаг и накоплению там всяких там денег.
2: Я должна понимать, конечно, я должна понимать, человек, статус человека, женатый, дети, имеет ли квартиру,
1: возраст,
2: живет на Схируте, да, возраст, и если дети... не дай бог, больные и так далее.
1: Я, в общем, учитывайте каждый нюанс и деталь. Да. Но, безусловно, к вам приходят в том числе и те, и я сегодня обращаю внимание наших радиослушателей, кто приближается к пенсии или кто уже задумался о пенсии, что, в принципе, правильно заранее задуматься. Как, чем вы занимаетесь? Что за пенсионная программа? Вы становитесь агентом, который занимается пенсиями?
2: Любой человек, которого я принимаю как клиента, я обязательно проверяю пенсионные накопления, даже если человек пришел сделать страховку жизни и так далее.
1: Так.
2: Только тогда, когда человек пришел сделать страховку машины, и если он попросит, то, естественно, мы принимаемся за его личный ТИК, за его портфель, как пенсионный, так и здоровье. Но любого клиента, которого я принимаю, я обязательно проверю пенсионные накопления, всю его финансовую картину. И также картину его семьи. Потому что человек, который пришел сделать страхование, он не страховой агент. Если случается что-то, он обязательно звонит страховому агенту. И самое страшное для агента сказать, а ты не был застрахован. Что бы ни случилось, клиент звонит страховому агенту.
1: Да.
2: И поэтому я выясняю, что и как с человеком, и пытаюсь подобрать... все, чтобы на случай, не дай бог, он был покрыт.
1: А в каком возрасте лучше всего к вам прийти, чтобы поговорить о пенсии, чтобы заняться своей пенсией, чтобы продумать ее и начать правильные накопления?
2: Здесь нет возраста. Если человек начал работу как наемный работник у работодателя, обязательно лучше посоветоваться с пенсионным агентом. Даже если тебе на работе сделали пенсию, нужно понимать, что если на работе сделали, то тот агент, который на работе, он не объективен. Он пришел от какой-либо компании. Он не скажет, что, допустим, компания Минора сегодня из Унактуарии Эшлили или компания Кляль уже несколько лет на первых местах. Поэтому лучше всегда проверить через своего или просто пенсионного агента. И в любом случае можно присоединиться к пенсии через работодателя.
1: То есть, другими словами, например, прийти к вам и сказать, Диана, я делаю отчисления на пенсию уже такое количество лет, но я бы хотел знать, куда лучше делать отчисления, где выгоднее мне размещать мои деньги, и вы, как страховой агент, в том числе занимающийся пенсионными фондами, поможете, если надо, переведете эти деньги, разместите там, где они будут давать доход.
2: Конечно, мы посмотрим и рассмотрим предложение работодателя и в любом случае посоветуем, в какой-либо компании лучше делать или... Но всегда лучше посоветоваться.
1: Так, мы можем дать номер телефона, контакты нашим радиослушателям?
2: Да, конечно.
1: Сначала скажите его вы, а потом я повторю, он у меня есть.
2: 050-33-99-829.
1: То есть вы звоните и говорите о том, что да, вы хотели бы, во-первых, проверить, что происходит с вашей пенсией, и вполне вероятно запланировать или перепланировать так, чтобы эти деньги, которые ждут вас к пенсионному возрасту, зарабатывали в том числе. Позвоните Диане. Диана Шарифкер – это агентство, которое уже более 6 лет в сфере страхования. Это более 7 тысяч клиентов у Дианы, что важно отметить. Вы можете стать 7000 первым. Телефон 050-33-99-829. Скажите, ну а вообще, прежде чем, допустим, или не прежде чем прийти к вам, как правильно понять, что пенсионными накоплениями моими управляют верно? Что, в принципе, проверить? Как это сделать?
2: Во-первых, всегда нужно проверять пенсионное накопление. То, что человек видит у себя в Тлушмаскорот, что работодатель снимает пенсию, это не говорит о том, что он вкладывает в пенсию. Это совсем об этом не говорит. Очень многие люди ошибаются. С меня снимают, значит, у меня есть пенсионное накопление. Не так. Очень часто встречается, что случается страховой случай, и клиенты... у него нет никакой потери трудоспособности, просто потому что работодатель, да, снимал пенсионные накопления, и он не вкладывал в пенсионные накопления. Обязательно нужно проверять. Всегда нужно проверить дменюль в пенсионных накоплениях и посмотреть доходность компании.
1: Дменюль – это сколько мы платим за управление?
2: Комиссионные.
1: Да, комиссионные.
2: Но
1: да.
2: Это не самое важное в пенсионном накоплении. Угу. Очень важно посмотреть доходность компании и очень важно задуматься перед тем, как вас пенсионный агент хочет перевести в другую компанию. Надо смотреть на ваш возраст, особенно если вы мужчина.
1: Угу.
2: Потому что мужчина после 45 лет перейти в другую компанию – это чревато.
1: Ну, а верно, что у вас есть возможность, например, получать пенсию уже с 60 лет и одновременно продолжать работать?
2: Конечно, да. С 60 лет каждый гражданин Израиля имеет право получать пенсионное накопление, параллельно работать, но у него будет масшули подоходный налог. И в 67 лет можно сделать кибу асхуйот, остановить подоходный налог. Но получать ли можно с 60? Да, можно.
1: Должен сказать, что агентство Дианы Шарифкер – это место, где сосредоточились все важные моменты жизни каждого клиента. А именно, это страхование жизни, это страхование здоровья, страхование – это пенсии, пенсионное планирование, это финансы и в том числе возможность инвестировать деньги в то или иное место. Страхование автомобилей, квартир и бизнеса, путешествий и многое другое. Диана является лучшим агентом 2021, да, 2020 или 2025 года и входит в топ-20 страховых агентов Израиля, поэтому 050-33-99-829. Скажите мне, в какое время можно вам звонить? С какого часа по какое?
2: Я работаю, можно сказать, 24/7. Если я не ответила в вечернее время, обязательно мы вернемся. У меня выпрыгивает бот в мой Мисрат. Мой офис работает с 8 до 6 каждый день. Мой телефон всегда открыт.
1: 050-33-99-829. Агентство Дианы Шарифкер. Диана, встречаемся через час.
0: Невероятно. Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
6: Реклама.
7: Программа «Картина маслом».
8: Цените простые вещи.

0: Ну вот и подошло время сыграть. Пожалуйста, набирайте номер телефона, если вы смелый, активная, отчаянный, безудержная. Игра «Пан или пропал» 07-5-2-8-9-1. Выход в прямой эфир обеспечен.
1: Вы знаете ответы на все свои вопросы. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: «Пан или пропал»?
1: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши то увидят.
2: «Пан или пропал»?
1: Итак, начнем.
0: Итак, начнем. Нам понадобятся сегодня игроки. Максимум можем взять троих. Но для начала я назову номер телефона еще раз. Дарья Достоевская, продюсер нашего эфира, принимает ваши звонки. 07-5-2-8-9-1. В реальном времени играем. Вы сейчас звоните, я вам сейчас задаю вопросы. Вы выигрываете, забираете приз и потом довольны, хохочете и уезжаете домой. Или, я не знаю, просто ныряете в бассейн и плывете за пиноколадой очередной. То, что вам подходит, то и делайте. Игра «Пан или пропал»? Каждый понедельник, и всегда в нашей игре есть приз. Вот только что у нас здесь в студии была Диана Шарифкер. Она страховой агент, мощный, опытнейший, профессиональный страховой агент. У нее более 7 тысяч клиентов, и она предлагает в том числе и вам, уважаемые дамы и господа, заняться непосредственно своим будущим. Она готова помочь вам и разобраться с пенсионными накоплениями, упорядочить их, вложить их так, чтобы они приносили дополнительный доход, организовать тот же самый Керен-Штальмуд, фонд накопительный, или, например, какие-то накопительные инвестиционные программы сделать, застраховать жизнь, застраховать здоровье, имущество. Она может стать вашим действующим агентом, и вы будете понимать с помощью Дианы, где у вас какие деньги находятся, сколько они зарабатывают, приносят денег. Так вот, для того, чтобы сотрудничать с Дианой, нужно обратиться к ней, и она составляет такой портфель. Портфель, который или тик, или файл, в котором будут находиться ваши документы. Составление такого портфеля стоит 690 шекелей. Это работа, которую нужно провести несколько дней, проанализировать. Так вот, победитель получит возможность эти 690 шекелей не платить. Это по... скажем так, очень серьезный приз на самом деле, да и вообще обратиться к Диане, поговорить с ней, рассказать обо всем и за это ничего не заплатить, соответственно, но зато получить полную картинку происходящего. Диана Шарифкер, 050-33-99-829, она может стать вашим страховым агентом. Здравствуйте! Даниил у нас отключился, и я понимаю, напряжение растет с каждой минутой, потому что хочется выиграть, тут ждешь звонка, а потом Влад не отвечает, и человек начинает нервничать, а мне сейчас показывает Дарья, что Даниил должен нам перезвонить. Даниил, не надо бояться, играйте смелее, я вам подскажу, более того, даже у меня может быть где-нибудь в каком-то моменте дрогнуть голос, это означает, что мы находимся на пути к правильному ответу. В любом случае, я предупреждаю каждого, что коварство в этой игре обязательный элемент, и, скажем так, на вашем пути к победе расставляются определенного рода замаскированные ловушки. Вам нужно аккуратно пройти. И еще очень важное условие, о котором я говорю всегда и буду говорить, время на ответ вам отводится считанные секунды. Поэтому, как только вы затягиваете время на ответ, я с вами расстаюсь, и линия обрывается. Здравствуйте. Нет, Даниил играет с нами в морзянку, я бы даже сказал. Даниил, дело такое. Как только мы будем в качестве приза разыгрывать сотовый телефон, вы тоже должны сыграть. Мы постараемся, чтобы вы выиграли и чтобы у вас не было вот этих вот сбоев. Нет, мне показывает Дарья вот звонок. Здравствуйте.
3: Да, Влад, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Даниил.
0: Неожиданно. Нам обычно Даниил звонил, а тут вдруг Даниил. А что происходит? Почему у вас обрывалась дважды линия?
3: Упал, я еду, телефон упал.
0: Я надеюсь, телефон в порядке?
3: Не знаю.
0: Я очень прошу вас, если вы едете, говорите только через разговорное устройство со мной, хорошо?
3: Да.
0: И не отвлекайтесь от управления автомобилем, несмотря на то, что вам придется немножко задуматься. Но задумываться вы будете всего на 5 секунд. После этого должен прозвучать ответ «да, верю», «нет, не верю». Играем, Даниил? Ну что ж, давайте начнем с простого, как всегда, вопроса, для того, чтобы вы размялись, соответственно, были готовы к более сложным. Верите ли вы, уважаемый Даниил, что селедка имеет непосредственное отношение к производству губной помады?
3: Нет, не верю.
0: Вы сейчас представили губы любимой женщины?
3: Нет, я представил селедку.
0: Когда ей бьют по губам, что ли? Значит, вы не верите. Ну что ж, ответ принят. Причем скорость ответа была поражающей. Меня, по крайней мере, и нашего продюсера Дарью. А ведь ответ неправильный, Даниил.
3: Ну и все, в следующий раз. А что, куда это там?
0: Связь между губной помадой и селедкой заключается...
3: Может, для блеска. Может, это блестит. Селедка,
0: молодец, да, молодец. Но ведь знаешь же, да, гуанин.
3: Ну все, я просто... Ну вы не даете время подумать. Если бы чуть-чуть можно было дольше подумать, то я, наверное, ответил.
0: Хорошо, я встану на горох сейчас на колени в углу студии и постою, Даниил.
3: Попробуем в следующий раз.
0: Спасибо за игру. Я принял вину на себя. Мы ждем игрока номер 2, 07-52-891. А связь между губной помадой и селедкой заключается действительно в гуанине. Это вещество из рыбьей чешуи селедки, которые добавляют косметику для красивого перламутрового блеска. И Даниил знал практически. Вот. Но, Даниил, я виноват. Простите, я виноват. Я сегодня схожу в синагогу и замолю этот грех. Вот. Но я надеюсь, что вы мне еще позвоните и не обижаетесь на меня. Да, игра у нас такая. Представьте себе, что и кто будет звонить после вас. У них тоже будет всего 5 секунд, и мы не будем с ними сюсюкаться. Я очень строго отношусь к этому. Играем, сразу же даем ответ. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Влад.
0: Здравствуйте, Денис. У нас сегодня игроки с именами на букву «Д».
4: Да.
0: И это впечатляет. А кто рядом с вами, кто вам будет помогать?
4: Со мной двое детей. Ребенок Лева 5 лет и Агнеша 14.
0: Лева и Агнеша, помогайте. Это ваши дети, правильно? Помогайте папе. Мы сейчас начнем. Кто у вас в семье играет в шахматы?
4: Никто.
0: Лёва, надо начать играть, потому что сейчас будет вопрос, который может вас и выбить из игры. Но ответ даете практически сразу. Итак, верите ли вы, внимание, что шахматная фигура слон в Румынии называется сумасшедший или дурак?
4: Нет, не верю.
0: Подождите, а Лёву вы не хотите спросить или Агнешку?
4: Я думаю, что это наш эфир затянется на очень долго.
0: Не-не, подождите, а вы спрашиваете, что вот они, пусть они просто чисто по-детски скажут вам.
4: А ну скажи, как ты веришь, что в Румынии...
0: Шахматная фигура слон.
4: Шахматная фигура слон называлась дурак или...
0: Сумасшедший.
4: Или сумасшедший. Ты веришь или нет?
5: Да.
4: То да. Веришь?
0: Он верит. Какой ответ выбираете?
4: Да, выбираю ребенка, да. Я не могу с ним спорить.
0: 1-0 в вашу пользу, Лева был прав. В Румынии шахматный слон называется Небун. Безумец, сумасшедший, дурак.
4: Наверное, из-за того, что он идет не как обычно по прямой, наверное. Ну да.
0: Вот, так что прислушивайтесь к мнению Льва. Итак, 1-0 в пользу всей вашей семьи. Я, честно говоря, хотел уже дальше продолжать играть со Львом, но ладно. Давайте вы, Денис, добейте уже всю эту игру. Так, теперь давайте так. Понимаю, что есть еще и мама, но все, я хочу спросить. Верите ли вы, уважаемый Денис, что президент одной страны заменил название месяца апрель на имя своей мамы? Что президент одной страны заменил название месяца апрель на имя своей мамы. Причем он это сделал не просто так на словах, а он это сделал так, что весь народ принял это.
4: Ну серьезно, двое детей сказали да, я понятен.
0: Ваши дети делают игру, между прочим, Денис. 2-0 в вашу пользу. Да, бывший президент Туркменистана Сапармурат Ниязов во время своего правления заменил название месяца апрель и, кстати, туркменского национального хлеба на имя своей мамы. И после марта сразу шел Гурбан Султан Эдже. а не апрель вот никакой. Да, 2-0 в вашу пользу. Ну а теперь мы подходим к очень сложному и третьему заключительному вопросу. Пока 2-0 ведет ваша семья. И, честно говоря, я хочу спросить уже непосредственно вас, Денис. Вы же знаете, что такое Нобелевская премия?
4: Ну, да, за достижения в том или иной
0: области, да.
4: Области, да.
0: А вы можете сказать, ну, скажем так, хотя бы одного назвать Нобелевского лауреата?
4: Трамп.
0: Например, Шимон Перес, да?
4: Ну, Шимон Перес, да.
0: Ясир Арафат. Да.
4: Ну, не уверен, не знаю.
0: Окей, не буду вас мучить. Верите ли вы, Денис, а счет 2-0 в вашу пользу, а эта игра непростая, верите ли вы, что немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза и получил ее трижды? Вам нужно сказать, да, верю, нет, не верю.
4: Нет, не верю. Ну, как-то 84 раза, почему, сразу объясню. 84 раза. То есть Нобелевскую премию дают раз в год, правильно? Ну, я так думаю.
0: Правильно.
4: Ну, окей. То есть 84, то есть сколько это человеку лет должно быть, чтобы он начал, как бы, ну, что-то изобрел, да, и 84 раза, ну, нет, не верю.
0: Ага, то есть вы пошли именно по этому, да, ходу? Хорошо. Значит, во-первых, Арнольд Йоганнес Вильгельм Зоммерфельд родился в 1868 году. Уже за один этот крик надо отдавать победу. А умер в 1951. То есть мы понимаем, что он прожил 82 года. Согласны?
4: Раза как? Он еще до рождения, что ли, номинировался и еще год после смерти, как бы?
0: Не, подождите, я, во-первых, еще ничего не сказал, вы зря сейчас пошли в математику, вот. Я хочу сказать следующее, просто я оттягиваю этот счастливый момент, вот, что вы дали совершенно правильный ответ.
4: Опа, на первом радио, первый раз победили.
0: Да, но я должен вам сказать, что на самом деле его номинировали на Нобелевскую премию с 1917 по 1951, то есть, условно говоря, совсем не 84 раза, но его назначали на несколько премий, и действительно 84 раза его номинировали, и он ни разу эту премию не получил, ни разу. Ваш ответ правильный, это чистая победа 3-0, и я вас поздравляю, Лев, Денис и Агнешка, да?
4: Агния,
0: простите, да. Замечательно сыграли, семья, не кладите трубку, вам сейчас расскажут, как вы получаете приз.
4: Спасибо большое вам. Рад был слышать очень.
0: Взаимно. До свидания. Пока, Лев.
4: Пока.

0: Реклама.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Center Car Азур.
6: Дерех Ашива 9.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Голоса первого радио.
9: Эли Швидлер, спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 Олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
10: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
9: Эли Швидлер.
8: Первому радио 25 лет.
1: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: Ну что ж, остается несколько секунд буквально в завершение первого музыкального часа, который я провел вместе с вами на волне Первого радио. «Ночные снайперы», песня «Асфальт» ставит запятую в этом эфире. Впереди реклама, выпуск новостей, который готовит для нас Лидия Топельберг. И далее второй музыкальный час, путешествие во времени, минута добра и «Джайв тайм».
1: Картина маслом. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
2: Реклама. Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
5: Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
7: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
8: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Филичита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
11: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
12: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
13: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
14: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
13: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
15: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
1: Голоса Первого радіо. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
16: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
1: Яна Романова.
17: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Совет октября опубликовал доклад с предупреждениями о текущей ситуации на границе с сектором Газа. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», активисты Совета Октября, которые борются за создание Государственной комиссии по расследованию событий 7 октября, опубликовали подробный доклад, содержащий предупреждения о текущей ситуации, показания дозорных и бойцов, а также документы и беседы с сотрудниками безопасности в районах на границе с сектором Газа. Если даже сегодня те, кто видит опасность, боятся говорить, это само по себе является провалом безопасности, говорится в докладе. Особую тревогу у составителей документа вызвало сохранение концепции, которая, по их словам, лишь изменила свою форму и по-прежнему используется высшим военно-политическим руководством. В докладе подчеркивается, что Хамас не был ликвидирован, а лишь перенес удар. На основе показаний дозорных сделан вывод о том, что боевики Хамаса проверяют реакцию ЦААЛя. По некоторым признакам утверждение оперативных действий в секторе задерживается. Верховный суд изменил решение окружного суда Центрального округа в Лоде по предварительному иску против больничной кассы «Клолит». Предметом иска была легкость получения информации об очередях, назначенных пациентов в больничной кассе. Получить эту информацию можно было, назвав по телефону номер удостоверения личности. Окружной суд отклонил ходатайство о приеме представительского иска к рассмотрению и возложил на истицу судебные издержки. Адвокаты оспорили решение в Верховном суде. Хотя речь шла не о медицинской карте, а лишь о данных о назначенных очередях, Верховный суд постановил, что такая информация может раскрывать личные и чувствительные сведения о застрахованном, включая возможные данные о его состоянии здоровья, получаемом лечении, предполагаемом местонахождении и распорядке жизни. Судья Офер Гроскопф отметил, что не требуется создавать непробиваемый механизм защиты, но необходимо разумное средство идентификации, которое не позволит лицу, владеющему чужим номером удостоверения, получать личные данные о нем. После заседания «Клолит» сообщила об изменении механизма идентификации. По новой схеме автоматически услуги предоставляются только при звонке с мобильного номера, зарегистрированного в системах кассы и привязанного к удостоверению личности застрахованного. Суд отменил взыскание судебных издержек с истицы и распорядился аннулировать ходатайство о групповом иске после того, как его практическая цель была достигнута. «Клолит» обязали выплатить истице вознаграждение в размере 25 тысяч шекелей, а ее адвокатам гонорар в 100 тысяч шекелей плюс НДС. По данным информационного портала «Вести», мировой суд в Ришон-ле-Циони продлил на 4 дня срок содержания под стражей 23-летнего Ахмеда Ар-Раджуба из Рамле, подозреваемого в убийстве адвоката Арбеля Фельдмана. Суду предоставлено заявление прокурора о подготовке обвинительного заключения. Ожидается, что Ар-Раджуб будет обвинен в предумышленном убийстве. Входя в зал суда, подозреваемый накрыл голову тюремной курткой, а друзья Фельдмана кричали ему: «Не прячь лицо, убийца». Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего 38-летнего Дмитрия Песахова из Ришон-ле-Циона, которого в последний раз видели в Ришон-ле-Ционе накануне, и с тех пор о нем не было известий. Приметы пропавшего: рост 181 сантиметр, среднее телосложение, голубые глаза, шатен, на затылке есть родимое пятно. Был одет в серые шорты, черную футболку и черно-серую обувь. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Ришон-ле-Циона по телефону 03-960-94-44. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 99,5 агары, что на 0,1% выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро понизился на 0,251% и составляет 3 шекеля 49,29 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и незначительно выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 35, на Голландских высотах 36, в Твери, на побережье озера Кеннерет 38, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

в 16:30 в прямой эфир и... Правильно, и сказать слова благодарности. Я думаю, что у каждого из вас есть необходимость и желание сказать кому-то спасибо, а тем более, когда мы вам даем совершенно спокойный эфир, не мешая, замолкая, только вы и только ваши слова. Ну и в 16:50 рубрика «Jive Time» – музыкальный десерт. Если вы хотите действительно побывать в рубрике «Минута добра» и сказать спасибо в прямом эфире кому-то, то можете прямо сейчас забронировать это место, не давая никому пробраться раньше вас. Позвоните продюсеру Дарье Достоевской, она здесь с нами, 07-52-891. Скажите, Дарья, я готова выйти или я готов выйти, перезвоните мне. Спасибо сразу за интеракцию. Ну, а я должен сказать, что в Израиле или в истории нашей страны наступает второй этап самого дорогого проекта инфраструктурного. Это проект строительства метрополитена, который делается, уже перешел ко второму этапу. Ну, во-первых, закончен тендер на создание инфраструктурной базы по прокладке туннелей и строительству станции, а теперь начинается новый тендер, связанный с поставкой и монтажом оборудования, и последующей эксплуатацией этого оборудования. Должны быть найдены и определены компании, которые поставят подвижный состав, создадут системы связи, сигнализации. Все это должно управлять движением поездов. Все это оценивается плюс-минус 30 миллиардов шекелей. И первый тендер, который был, он назывался и называется, в принципе, «Инфра-1», это 65 миллиардов шекелей, прокладка туннелей и строительство каркаса 109 подземных станций. Победители уже будут объявлены, то есть они выбраны, но я скажу, главная новость вот какая. Дело в том, что будет произведен переход на автономные поезда. Поезда, которые будут эксплуатировать по международному самому высокому стандарту GOA-4. Это стандарт, когда поезд идет без машиниста в вагоне. Во многих странах такое уже существует, и вы, я уверен, видели это. Когда идет поезд в метро, нет машинистов, просто он сам приходит. Вот такой же будет ходить и в Израиле. Планируемая сеть метро, три линии, протяженность примерно 150 километров. Связь будет между 24 муниципалитетами. Ну и сеть планирует перевозить более 600 миллионов пассажиров в год. И это вместе с красной, зеленой и фиолетовой линиями метро-трамвая. То есть до миллиона практически поездок в год. Ну что ж, страна развивается, это еще один исторический этап в Израиле. Надеюсь, вы за этим следите, а уж строительство метротрамвая вы хорошо прочувствовали на себе, не сомневаюсь. Так что давайте станцуем румбу вместе с Анжеликой Варум. Не знаю, на радостях или в положительными эмоциями переполненные, как вам ближе.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Так, мы с вами переносимся в 1962 год, в 24 августа. Тогда вот что произошло. Начнем как бы издалека. Дело в том, что в Париже состоялась премьера масштабного, мощного исторического фильма «Самый длинный день», который сняли режиссеры Эндрю Мартон, Кен Энакин и Бернхард Викки. Действительно масштабный фильм, он черно-белый, он о высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, и фильм в конечном итоге получил две премии «Оскар». Должен сказать, что я сюжет вам пересказывать не буду, что, во-первых, там снимались американские и канадские актеры, причем к тому моменту известные звезды. Там снимались актеры из Великобритании, там снимались актеры из Франции, там снимались актеры из Германии. Он получил невероятное количество премий. Премия «Золотой глобус», две премии «Оскар», премия Национального совета кинокритиков США и так далее, так далее. Это было лето 1962 года. И вот на Эйфелеву башню поднимается женщина, настоящее имя которой Эдит Джованна Гассион. Но вся Франция и весь мир знают ее как Эдит Пиаф, конечно же. Она поднимается наверх Эйфелевой башни. Кстати, примерно то же самое, что сделала намного-много позже Селин Дион, когда открывали Олимпийские игры в Париже. И она с высоты Эйфелевой башни дала концерт. Она пела песни. Это было 24 августа 1962 года. И вот запись этой песни прямо с высоты Эйфелевой башни.

0: Эдит Пиаф. «Нет, я ни о чем не жалею». 24 августа 1962 года.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.

0: 16:19. В студии у меня гостья, страховой агент Диана Шарифкер. Здравствуйте, Диана.
1: Добрый день.
0: Час назад мы говорили о том, что если наши радиослушатели хотят упорядочить, централизовать, разместить свою пенсию и дать возможность ей стать побольше и задать какие-то вопросы, связанные с пенсией, они должны обратиться к вам, потому что с вашим опытом, я думаю, они будут в надежных руках, тем более, что у вас более 7 тысяч клиентов, 6 лет в сфере страхования, пенсии, финансов, поэтому к Диане непосредственно Шарифкер вы можете позвонить 050-33-99-829. Но мы говорим не только о пенсиях, разумеется. Я вообще хочу понять, вот на протяжении этих лет, чем вы завоевали такую любовь и внимание клиентов? Почему к вам приходят люди?
1: Не всегда, еще раз говорю, на рынке очень много страховых агентов. И важно быть всегда на линии с клиентом в нужный момент и в нужное время. Когда ко мне приходит клиент, я всегда интересуюсь, кто он, чем он занимается, какое семейное положение, какое финансовое положение, и стараюсь сделать страхование так, что на случай, не дай бог, у меня, как говорится, будет пластырь. Что бы со мной ни случилось, клиент звонит страховому агенту. И я всегда говорю, платить страхование не означает быть застрахованным. Очень часто клиенты звонят, говорят, случилось так-то, так-то, случилось тяжелое заболевание. Я плачу энную сумму. И когда я открываю полис, я смотрю, ты унот счет, несчастные случаи, страхование жизни. И клиент, он не страховой агент, он не понимает, на что он застрахован. Он прошел встречу, он вроде бы все понял, пошел домой, случился страховой случай, бум, не застрахован.
0: Так, ну и час назад вы говорили о том, что вы доступны 24/7. Что, вы даже ночью можете ответить, если что-то произошло?
1: Такое случалось тоже. Да, случалось, что клиент звонит. Клиент просто так не позвонит. Если клиент звонит в пятницу вечером или в субботу днем, или даже ночью, я, естественно, отвечу, значит, что случилось.
0: А есть случай, который вы можете нам рассказать в прямом эфире, вот, который у вас в памяти сидит и который для вас особенный, скажем так?
1: Случай, с одной стороны, очень классный и приятный, а с другой стороны... Он, слава богу, что так получилось. Парень приехал в Израиль, он жил в Израиле и уехал в Канаду, вернулся в Израиль, вернулся один. Там развелся, остался в Израиле один. Парню около 40 лет, дальнобойщик, купил себе мотоцикл, пришел ко мне страховаться. Я ему сделала страхование, инвалидность от несчастного случая, несчастные случаи, парень ездит на мотоцикле. Сделала так, чтобы, не дай бог, что бы ни случилось, у него были все покрытия. По истечению года 3 он позвонил, кстати, ко мне ночью с Типульним РАЦ перед операцией, и это было на севере. Он поехал кататься на мотоцикле, и с ним случился несчастный случай, и он разбился. Он прошел операцию, он прошел очень длинный путь. Он с первого дня получил за переломы, я ему даже смогла выбить CUD дерах купат хулим, и это он тоже получил. Слава богу, с ним сегодня все хорошо. Он получил 67% инвалидность на постоянной основе. Он получил более 2 миллионов. Только от полис, я уже не считаю битух люми и битух хува самого мотоцикла.
0: Я сразу хочу сказать, что, безусловно, мы с вами должны думать о своей жизни и в том числе о завтрашнем дне, не только жить сегодняшним. И страхуя те или иные нюансы, например, жизнь, имущество и так далее, вы как бы создаете подушку безопасности. И для этого у нас есть гостья, непосредственно Диана. Диана Шарифкер имеет страховое агентство, куда вы можете обратиться в том числе. Кстати, а когда к вам приходит вот совершенно новый клиент? С чего начинается?
1: Начинается знакомство. И я пытаюсь понять полностью, кто это человек, где он работает, чем он занимается, сколько у него детей, женат, разведен, живет ли в своей квартире. Буквально все.
0: Я даю номер телефона Дианы 050-33-99-829. Диана Шарифкер – это страховая компания, это агентство, которое позволит вам чувствовать себя уверенным и в завтрашнем дне. В общем, как говорит Диана, не ждите страхового случая, чтобы узнать, правильно ли вы застрахованы. Делать нужно сегодня, и в том числе пенсии, что немаловажно. Да,
1: страхование? Да, конечно, конечно. Кстати, вернемся к тому же парню, которого была до пенсии, он работал дальнобойщиком, он получал на протяжении 2 лет потерю трудоспособности в пенсионном фонде. Слава богу, сегодня все хорошо, вернулся на работу.
0: И уже, наверное, без мотоцикла, я надеюсь. Но мы желаем всем водителям здоровья и безопасной езды. И еще важно, например, вы можете страховать и автомобили, и квартиры, и мотоциклы. И в том числе, если, например, вы подумываете, как бы правильно вложить деньги, сделать инвестиции. Для этого тоже есть Диана. Правильно, Диана?
1: Да. Инвестиции. Все, что касается инвестиций, это очень важно. Проверить ваши деньги. Не дай бог, чтобы они лежали в банке, они просто теряют свою... Инфляция растет быстрее, чем...
0: Да, становятся бумажками, да. Но если вы приходите с определенной суммой, Диана их размещает, и вы начинаете на них зарабатывать. Как бы сначала незаметно, а потом чувствительно. Поэтому звоните Диане, разговаривайте, проверяйте, знакомьтесь и сотрудничайте. Телефон 050-33-99-829. Диана Шарифкер, страховой агент. И для нее за каждым полисом в первую очередь стоит человек. Диана, я вас благодарю. Мы теперь уже встретимся с вами завтра.
1: Хорошего вечера.
0: До свидания.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Центр-кар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
8: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
9: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
10: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
5: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
5: Центр-кар Азур. Дерех Ашива 9.
12: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
5: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Реклама.
5: Голоса первого радио.
14: Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
15: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
14: Екатерина Вергунова.
16: Первому радио 25 лет.
17: Спасибо.
18: Спасибо?
17: Спасибо за сладостные секунды.
19: Спасибо.
18: Спасибо тебе, друг.
17: Спасибо.
19: Спасибо. Спасибо.
17: Спасибо.
20: Программа «Картина маслом». Сдавать не надо. Не время.

0: Это группа «Воскресенье» в нашем эфире, 16 часов 32 минуты. Мы подошли вплотную к рубрике, к очень важной рубрике, к очень важному моменту в эфире. Это «Минута добра».
1: Спасибо.
2: Спасибо?
3: Спасибо за сладостные секунды.
4: Спасибо.
2: Спасибо тебе, друг.
3: Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Минута добра предназначена только для одного единственного радиослушателя, для того, кто первым позвонит нам в прямой эфир с желанием в прямом эфире поблагодарить кого-либо. Это может быть и один человек, и группа. Этот человек позвонит в прямой эфир, мы его выведем. Продюсеры замолчат, ведущий замолчит, диктор новостной службы замолчит, и он, радиослушатель или радиослушательница, скажет важные слова благодарности. Поэтому мы и назвали эту рубрику несколько лет назад «Минута добра». 07-52-891 номер телефона, который набирается легко, и также легко вы оказываетесь в прямом эфире. Набирайте его, звоните прямо сейчас, мы ждем звонка, мы хотим дать возможность вам сказать слова, добрые слова, теплые, волнующие, заставляющие других, услышав вас, сделать то же самое. Итак, 07-52-891. Звонок принимает продюсер нашей программы Дарья. Этот звонок идет в прямой эфир. Этот звонок ответственный, и только один человек. Я не знаю, позвонит ли он из Израиля или позвонит, например, из Мозамбика, но мы его примем. Кстати, если звонят из-за границы, разумеется, вы набираете код Израиля плюс 972. Убираете нолик в начале, и далее уже идет 7-5-2-8-9-1. А если в Израиле, то 07-5-2-8-9-1. Узнаем, кто сегодня берет на себя эту замечательную ответственность, гражданскую ответственность, поблагодарить близких, родных, друзей, детей, родителей. Те, кто, может быть, вам помог. Те, кто не остался равнодушен. Например, когда у вас спустило колесо на обочине. Я думаю, есть миллион плюс поводов сказать спасибо и отправить эти слова благодарности кому-то. Все это происходит в понедельник, 24 августа. Сегодня День независимости Украины. И следующая ведущая, которая окажется в эфире, Алина Дарк, которая примет эстафету у меня, сегодня пришла именно в цветах государственного флага Украины. Так что, если вы смотрите видеотрансляцию с помощью нашей аппликации или сайта, вы увидите, какая красивая, очаровательная Алина Дарк. Так, спросим продюсера нашей программы, Дарью. Ага, вот оно что.

И у нас, кстати, есть очень красивая песня, которой мы подводим итог. Песня называется «О, Боже мой».

0: Реклама.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто. City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
12: Жаркое лето в «Центр Кар».
13: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
12: «Центр Кар Азур». Дер Хашива 9.
0: Реклама.
1: Программа «Картина маслом».
14: Не падайте духом.

0: Jive Time. Минутка джаза. Jive Time.
1: Так, завершающая рубрика этого музыкального часа Jive Time. И нас ждет Крис Ботти, американский джазовый трубач. Он и композитор итальянского происхождения. Если вы хотите, вы можете видеть это по фамилии Ботти. Играет он smooth jazz. Его полное имя Кристофер Стивен Ботти. И, в принципе, он стал известен, когда был принят в группу Стинга и начал с ним работать и гастролировать, выступать на концертах. Ну и потом, соответственно, его увидели концертные директора и администраторы других музыкантов, таких как Стивен Тайлер, Пол Саймон, Арета Франклин, Майкл Бубле, Андреа Бучелли. Он играл с ними, он играл и классическую музыку, записал более 10 сольных альбомов, и они, кстати, коммерчески достаточно успешные, то есть приносят ему прибыль, а 3 из его альбомов достигали первого места в чарте джазовых альбомов журнала Billboard. 4 раза его номинировали на премию Грэмми, и в 2013 он премию получил за свой альбом Impressions. Ну, а сегодня мы возьмем альбом 1999 года. Альбом называется «Slowing Down the World». И в этом альбоме есть композиция, которая называется «Drive Time». Для вас играет американский джазовый трубач Крис Ботти.

0: Голоса первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
1: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
0: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
2: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.

0: Программа «Картина маслом».
1: Не проходите мимо.
2: Да, я знаю, что вы не прошли мимо, но программа «Картина маслом» завершена. У меня остается буквально время подвести итоги, представить вам рекламу, выпуск новостей и сообщить о том, что сегодня в нашей программе все по расписанию. Вы всегда имеете расписание под рукой, если у вас есть наша аппликация или если у вас есть возможность забраться на официальный сайт нашей радиостанции в раздел «Программы». Как вам удобно, так и поступайте. Но я должен сказать, что, во-первых, через несколько минут в этой студии окажется Алина Дарк. И Алина Дарк сегодня продолжит эфир вечерней программы «Шестая передача». Далее в 19 часов Марианна Беленькая нам предложит очередной выпуск программы «Прямой ответ». И должен сказать, что гостем ее уже не первый раз станет Дмитрий Стратиевский. Он живет в Германии, он немецкий политолог и историк, и программа, которую он представит, или тема программы, называется «Четвертый рейх» или «Новая демократия». Германия 2026, что ее ждет, куда она разворачивается, что это за правый поворот. В общем, Дмитрий Стратиевский, который является директором Берлинского центра изучения Восточной Европы, сегодня в 19.00 в программе «Прямой ответ». Да, вы можете слушать эту программу с помощью радиоприемников, и традиционно вы эту программу можете смотреть на нашем канале в YouTube. Канал так и называется, Первое радио 891 FM. Подпишитесь на него, пришлем сообщение о том, что начинается программа. Ну а в 20.00 заслуженный артист Украины Дмитрий Гершинзон представит праздничную программу, посвященную Дню независимости Украины, программу «Фа-фа-ля-ля», которая выходит на украинском языке, которая выходит и посвящена украинской музыке, украинской культуре в 20.00 с прямой трансляцией на нашей страничке в Фейсбуке. Я же с вами расстаюсь до завтра, до вторника. Берегите себя и будьте аккуратны и бдительны, те, кто управляет автомобилями. Пока.
0: Картина маслом. Реклама.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
9: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.
10: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
11: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
10: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
12: Вас много, я один.
10: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. упрямая.
7: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
10: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Первое радио. Новости.
1: Взрыв в аэропорту Бен-Гурион. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Наполненный гелием воздушный шарик залетел во второй половине дня на железнодорожную станцию Бен-Гурион в международном аэропорту и закоротил электрические кабели, что привело к их возгоранию и взрывам. Из-за инцидента, который Ракевит Исраэль называет локальной неисправностью, платформа номер 2 была временно закрыта. Представители Ракевит Исраэль сообщают, что неисправность оперативно устраняют, а поезда продолжают движение. Железнодорожная станция в аэропорту Бен-Гурион не была эвакуирована и продолжает работать в штатном режиме. Тем не менее, пассажиры, направляющиеся по железной дороге в аэропорт Бен-Гурион, Иерусалим или Мадиин, могут столкнуться с задержками. На данном этапе о полной остановке движения поездов на этих направлениях не сообщается. Высокопоставленный источник в транспортной сфере заявил порталу Ynet, что каждый раз лишь чудо спасает людей от смертельной катастрофы. Но все знают, что даже чудеса в один прекрасный день заканчиваются. Полиция сообщает о завершении подготовки к акции протеста радикальных ультрарелигиозных движений в связи с арестом уклонистов в Хайфе. Демонстрация ожидается вечером в районе Бнейбрака. Возможно перекрытие дорог и изменение движения. Четвертое шоссе будет перекрыто от развязки Алуф-Саде до развязки Эмма-Машавод в обоих направлениях. Возможно также пробки и перекрытие на улице Жаботинский в Бнейбраке. Сотрудники полиции округа Голдан будут находиться на месте, регулировать движение и обеспечивать общественный порядок. Полиция рекомендует пользоваться альтернативными маршрутами, следить за обновлениями и избегать поездок в указанные районы. Как сообщает информационный портал «Вести», премьер-министр Бениамин Нетаньяу провел на командном пункте Центрального военного округа совещание по оценке ситуации в Иудее и Самарии. В совещании приняли участие министр обороны Исраэль Кац, начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир, глава Совета национальной безопасности Шмуэль Бен Эзра и другие высокопоставленные лица. Добровольцы международной организации World Central Kitchen обнаружили в банках с консервированным перцем, поступившим в сектор Газа с гуманитарной помощью, пакеты с наркотиками. Координатор правительственной деятельности на территориях сообщил, что 6 пакетов с гашишем общим весом около 600 граммов были обнаружены во время приготовления еды на кухне World Central Kitchen. Отмечается, что в консервах также был найден пакет с неустановленным веществом весом 162 грамма. Израиль обвинил Хамас в использовании поставок гуманитарной помощи для контрабанды. В заявлении координатора правительственной деятельности на территориях говорится, что сокрытие наркотиков в гуманитарных грузах ставит под угрозу работу организаций, занимающихся доставкой помощи жителям сектора. Глава регионального совета Нева Мидбар Салама Абу Адиссан был допрошен по подозрению в полигамных семейных отношениях. Об этом сообщила новостная служба КАН. По словам источника, знакомого с расследованием, четвертая жена Абу Адиссана – палестинка, которая находится в Израиле без разрешения и, как утверждается, живет в тяжелых условиях. О том, что у Абу Адиссана 4 жены, израильские СМИ писали много лет назад. В репортаже Ynet, опубликованном в 2017 году, говорилось, что на тот момент ему было 53 года, и он только что завершил 26-летнюю службу в ЦАЛе. Последней его должностью была должность офицера следопыта в территориальной бригаде Иуда. Издание также сообщало, что Абу Адиссан был отцом 24 детей от 4 женщин. С 2024 года Абу Адиссан возглавляет региональный совет Нева Мидбар, объединяющий несколько бедуинских населенных пунктов в Негеве. Многоженство в Израиле не только является нарушением общественных норм, но и уголовным преступлением, максимальное наказание за которое – 5 лет лишения свободы. И о погоде. Завтра, 25 августа, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинера 36, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Далее на первом 6-я передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 7 минут в Израиле. Приветствую вас на волне Первой радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Шестая передача начинается. И продлится сегодня на 2 часа. Едем домой, слушаем музыку, вплоть до программы «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Там будут серьезные разговоры. Ну, а мы здесь с вами для того, чтобы просто кайфовать. Кайфовать от того, что наконец-то большинству людей, хорошо, не всем, но большинству, пора уже домой, возвращаться с работы, да, по пробкам, да, в тянучках, да, кто-то будет подрезать, без этого никак, слушайте. Но сегодня же такой замечательный день, давайте просто порадуемся этому. Солнышко светит, птички поют, лето заканчивается, а значит, скоро немножечко станет попрохладнее. Ну, по крайней мере, в моих мечтах такое есть. Я уверена, что еще в месяц, а может, два, будет адски жарко. Ну да ладно. Сегодня лично я хочу поздравить себя, вас. Я

съездить, посетить свои родные места, но надеемся, что в ближайшее время она закончится. Итак, все равно давайте не о плохом, давайте о хорошем. Я лично от себя поздравляю с Днем независимости Украину. Ну и хочу послушать в честь этого композицию от группы Океан Эльзы «Все будет добре».

вспомнить еще пару месяцев назад, эта песня была просто по всему интернету, а сейчас, видимо, популярность потихонечку, да помаленечку отступает от нее. Ну что ж, и хорошо. Если честно, не моя самая любимая, но имеет право на существование. А я сегодня с вами хотела поболтать малехонько, немножечко, поэтому поболтаем о чем? Как по-вашему, вот, архитектура? Любите ли вы наблюдать инженерные всякие такие интересные штучки? А ведь они всегда были главной ареной человеческого тщеславия, где амбиции возводить грандиозные сооружения сталкиваются с суровыми законами физики и элементарным человеческим фактором. Куда же без него? На протяжении всей истории самые талантливые зодчие и расчетливые математики допускали просчеты, которые стоили колоссальных денег, а иногда и едва не оборачивались катастрофами. Однако удивительный феномен заключается в том, как человеческое общество воспринимает подобные технические неудачи, казалось бы. И вместо того, чтобы навсегда снести неудачное здание или скрыть инженерный позор под слоем бетона, люди часто превращают эти провалы в объекты всемирного наследия и туристические магниты. Что-нибудь на ум сразу приходит? Наверняка, да. Именно сегодня будем это и разбирать. Ведь то, что началось как катастрофический просчет в расчетах фундамента, а какая-нибудь архивная ошибка или неверный выбор материала, со временем обрастает легендами, романтическим флёром. Так что да, все имеет свою цену. Пизанская башня — это то, о чем впервые, конечно же, подумали. Да, перемещаемся в Италию. Строительство этой знаменитой колокольни началось еще в 12 веке. Но уже после возведения третьего яруса здание дало ощутимый наклон. Главной причиной провала стал катастрофически неверный расчет фундамента, который составил всего 3 метра в глубину, а также чрезвычайно мягкий глинистый грунт. Архитекторы пытались компенсировать наклон, делая следующие этажи выше с одной стороны, из-за чего башня приобрела слегка изогнутую форму. Строительство растянулось почти на 2 столетия из-за постоянных войн, что неожиданно спасло, в принципе, конструкцию. Ведь грунт успел немножечко уплотниться под весом камней. А на протяжении столетий инженерная ошибка угрожала полным обрушением сооружения, особенно в 20 веке, когда угол наклона стал критическим. В 90-х годах пришлось провести масштабную спасательную операцию, выкачивая грунт с противоположной стороны и укрепляя основу свинцом и противовесами. И в итоге инженерный дефект превратил обычную колокольню в один из самых узнаваемых туристических символов на планете. Без этой роковой ошибки Пиза осталась бы просто еще одним, ну, симпатичным историческим городком в Италии, да. Но сегодня башня стабильна и, по утверждениям инженеров, простоит еще как минимум пару сотен лет. Ну, поживем-увидим, проживет ли человечество столько. Но курьез заключается в том, что если бы конструкцию выпрямили полностью, город потерял бы миллиардные доходы от туризма. Это такой классический пример того, как технический позор превратился в национальное достояние. А вы что-нибудь вспомнили еще такое интересное? Интересное, казалось бы, оплошали каким-то образом архитекторы, к примеру, а вышло, наоборот, очень даже неплохо.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
7: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
8: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
1: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
14: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
15: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
14: Эммануэль Сулейманов.
13: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Ну что же, продолжаем наш эфир сегодняшний. Вы наверняка видели картинки, слышали хотя бы о таком небоскребе, как Walkie Talkie, который находится в Лондоне, Великобритания. На проект архитектора Рафаэля Виньоли в центре Лондона задумался как ультрасовременная такая доминанта с изогнутым, вогнутым фасадом. Однако создатели здания совершенно не учли, как массивное остекление такой формы сработает в солнечную погоду. Летом 2013 года выяснилось, что вогнутая зеркальная поверхность здания работает как гигантское вогнутое зеркало и собирает солнечные лучи в один палящий луч. Температура в точке фокусировки на соседних улицах достигала фантастических 100 градусов Цельсия. И этот световой луч плавил пластиковые детали припаркованных автомобилей, включая не жалел даже какие-нибудь ягуары, например. Также обжигал ковры в магазинах напротив и позволял прохожим буквально жарить яичницу на тротуаре. И здание мгновенно получило народное название «Walkie-Talkie» и стало объектом насмешек всей мировой прессы. Владельцу здания пришлось срочно потратить миллионы фунтов на установку специальной системы солнцезащитных ребер жалюзи. Такой инженерный курьез продемонстрировал, что даже в пасмурном Лондоне физика солнечного отражения может преподнести жестокий урок. И сегодня здание оснащено защитой, но его скандальная репутация как небоскреб-убийца осталась в истории современной архитектуры. Если вы не предполагайте, что это за здание, загуглите просто. Наверняка вы видели его на картинках, которые можно рассмотреть в Лондоне. По-моему, он в бизнес-районе как раз находится. Я пару раз его как раз видела, проходила там недалеко. Да, вот так вот. И казалось бы, как можно просчитаться уже в современном мире, а вот до сих пор умудряются. Ну что ж, давайте будем продолжать.

Честно, я не понимаю, как можно спроектировать целое здание. Построить его, господи, это же сколько всего нужно знать и учитывать. Но не все учитывают все. И именно об этом мы сегодня и говорим, и переносимся в Бостон, небоскреб Джон Хэнкок Тауэр. Это 60-этажный минималистичный стеклянный гигант, построенный в начале 1970-х годов. Он должен был стать шедевром модернизма. Однако вскоре после завершения строительства сильные ветры выявили фатальный изъян в конструкции. Что же происходило? Из-за разницы температур и микровибрации ветровых нагрузок панорамные стекла весом по 220 килограммов каждое начали массово выпадать с огромной высоты. Ветреными днями полиция перекрывала улицы вокруг небоскреба, чтобы падающие стеклянные плиты не убили прохожих просто-напросто. И в течение нескольких месяцев выпавшие стекла заменяли обычными фанерными листами, из-за чего ультрасовременное здание выглядело как недостроенная трущоба и получило название «деревянный skyscraper». Инженерам пришлось им полностью сменить все 10 344 стекла в здании, потратив на это просто астрономические по тем временам суммы. И кроме того, выяснилось, что здание сильно раскачивалось на ветру, вызывая морскую болезнь у сотрудников на верхних этажах. И чтобы спасти каким-то образом проект, в верхней части башни установили гигантский инерционный демпфер массой 300 тонн. Этот случай стал главным уроком для архитекторов, работающих в масштабных таких остеклененных высоких зданиях. Интересно, надо будет загуглить, сколько лет работали над проектом Бурдж-Халифа, потому что все-таки самое высокое здание на планете. Были ли какие-то казусы с ним? А кто знает, не знаю, узнаем дальше. Так что оставайтесь с нами. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
9: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
11: Center Car Azur. Дере Хашива 9.
13: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ли Цион, звездочка 9246.
14: Работаем в субботу.
15: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
2: Реклама.
0: Шестая передача.

знаете, сказала я про Бурдж-Халифу, и мне сразу прилетает 6, 6. Я такая, что 6? Строили 6 лет Бурдж-Халифу. Ну что ж вы все бежите впереди паровоза, это как раз моя следующая тема, о чем я хотела рассказать. Вот представьте, да, если вы никогда не были в Дубае, вот просто представьте себе здание высотой почти 830 метров. Это же что-то нереально. А теперь просто представьте, попробуйте, вот просто папа. Отмотали? Молодец. А теперь просто попробуйте представить, сколько времени нужно, чтобы вообще придумать и построить такую махину, правильно? Проект Бурдж-Халифа начали разрабатывать в 2003-м, а уже в 2004-м на месте будущего небоскреба началось строительство. Ну, естественно, инженеры там все дорабатывали в процессе постройки, ведь изначально башню хотели сделать примерно 700 метров, но в процессе проект несколько раз меняли и подняли планку до рекордных 828 метров. Строительство, как я уже сказала, продолжалось около 6 лет, и 4 января 2010 года Бурдж-Халифа официально был открыт. На тот момент это, естественно, самое высокое сооружение, когда-либо созданное человеком. Интересно, кто когда сможет переплюнуть, правильно? Но самое интересное началось уже после торжественного открытия. Оказалось, что даже у здания стоимостью миллиарда долларов могут возникнуть вполне бытовые проблемы, например, с лифтами. Через несколько недель после открытия смотровой площадки один из лифтов остановился между этажами, и несколько посетителей оказались заперты внутри примерно на 45 минут. Ну, ребят, на самом деле, что такое 45 минут в лифте посидеть? Казалось бы, нам, если кто-то вырос на постсоветском пространстве, господи, да мы там часами сидели, если не сутками. И ничего, и нормально. Но это же все-таки новострой, самый дорогой проект, один из самых дорогих проектов в мире. Ну, все, совсем более-менее разобрались, естественно. Причиной стала техническая проблема с электропитанием, после чего смотровую площадку временно закрыли почти на 2 месяца. Ну, были и другие сообщения о сбоях в работе лифтов, которые приходилось устранять уже после запуска здания. Но серьезных проблем с самим фундаментом или несущей конструкцией обнаружено вообще не было. Башню специально спроектировали так, чтобы она выдерживала огромные нагрузки и сильнейшие ветровые воздействия. А вот обслуживание такого гиганта — это отдельная история. Только на мытье всех окон и стеклянных панелей фасада уходят месяцы. Для этого на здании установили специальные системы с люльками, которые позволяют рабочим добираться до самых невероятных высот. И получается довольно так символично. 6 лет строили небоскреб, а потом выяснилось, что поддерживать его в идеальном состоянии практически бесконечная работа. Да, и, пожалуй, именно это делает историю Бурдж-Халифа настолько интересной. Построить самое высокое здание оказалось только половины задачи. Вторая половина — заставить эту гигантскую конструкцию каждый день нормально работать. Ну что, были, посещали, хотите ли? Ну а тем временем давайте продолжать этот вечер вместе на волне Первого радио.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем переходить во второй. Напоминаю, что у нас сегодня вообще происходит. Значит, на шестой передаче в 17:30 мы услышим рубрику «Дикие домашние» от Кристины Кипнис. Узнаем что-нибудь интересное про животинку какую-нибудь. А с 7 до 8 у нас с вами прямой ответ с Марианной Беленькой, а с 8 до 9 белая карта. Вот такое вот расписание. Ну и знаете, вы скажете: Алина, ты просто-напросто достала нас уже своими BTS. А я скажу: нет, недостаточно мы их слушаем. Вы знаете, чем больше слушаешь BTS, тем больше они тебе нравятся. Именно поэтому прямо сейчас мы завершим композицией My Universe. Ну ладно, BTS и Coldplay пусть будет, да еще и в обработке от Дэвида Гетты. Почему бы и нет? Встретимся совсем скоро. Погнали!

0: Шестая передача. Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
2: Реклама. Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
9: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня. Свое родное.
10: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur. Эры Хашива 9.
11: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
12: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
13: Однозначно.
12: Так и будем теперь называться.
1: Кристина Кипнис.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Новости.
13: Ортодоксы блокировали шоссе номер 4. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Десятки ультраортодоксальных протестующих перекрыли шоссе номер 4 в районе развязки Гея на границе Бнейбрака и Петахтиквы после того, как полиция заранее закрыла этот участок автотрассы для движения. Демонстранты, протестующие против ареста уклониста, скандируют «лучше смерть, чем служба в армии». По данным информационного портала «Вести», ЦАЛЬ призвал эвакуироваться из районов сектора Газа за желтой линией перед ударами по объектам террористической инфраструктуры. По данным армии, в этих районах находятся склады оружия. Палестинская сторона утверждает, что предупреждение об эвакуации получили в том числе начальная школа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, а также медицинский центр организации «Врачи без границ». Военный представитель хуситов в Йемене Яхья Саари заявил, что движение Ансар-Алла берет на себя ответственность за атаку на саудовский нефтяной танкер «Рамзан» у побережья Янбу и удары по скоплениям саудовских войск. По словам Саари, атаки были проведены с использованием баллистических ракет и беспилотников и были осуществлены в рамках морской блокады Саудовской Аравии. Бойцы пограничной полиции обнаружили в иерусалимском квартале Силуан древнюю погребальную пещеру. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что находка была сделана во время операции, проводимой на фоне затяжного конфликта между арабскими семейными кланами в этом районе. На пещеру наткнулся один из пограничников во время обыска под одним из строений. На место прибыли специалисты управления древностей. По результатам предварительной проверки они пришли к выводу, что обнаруженные погребения относятся к периоду второго храма. Полиция и МАГАФ продолжают охранять место находки, пока специалисты управления древности занимаются дальнейшим изучением пещеры. Президент США Дональд Трамп за последний год набрал около 6,5 килограммов и сейчас весит примерно 108 килограммов. Врачи, с которыми поговорило издание Washington Post, предупреждают, что в возрасте 80 лет лишний вес повышает риск серьезных заболеваний. При росте около 190 сантиметров индекс массы тела Трампа составляет 29,7, чуть ниже границы ожирения. Год назад президент весил около 102 килограммов. Эксперты считают, что снижение веса должно стать одним из приоритетов для здоровья президента. При этом врач Белого дома по итогам последнего обследования назвал состояние Трампа отличным и рекомендовал ему улучшить питание и увеличить физическую активность. И о погоде. Завтра, 25 августа, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате 41 градус. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
1: Шестая передача на Первом радио.

18:07 в Израиле. Сегодня у нас 24 августа. Ну и, конечно же, шестая передача в самом разгаре. Ну, точнее как, это будет завершающий на сегодня час, потому что сегодня понедельник. Да-да, вот такая вот у нас с вами программа. Ну и, конечно же, напомню еще раз, что в 18:30, 18:32 где-то мы с вами услышим рубрику «Дикие и домашние». Ну, о чем же мы болтаем сегодня? Знаете, об архитектуре, да. Я очень далека от этого дела, но всегда вот восхищалась тем, как люди это удается. Как можно спроектировать здание, представить у себя в голове, перенести на бумагу, а потом построить. Это же великолепно. Ну, конечно, еще и строители в этом принимают участие, инженеры и тому подобное. Короче, это большой-большой процесс, все молодцы, все классно. Но, знаете ли, бывают некие строения, которые вызывают вопросики. Либо во время стройки, либо после нее. И что лучше, что лучше? Наверное, когда вопросиков меньше в любом случае. Ну вот, например, сейчас поговорим про дом Касамила в Испании. Да, легендарное здание в Барселоне, созданное гениальным Антонио Гауди. Оно сегодня входит в список наследия ЮНЕСКО. Но его строительство было сплошным скандалом. Заказчик Пере Мила и городские власти были в ужасе от радикальных идей архитектора, отказавшегося от прямых линий. В процессе постройки Гауди постоянно выходил за рамки утвержденного бюджета и нарушал абсолютно все строительные нормы в Барселоне. Здание превышало допустимые стандарты по высоте, объему, одна из колонн фасада и вовсе вылезала на пешеходную проезжую часть улицы. Муниципалитет

к изогнутым стенам. Однако время расставило все по местам, и технический бюрократический хаос превратился в мировой шедевр такой органической архитектуры. Если никогда не видели, загуглите «Дом Мила» или «Каса Мила», вам выдаст просто что-то невероятное. А возможно, есть среди вас счастливчики, которые видели его своими глазами. Ну что ж, давайте начинать этот час. Люся Чеботина у нас, почему бы и нет?

Вы когда-нибудь слышали о висячем монастыре Хёакуньсы? Да, если что, я правильно вроде произнесла. Так, все, хватит, больше не произносим. Естественно, он находится в Китае. Если вы о нем никогда не слышали, загуглите или просто напишите «висячий монастырь», вам его сразу выдаст. Это просто нечто невообразимое. Построенный на крутой скале возле горы Хэншань, более 1500 лет назад этот монастырь кажется вызовом здравому смыслу. Первоначальный план древних строителей опирался на идею вклинить деревянные балки прямо в скальную породу без глубокого фундамента. Со временем, под воздействием ветров и движения пород, конструкция начала смещаться, а опорные деревянные сваи начали прогибаться и выходить из гнезд. И древние инженеры создали систему, которая держится буквально, грубо говоря, извините уж, на соплях и трении, где дубовые балки вставлены в глубокие отверстия. Да, на протяжении веков монастырь неоднократно находился на грани обрушения из-за землетрясений, усыхания древесины. И самое удивительное, что многие из тонких вертикальных столбов, которые видят туристы, на самом деле не несут никакой нагрузки. Они были добавлены позже просто для психологического успокоения молящихся. Архитектурный провал в выборе стабильного места для постройки компенсировался невероятной находчивостью мастеров, латавших здание столетиями. Конструкция постоянно гуляет, скрипит, но каким-то чудесным образом держится на отвесной стене. И сегодня этот архитектурный риск притягивает миллионы путешественников, пораженных смелостью и ошибками древних зодчих. Не знаю, доеду ли я когда-нибудь до Китая, но, в принципе, вообще увидеть такое хотелось бы. Заходить туда не очень, потому что все-таки страшненько, но кто знает, что жизнь преподнесет. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем «Танго in Harlem». Погнали! Погнали!

Между прочим, от Сашеньки пришло сообщение. Китайцы говорят, американцы придумывают дома в фильмах фэнтези, а мы строим в реале. Скажите, кто-нибудь из вас был вообще, не знаю, в Китае, например, в Южной Корее, в Японии, что действительно там настолько круто, да?

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Шестая передача.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Жаркое лето в Center Car.
12: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
13: Center Car Азур.
12: Терех Ашива 9.
2: Реклама.
14: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать 3 детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
15: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
14: Анна Родина.
16: Первому радио 25 лет.
1: Шестая передача.

Что-то странное сегодня происходит уже второй, третий раз. Который раз я хочу поговорить про Северную Корею. Скорее всего, въезд мне туда все равно заказан. И тем более после того, что я расскажу, будет. Ну, не особо-то и хотелось. Кстати, написали мне сообщение. Тетя Вась написала, что были в Китае. Еда вся острая. Ночной город. Вау, шикарный, да. И все там действительно очень шикарно. Очень рада. Да, интересно было бы посмотреть. Итак, переходим к Северной Корее. Отель «Рюген» в Пхеньяне. Строительство 105-этажного пирамидального гиганта началось в 1987 году с целью продемонстрировать миру техническое могущество страны. Однако проект обернулся одним из самых длинных и дорогостоящих строительных долгостроев в истории человечества. Из-за экономических трудностей и краха внешнеторговых связей строительство полностью заморозили в 1992 году, оставив в центре столицы голый бетонный каркас. Позже иностранные эксперты провели инспекцию и выяснили, что бетон, использованный при строительстве, был отвратительного качества, а шахты лифтов оказались кривыми. Здание десятилетиями стояло без окон, на двери, превратившись в такую огромную просто пирамиду, на призрачную, которую даже стирали с официальных фотографий города. Попытки облицевать отель стеклом в 2000-х годах лишь придали ему внешний лоск, но внутри здания так и осталось пустым бетонным панцирем. Проблемы с конструктивной целостью и отсутствие нормальных коммуникаций делают его эксплуатацию невозможной. Так что здание попало в книгу рекордов Гиннесса как самое высокое незанятое сооружение в мире. И это такой грандиозный инженерный провал, да? Он стал символом гигантских нереализованных амбиций. Ну, знаете ли, не буду я спрашивать, был ли кто-то в Северной Корее, потому что вряд ли вы будете об этом сильно распространяться. Хотя, если были, напишите честно, мне очень интересно. Ну что ж, давайте совсем скоро прозвучит рубрика «Дикий и домашний». Вот буквально сейчас композицию от группы «Градусы» послушаем, и сразу начнутся «Дикие домашние». Надеюсь, вы готовы. Погнали! Погнали!

0: Дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем! И сегодня мы отправимся в мир сайгака. Это степные антилопы, живут в Казахстане, Калмыкии и Монголии. Их сразу узнаешь по носу. Он большой, свисает вниз, похож на маленький хобот.
2: Носа, носа! Assim você me mata. Ай, se eu te pego. Ай, ай, se eu te pego.
1: Вид древний. Сайгаки бегали по земле еще во времена мамонтов. И их вид под угрозой, поэтому они в Красной книге. Нос работает как фильтр, задерживает пыль и песок летом, когда стадо бежит по степи. Тот же нос греет воздух. Зимой холодный воздух проходит через нос и становится теплым.
3: Не вешать нос. Гардемарины, дурная жизнь и хороша.
1: Бегают сайгаки до 80 км в час. Это быстрее, чем едет машина по городу. За день миграции проходит до 200 км. Идут большими стадами через всю степь. Пережили ледниковый период. Сайгаки бегали по земле еще во времена мамонтов. Рога есть только у самцов. У самок рогов нет вообще. Во время гона нос у самцов раздувается сильнее обычного. Это помогает привлечь самок. Один самец собирает гарем из 30-50 самок, охраняет их от других самцов.
4: Да, я гамма-самец, я иду позади, я не вожак, не боец, вас не стремлюсь превзойти.
1: Детеныш встает на ноги уже через час после рождения и почти сразу может идти за стадом. Переносит жару под плюс 40 и мороз до минус 40. Один вид выдерживает такие перепады температур. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
0: Дикие и домашние.
5: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача. Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляции.
0: Реклама. Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения, 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый, 18,90 за килограмм. «Мада Неймания», Митхам Эликоин, 21, напротив Академического колледжа.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
0: Даксу 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
0: Реклама. Шестая передача.
10: Ну что, продолжим шестую передачу. Сегодня говорим об архитектурных провалах. Вы когда-нибудь видели наверняка мост Миллениум в Лондоне? Но если не видели, то можете загуглить. Хотя, по-моему, именно этот мост был в Гарри Поттере, когда его там якобы разрушили и тому подобное. Ну, кстати, у этого моста действительно очень интересная история. Пешеходный мост через Темзу, спроектированный сэром Норманом Фостером, был торжественно открыт в июне 2000 года, к новому тысячелетию. Поэтому он так и называется. Однако в первый же день работы мост пришлось закрыть. И же из-за неожиданного и крайне опасного технического эффекта. Когда тысячи людей ступили на мост, он начал сильно раскачиваться из стороны в сторону, заставляя пешеходов подстраивать свой шаг под колебания конструкции. И это подстраивание, такая синхронная походка, создало эффект положительной обратной связи, усиливая боковую раскачку до пугающих масштабов. Мост мгновенно получил в народе ироничное прозвище «Wobbly Bridge», то есть «шатающийся мост». Инженеры не учли явление бокового резонанса, вызванного именно пешеходным трафиком, а не ветром. Мост закрыли всего через 2 дня после открытия, и он простоял заблокированным почти 2 года. Для исправления ошибки пришлось установить 91 гидродинамический и инерционный демпфер для гашения боковых и вертикальных колебаний. Модернизация обошлась в дополнительные миллионы фунтов, но зато превратила мост в одно из самых защищенных в мире. И знаете, я что-то когда по нему ходила, мне все равно было страшно, и у меня было ощущение, что он шатается. Может быть, мне, конечно, казалось, но мне было очень страшно, потому что я, если честно, мосты не люблю. Хотя в Лондоне без мостов, без того, чтобы пересечь хотя бы несколько, невозможно ничего сделать. Ну что же, будем дальше наслаждаться этим вечером вместе на волне Первого радио.

Ну что, подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Встретимся с вами завтра в то же время, в том же месте. А далее будет выпуск новостей. И после этого начнется программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. А вот с 8 до 9 уже будет программа «Белая карта». Но прямо сейчас хочу этот вечер завершить на композиции от группы Queen. We will rock you! Ну что ж, с вами была я, Алена Дарак. Всем прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всем пока!

0: 36-я передача.
1: Реклама.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
9: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
10: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
11: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое родное.
13: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
14: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazemer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
15: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
14: Андрей Ежов.
0: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Корпорация Кан принесла извинения за расистский видеоролик. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», после официального обращения вице-спикера Кнессета депутата Евгения Савы к генеральному директору израильской корпорации общественного вещания Кан Голану Йохпазу, скандальный фрагмент программы «Четыре свадьбы» был полностью удален со всех страниц вещателя в социальных сетях. В корпорации Кан также опубликовали официальное заявление с извинениями. Программа «Четыре свадьбы» сближает разных людей, отражает их взгляды и личные переживания. Кан привержена принципам терпимости и уважения достоинства каждого человека, каждой группы и общины, независимо от происхождения, языка или этнической принадлежности. Мы сожалеем, что прозвучавшие высказывания задели чувства кого-либо из зрителей. Напомним, в промо-ролике реалити-шоу «Четыре свадьбы» 27-летняя участница программы объявила, что разговоры на русском языке в супермаркете и других общественных местах сверлят ей мозг. После тысяч возмущенных откликов от русскоязычных репатриантов к ним присоединились и блогеры-репатрианты из Эфиопии. В соцсети заполнили ответные видео как серьезные, так и саркастические. Многие блогеры на трех языках – иврите, русском и амхарском – поддержали предложение запретить трансляцию ролика на общественном телевидении, существующем на средства налогоплательщиков. С такими предложениями выступили глава НДИ, депутат Кнессета Авигдор Либерман, вице-спикер Кнессета Евгений Сава и депутат Владимир Беляк, входящий в блок «Беяхат». Десятки ультрарелигиозных демонстрантов спустились на 4-е шоссе в районе перекрестка Гея в Бнейбраке, перекрыв движение в обоих направлениях. Акция протеста связана с арестом уклониста в Хайфе. Представители ультрарелигиозных радикальных организаций предупредили о ее начале за несколько часов. Участники акции держат плакаты, скандируют «умрем, но не призовемся» и вступают в столкновение с полицией. Полицейские пытаются убедить их разойтись, прежде чем будет применена сила. По сообщению полиции, перекрыто 4-е шоссе, а также улица Жаботинский, трасса Гея и другие улицы в районе демонстрации. Автомобиль столкнулся с мотоциклом неподалеку от въезда в Мелию. В результате ДТП пострадал мотоциклист. По сообщению МАДА, пострадавший, мужчина в возрасте примерно 35 лет, получил тяжелые травмы ног. После оказания неотложной помощи его эвакуировали в медицинский центр Агалиль в тяжелом состоянии. Йеменские хуситы заявили, что атаковали саудовский нефтяной танкер «Рамзан» у побережья Янбу в Красном море. По словам представителя группировки «Яхья Сари», по судну была выпущена баллистическая ракета, которая якобы поразила цель и вызвала пожар. Хуситы также утверждают, что нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками по саудовским военным в районе Аль-Канайс, а также по колонии техники в районе Аль-Абр и Аль-Вади. По версии хуситов, в результате атак были уничтожены военная техника и склады оружия, есть погибшие и раненые. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что от офицера службы безопасности саудовской судоходной компании получено сообщение об атаке на танкер, которое вызвало пожар на борту. Никто из членов экипажа не пострадал. По данным Вала Ньюс, израильская компания Интеркьюр, занимающаяся производством медицинского каннабиса, получит 230 миллионов шекелей компенсации за ущерб, причиненный ее деятельности после резни 7 октября и последовавшей войны. Компания сообщила на биржу о заключении окончательного соглашения с налоговым управлением и государственным компенсационным фондом. Первоначально Интеркьюр требовала более 300 миллионов шекелей компенсации. В качестве аванса она уже получила 101 миллион шекелей. Во время нападения 7 октября был серьезно поврежден и полностью выведен из строя основной комплекс по выращиванию и производству каннабиса компании «Кандок», принадлежащий «Интеркьюр» в кибуце Нир-Оз. После утверждения компенсации компания намерена ускорить восстановление предприятия и вернуть его к полноценной работе. Новость о соглашении привела к росту акций «Интеркьюр» примерно на 33%. И о погоде. Завтра, 25 августа, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.
18: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
19: С вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. А также напомню, что вы можете задавать вопросы нашим гостям, если передача, как сегодня, идет в прямом эфире. А с нами из Берлина историк и политолог Дмитрий Стратиевский. Здравствуйте, Дмитрий.
20: Здравствуйте, Марианна. Приветствую всех наших зрителей и слушателей.
19: Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Сейчас в Германии прикованы глаза очень многих, и в Европе, и не только в Европе. Для тех, кто не знает, коротко скажу, что 6 сентября в Саксонии-Анхальт решится, сможет ли представитель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» впервые в послевоенной истории страны возглавить земельное правительство. И вот мы назвали передачу, может быть, немного громко, но интересно ваше мнение. Это Четвертый рейх или новая демократия? То есть очень многие опасаются прихода к власти ультраправых сначала в отдельно взятой земле, а потом уже, возможно, и на федеральном уровне. Что вы думаете?
20: Давайте мы все-таки разделим федеральную земельную политику. В Германии действительно между этими двумя сферами проведена очень четкая грань. По компетенциям, по полномочиям, по возможности влияния. земельный уровень не несет ответственности за вопросы внешней политики, обороны, приема беженцев, не может определять монетарный финансовый курс страны. То есть условный, пока очень гипотетический, мы не знаем, каковым будет голос избирателей 6 сентября, но гипотетически приход к власти партии «Альтернатива для Германии» не будет означать вот таких вот мгновенных коренных изменений на федеральном уровне. Это не значит, что 7 сентября Германия станет совершенно иной страной, и все те достижения, которые были у страны с 49 года и с 90 года после воссоединения Германии, одним махом будут вот так зачеркнуты. Это не так. Но серьезные опасения, конечно, есть, о чем мы с вами сегодня поговорим.
19: Но вот какие это опасения и с чем они связаны? Потому что не все зрители и слушатели следят за политикой Германии. У нас в Израиле очень много своих проблем. Но вот ультраправые звучит как пугалка, хотя у этих ультраправых очень хорошее отношение с Израилем, но об этом, наверное, тоже потом.
20: Да, давайте тему отношений с Израилем оставим пока в стороне на более позднюю часть разговора. Это в первую очередь правопопулистская партия, созданная еще в 2013 году. Первоначально у нее были совершенно иные цели, от которых не осталось ни следа. Это вот она была создана группой правоконсервативных профессоров и различных политиков, опять же, правоконсервативного лагеря второго ряда, которые выдвигали иные варианты действия Германии в еврозоне. То есть разделение евро на нескольких зон или иная политика монетарная. То есть это были вот такие немножко, можно так сказать, академические дискуссии, но со временем в результате трех или уже даже четырех внутрипартийных переворотов она превратилась в рупор фактически всего ультраправого спектра Германии, как партийного, так и непартийного. Фактически вся программа партии строится вокруг их восприятия вопроса миграции и беженства. Сейчас к этому прибавились еще и требования о выходе из еврозоны и из Евросоюза, чего раньше в программе этой партии не было. Они предлагали это делать только в результате референдума. И, конечно же, эта партия во многом пытается подорвать все вот устои Германии, ту систему сдержек и противовесов, которые формируют современную федеративную республику. Это какие-то предложения совершенно кардинальных реформ управления.

0: весьма дружеское отношение к России и лично к Владимиру Путину. Она выступает за возврат к закупкам российских энергоносителей, которые называют дешевыми, хотя в скобках это было не совсем так в истории современной Германии. Она выступает против помощи Украине, она крайне скептически относится к НАТО. Причем это довольно серьезная линейка, как действительно классической ультраправой риторики, даже в чем-то более жесткой, чем в других странах Европы. К примеру, Мари Ле Пен разорвала всякие отношения с партией АДГ. И откровенный популизм, попытка дать избирателям простые ответы на сложные вопросы и, грубо говоря, вот такими вот обещаниями купить их голос. Это я сейчас очень кратко и действительно максимально просто для негерманских зрителей и слушателей рассказал, в чем, собственно, суть этой партии.
1: А, кстати, сразу интересно, а почему Мари Ле Пен разорвала связи с АДГ? Потому что, кажется, ну, там крайне правая, ультраправая, тут ультраправая. Ну, я прошу прощения за наивный вопрос, но вот со стороны, кажется, им, чему бы им не общаться вместе?
0: Это произошло перед выборами в Европарламент, когда лидеры списка АДГ Максимилиан Кра и Петер Быстрон, особенно Максимилиан Кра, дал развернутое интервью газете «Ля Република» итальянской и заявил о том, что не может считать всех военнослужащих СС преступниками, мол, нельзя их всех стричь под одну гребенку. И был еще целый ряд высказываний, направленных прямо фактически на, если не на глорификацию нацизма, то на каком-то такой курс на определенное сглаживание темных страниц нашей истории, которые один из лидеров АДГ в свое время назвал этот период с 33 по 45 год вот таким вот незначительным плевком. Он выразился более жестко, но я не буду говорить непечатные выражения в эфире. В общем, что-то незначительное, о чем можно забыть. И для Ле Пен, которая, как мы помним, исключила собственного отца из партии в свое время за откровенно антисемитскую и пронацистскую позицию, это было, конечно же, неприемлемо. Кроме того, Ле Пен после 22 года взяла курс на отдаление от Путина и России, и такая вот показная близость многих представителей АДГ, которые ездят до сих пор регулярно в Российскую Федерацию, была для Ле Пен неприемлема. То есть ультраправые Европы – это такой очень сложный, такой разноцветный ковер из самых разных движений. Это не значит, что они все едины.
1: На самом деле, да, потому что нас часто пугают ультраправая Европа, ультраправый поворот Европы. Хотелось понимать, что это значит. И вот хотя бы на примере Германии. Но вы говорите, что по одной стране, получается, понять будет невозможно. У каждой страны свои особенности. Здесь так, здесь сяк. Но меня, наверное, интересует больше всего вот возвращение, возможность возвращения нацизма, национал... вот всего того, что было в фашистской Германии, и это, мне кажется, и в самой Германии боятся этого же.
0: Не, ну это совершенно можно исключить. С вероятностью 100%, потому что внутри той же самой АДГ, как вы уже поняли из предыдущих моих 10 минут, меня никак нельзя назвать сторонником или симпатизантом этой партии, и даже нельзя назвать человеком, который относится к ней нейтрально, но партию «Альтернатива для Германии» нельзя назвать вот таким вот ремейком или версией 2.0 национал-социалистской партии Германии, то есть партии Гитлера. В любом случае, немецкие механизмы власти, та самая система сдержек и противовесов, германское общество, в котором антифашизм является, ну, можно сказать так, государственной идеологией фактически, они перемелят любых ультраправых, и Германия, здесь я могу дать абсолютно 100% гарантию, никогда не вернется к тому, что было в период с 33 по 45 год. У партии «Альтернативы для Германии» есть определенные соприкосновения, я бы так сказал, с этой темой. Их позиция, в принципе, такова. Как я уже выразился, они считают этот период очень незначительным элементом истории в тысячелетней истории вот такой вот исторической Германии, начиная с периода после распада империи и по их мнению,

0: постоянно говорить о чувстве вины. Они называют это чувством вины, я называю это чувством коллективной ответственности германского народа за преступление нацизма. В 2026 году уже не имеет никакого смысла, опять же, по их мнению. Поэтому вот, например, в той же самой земле Саксония-Ангальт партия предлагает изменить учебники, в Германии нет классических учебников, изменить учебные планы и учебные рекомендации, чтобы не уделялось столько внимания Второй мировой войне, чтобы школьников воспитывали в духе патриотизма и больше говорить, скажем, о Бисмарке или каких-то других значимых исторических персон из германской истории. То есть это такое, такая вот попытка иначе расставить акценты и убрать вот эту важную часть исторической памяти, коллективно ответственность за преступление нацизма. Но это не будет автоматически возвращать, означать копирование каких-то действий нацистов.
1: Но нет ли угрозы, что может постепенно ситуация меняться, пусть не сегодня, не завтра, даже не послезавтра, с годами, и если к власти укрепятся, все начинается как раз со школьных учебников, и мы видим это и по примеру России, и по примеру много других стран, когда начинается воспитывать чувство такой, как отказ от прошлой истории, чувство, что не нужно мучиться чувством вины, не чувством ответственности, и нужно гордиться Бисмарком и т.д. и т.п., и имперские чувства и так далее. Это я сейчас тоже очень утрирую, но с этого вообще начинается поворот сознания, и лет через 10-20 можно не узнать, когда школьники, нынешние школьники вырастут, все может измениться.
0: Я поэтому и говорю, то есть я эти опасения воспринимаю крайне и крайне серьезно. Поэтому правозащитники и общественные деятели, представители некоммерческих организаций, да и многие политики уже сейчас бьют тревогу. Потому что действительно такие процессы нужно душить в зародыше. Я здесь с вами полностью согласен. Но даже если АДГ возьмет власть в одной отдельно взятой земле, что, подчеркиваю, еще очень даже далеко от 100% вероятности, то есть вероятность сейчас я бы оценил не более чем 10-15%, даже если это все-таки произойдет, изменить что-либо коренным образом они не смогут. Есть гражданское общество. В той же земле Саксония-Анхальт есть огромное количество антифашистских организаций, есть другие политические партии, которые тоже будут присутствовать в Ландтаге, есть в конечном итоге учителя. В Германии учитель – это не вот такой вот раб программы, не человек, который должен, безусловно, выполнять планы и действовать по указке директора, это свободный человек. Да, есть учебные планы. Да, скажем, учитель не может не говорить о Холокосте на уроке истории, это совершенно невозможно, он обязан это делать, но он может излагать и свою собственную позицию, если она, конечно же, не противоречит действующему законодательству, и рассказать больше о какой-то другой странице истории, представить собственное мнение. И если, ну, представим самое невероятное, так плохо я не думаю даже об АДГ, я честно говорю. Но если, условно говоря, министр образования земли Саксония-Ангальт распорядится убрать из программы события, связанные с Холокостом и с ответственностью Германии, ответственностью немецкого народа за преступление нацизма, то я уверен, что абсолютно большинство учителей просто не подчинится, а значительное количество учеников просто возьмет и выйдет из класса. Эта антифашистская прививка, да, она ослабла, и мы это видим по результатам определенных партий, как на выборах, так и по опросам, но она еще очень сильна, и достаточно пройтись по германским улицам, по улицам немецких городов и увидеть, сколько есть вот этих, например, так называемых камней преткновения, по-немецки «Штольпер-Штайне», небольших таких брусков, монтированных прямо в землю, как правило, они или в асфальт, они сделаны из камня, напоминающих о тех евреях, которые жили в данном доме, которые погибли, либо были депортированы в лагеря, в гетто и потом погибли. И эти таблички, они регулярно приводятся, или эти камни, они регулярно приводятся в порядок. Вот даже у нас с товарищами на 8 мая, на день окончания Второй мировой войны, была такая традиция такими тряпочками эти камни протирать, чтобы они снова блестели на солнце, и надпись не терялась, чтобы прохожие могли видеть имена этих людей и помнить о них. это слишком глубоко, это уже какой-то своего рода генетический код Германии, и я не представляю себе, что должно случиться в этом мире, чтобы он был сломан.
1: Будем надеяться, тогда хотелось поговорить, в чем секрет популярности ДГ и как партия, которая была изначально, вы упомянули, консервативной, профессоркой, превратилась в ультраправую, и как вообще процессы такие происходят в Европе. Но давайте сделаем это через после рекламы, через 2 минуты мы вернемся.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
4: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени «Шева» десятка 19,90 за килограмм. «Мадана Имания» Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
2: Реклама. Голоса Первого радио.
8: Павел Маргулян, ведущий программ «ПМ» и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
9: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
8: Павел Маргулян.
10: Первому радио 25 лет.
2: Прямой ответ.
1: Мы продолжаем наш эфир. С нами Дмитрий Стратиевский. И говорим о ситуации в Германии, в частности, о партии «Альтернатива для Германии», которая может или не может победить сейчас на выборах в одной из земель. В чем успех, я хотела спросить, этой партии, в чем ее популярность, кто ее база и как она превратилась из консервативной в ультраправую?
0: АДГ появилась, что называется, в нужном месте и в нужное время. То есть электорально этой партии крайне-крайне повезло. До 2013 года в Германии не было ни одной значимой не только ультраправой, но и праворадикальной партии. Была еще такая формула Штрауса, известного германского политика, о том, что в парламенте не должно быть партии правее Бундестага, чем блок ХДС-ХСС. И внутри ХДС находились различные правые, более правые группы, чем сама партия. И вот общество и партийная система находила такой баланс. Он дал трещину при Ангеле Меркель, потому что политик в свой третий-четвертый срок весьма-весьма полевела, ушла от традиционного правоконсерватизма и даже, можно сказать, правого центризма, что вызвало серьезную рознь внутри партии, это первое. Второе, конечно, кризис, миграционный кризис 2014-2015 года, который сыграл на руку и стал вот таким вот отправной точкой, толчком для АДГ. И, наконец, все кризисные ситуации последних лет, от финансового кризиса в Евросоюзе, эпидемия COVID, широкомасштабная война, все это весьма и весьма профессионально лило, что называется, воду на мельницу АДГ, которая, находясь в такой позиции якобы несистемной партии, якобы выступающей против правых элит, представители этой правящих элит, представители этой партии еще любят говорить о старых партиях, вот «Altparteien» по-немецки, а мы якобы такое новое принципиальное движение. В германском обществе возникло большое количество людей, которые в силу самых разных обстоятельств и будем прямо говорить, из-за недоработки, недостаточной хорошей работы представителей других политических партий очутились в вот таком вот подвешенном состоянии. У них потерялись политические ориентиры, общественные ориентиры. Многие люди не знают, вот что будет дальше, как планировать. Мы же знаем, что вот немцы – это вот люди, которые любят все очень сильно планировать. Сейчас в нашем турбулентном мире планирование невозможно. Возникло очень много новых угроз, возник энергетический кризис. И вот в этой всей ситуации ЭДГ начала стремительно набирать популярность. Но я бы кривил душой, если бы объяснил все вот только вот такими вот недовольными, вот теми самыми, которые показывают там красную карточку или протестуют против других партий, и вот из принципа, из протеста выбирает ЭДГ. Это далеко не так, у ЭДГ уже сложился четкий ее собственный электорат. Это люди, которые, несмотря на большое количество скандалов, от коррупционных до явных признаков кумовства, сопровождающие эту партию, будут голосовать за нее все равно. Она является их представителем, они уверены, что именно эта партия в состоянии представлять их интересы. То есть это люди, которые разочаровались в демократии в принципе, их в Германии немало, которые разочаровались в германских институциях, а совсем еще недавно Германия просто била рекорды в Евросоюзе по степени доверия населения именно к институциям. Германию всегда называли институциональной демократией. Но вот многие люди, действительно, я бы сказал, у миллионов людей, они ушли к желанию вот получить такую сильную руку, которая быстро все наладит, которая быстро ответит на все их вопросы и сделает их жизнь лучше. Здесь очень много даже не из политики или политологии, а из психологии и желания человека быстро выбраться из этой кризисной ситуации. И многие даже слишком негативно оценивают, допустим, свое собственное материальное положение. На эту тему есть тоже интересные исследования, когда люди с неплохим доходом, которые позволяют себе вести достойный уровень жизни, даже иногда выше среднего по германским меркам, они считают, что их уровень жизни резко упал, и поэтому нужно голосовать вот за партию, которая выступает за такие радикальные перемены. То есть секрет ее популярности, я резюмирую, во-первых, это удачный политический, геополитический международный момент. Второе – это слабость или ослабление германских институций и недостаточная работа классических политических партий. И третье – это действительно большой процент разочарования населения, поправления населения и желания вот выбраться из этой общественно-политико-психологической ямы, я бы так сказал, в которой сейчас многие немцы находятся.
1: А можно ли говорить, что партия больше популярна в Восточной Германии, чем в Западной? Или это все очень условно?
0: И да, и нет. Это было бы слишком простым ответом и, в принципе, неправильным. Действительно, если мы посмотрим на результаты опросов и на результаты выборов недавних, во всех восточных землях сейчас, ну, за исключением Берлина, который после воссоединения можно рассматривать отдельно, во всех восточных германских землях у АДГ сейчас в опросах 40+. Это совершенно невиданный процент, иногда опускается до 38, как, например, сейчас в Мекленбурге, Передней Померании, иногда 37, иногда 41-42, но это совершенно немыслимые рейтинги для германской политической элиты, которые у традиционных таких крупных партий, как христианские демократы, партия Мерца или социал-демократы, были в 2000-2010 годах. Поэтому, да, на Востоке самая мощная электоральная база, самые сильные партийные организации, более высокий степень укоренения в населении и контакта с населением, это так. Но мы видим, что и на западе Германии за последние 5-6 лет, где также проходили земельные выборы, партия набирала примерно в 2 раза больше, чем на прошлых выборах. Сейчас опросы показывают, что в некоторых западно-германских землях партия АДГ может набрать и в 2,5 раза больше, чем на прошлых выборах. То есть она довольно-таки сильно и активно марширует на запад, и получает возможность укорениться и в западных землях.
1: Знаете, вот вы называете цифры, и мне не дает покоя о том, что мы говорили в первой части программы. Вы говорили, есть оппозиция, есть прививка в обществе, есть много кто будет выступать против. Но если вот эти цифры 40, а дальше еще больше, меня просто вот пугает, что эти 40 перерастут в 60, 70, 80.
0: Поэтому я как раз и говорю о том, что, несмотря на все уважение и всю надежду на прочность германской политической системы, конечно, здесь нельзя расслабляться и пребывать в вот таком вот благостном спокойствии. Это не так, но вот в целом сейчас по Германии у АДГ примерно 27-27,5%, это общенациональный уровень, это действительно это крайне высокий рейтинг. Но об этих вот действительно крайне высоких цифрах, вот Саксония Ангальт это в данный момент 43, в Бранденбурге, в Саксонии тоже где-то в районе 40%, это уже феномен Восток. И, к сожалению, я опять бы здесь кривил душой, если бы сказал, что этот рейтинг вот такой вот скачущий, что называется, до ближайшего скандала или до ближайшего какого-то крупного потрясения, связанного с этой партией, потом оно пойдет в разы. К сожалению, это не так. Как я уже сказал, крупные скандалы, связанные с лидерами списка партии на выборах в Европарламент, когда действительно они говорили о те слова, которые выходят за грань допустимого в германском обществе и уже фактически подпадают под действие Уголовного кодекса. Окей, это было сформулировано так, что их нельзя притянуть напрямую к ответственности, но по сути своей это действительно так. Это не вызвало серьезного падения рейтинга. На тот момент он был действительно в каких-то гомеопатических величинах, буквально там на процент рейтинг понизился. То есть здесь я бы высказался так, проблема не в АДГ, хотя в АДГ, конечно, тоже проблема. Проблема в электорате, в людях, которые ее поддерживают. Проблема в том числе и в людях, которыми политически очень долго в Германии практически никто не занимался. Возникли действительно вот такие вот общественные ниши, где люди оказались сами, предоставленные сами себе, и они не справились с кризисом и не справились с своими моральными со своими моральными проблемами и психологическими проблемами. Я не склонен как-либо идеализировать или даже позитивно относиться к избирателю партии АДГ. Он должен понимать, что он делает. Все-таки в выборах участвуют совершеннолетние люди, но часть из них и значительную часть из них может это 30% этих людей нельзя назвать вот такими вот убежденными ультраправыми. Это скорее вот те, кто попали вот в эту вот ловушку, из которой при помощи общественно-политических просветительских механизмов их можно вытащить.
1: Знаете, у меня очень практический вопрос. АДГ – антимигрантская политика. В Германии живут сотни, я не знаю, тысячи, давайте десятки тысяч выходцев не только из арабских стран, но и те, кто бежал с Украины. И сейчас много россиян, которые бежали после 22-го года, нашли там убежище. Вот что будет со всеми этими людьми? Да, АДГ пока не отвечает за федеральную политику, вы это сказали, но что может произойти, как меняется миграционная политика Германии, может ли по-прежнему Германия оставаться надежным убежищем для всех этих людей?
0: Да, в Германии проживает порядка 1,3 миллионов украинских беженцев, цифры немножко от 1,1 до 1,3 движутся. В целом мы можем говорить о порядка 5 миллионов русскоязычных, теперь этот термин не в моде после 22 года, и мы знаем почему, выходцев из постсоветского пространства, использующих в качестве средства коммуникации русский язык, можно это выразить так, это как бы отдельная группа, плюс это значительное число российских немцев или выходцев не только из России, но и из всего постсоветского пространства, из Казахстана. И вот в эту группу, условно говоря, русскоговорящих входят и порядка 300 тысяч евреев, которых Германия называет контингентными беженцами, которых Германия принимала и продолжает принимать по программе, начиная с 90-го года. Здесь я никаких прямых угроз не вижу. Все-таки на земельном уровне ничего сделать нельзя. Единственное, что может сделать земельный премьер-министр, это ускорить депортацию тех, в отношении которых уже вынесено предписание о депортации, и то там с большими разными вопросами все-таки некоторые те, кто должны быть депортированы, на определенное время, не навсегда, подчеркиваю, на определенное время задерживаются в стране по гуманитарным соображениям. Все остальное это 100% федеральный. И что еще интересно, европейский уровень. Ведь нельзя забывать, европейское международное законодательство. Германия соблюдает конвенцию о правах человека, о правах беженцев. Есть очень большой пакет законодательств. И вот новые правила, которые недавно были приняты в Евросоюзе, я совершенно исключаю, что вообще какое-либо правительство вот так резко возьмет и выйдет из всех соглашений или начнет их систематически нарушать. Но, конечно же, высокие рейтинги или в какой-то мере даже крайне высокие рейтинги АДГ, они сдвигают всю дискуссию в Германии вправо. Это отмечают все, достаточно включить телевизор, посмотреть вечерние политические ток-шоу на общественно-правовых каналах ФРГ, открыть газеты, посмотреть сайты в интернете. Действительно, то, что еще недавно было, ну, если не запрещено в Германии свобода слова, то как-то нежелательно и не камильфо в демократической общественной дискуссии, сейчас об этом говорят. То есть германское законодательство уже заметно ужесточилось, уже заметно больше депортаций. Уже восстановлен пограничный контроль, в том числе и на границах с государствами, входящих в Шенгенское соглашение. От меня до Польши 60 или где-то 80 километров от Берлина. И когда я переезжаю границу, я вижу там стоящих пограничников, и уже обустроены даже стационарные посты для пребывания этих пограничников. Это уже не какие-то временные вагончики или палатки. То есть действительно германское общество принимает сейчас серьезные меры и германская политика для ужесточения миграционного законодательства. Но то, что хочет АДГ, я бы так сказал, даже это в принципе недопустимо, если мы не отменяем все законы и не выходим из всех обязательств, из всех международных конвенций. То есть представители партии Альтернативы для Германии, даже их топ-политиков, иногда крайне сложно понять, мне приходилось не раз с ними дискутировать, в том числе и на тему миграции, в том числе и в период своего депутатства в нашем региональном, локальном парламенте также была фракция партии «Альтернативы для Германии». И когда ты спрашиваешь этих политиков о конкретных мерах, что вы хотите сделать? Да, больше депортаций, да. Значит, привлечь больше полиции, но какие законы вы хотите изменить, что вы конкретно хотите сделать, вот здесь конкретного ответа не получает. Но я, опять же, с абсолютной уверенностью, я сегодня вот нахожусь в такой, наверное, роли неисправедливого оптимиста, но зная Германию изнутри, занимаясь в Германии политической деятельностью и проживая в стране уже более 30 лет, я могу точно сказать, что завтра никто не вышлет выходцев из постсоветского пространства обратно в страны исхода, не говоря уж о том, что абсолютное большинство, или значительное количество из иммигрантов старой волны уже имеют, конечно же, германское гражданство, и поэтому любой пограничник обязан пустить их обратно в страну.
1: Вы сказали сейчас, что вот про конкретные законы не говорят, когда доходит до конкретных дел, а тут обычно говорят, что партия проверяется в деле. То есть пока она в оппозиции, она может говорить все, что угодно. А когда она приходит к власти или имеет какую-то определенную власть, как большинство, то может очень быстро разочаровать своих избирателей. Возможно, в этом будет прививка для Германии, если АДГ получит все-таки рычаги какие-то власти и разочаруется избирателей.
0: Такая версия есть. Ее в Германии очень горячо обсуждают. Давайте отправим АДГ во власть, чуть не сказал, в земле, в которую не жалко, да, и посмотрим, что она там сделает, потому что в отличие от Бундестага, где выборы происходят раз в 4 года, на земельном уровне выборы происходят раз в 5 лет. 5 лет — это очень большой период, и любая политическая сила, любое правительство может себя показать как с хорошей, так и с плохой стороны. Но этого нельзя делать по понятным и прозрачным причинам. Первое. В Германии существует так называемое Brandmauer. Это добровольное обязательство других политических партий, парламентских партий, не вступать в коалицию, не сотрудничать с АДГ. Если АДГ берет власть, допустим, не в составе коалиции, по-прежнему с ней никто в коалицию вступать не хочет, но она создает однопартийное правительство, то она получает свои места в Бундесрате, во второй палате германского парламента, палате земель, и игнорировать целого премьер-министра земли и министров, которые связаны огромным количеством различных форматов с другими министрами других земель и с федеральными министрами, и в частности с канцлером тоже, это уже невозможно. То есть это легитимация АДГ, это ее нормализация, и это уже фактически подтверждение того, что она нормальная партия, обычная партия, как все остальные. Почему мы тогда должны ее игнорировать? Кроме того, за это время партия может натворить достаточно дел. Могут быть, ведь на земельном уровне партия, например, отвечает за полицию и спецслужбы. Вся полиция, ну, кроме отдельно небольшого количества федеральных полицейских, остальная полиция в Германии, она земельная. И профильный министр внутренних дел, который, соответственно, подчиняется министру, премьер-министру земли, министр-президенту земли, распоряжается судьбой, структурой и функционированием полицейского аппарата. Это и местная спецслужба, так называемое ведомство по защите Конституции, внутренняя спецслужба ФРГ, которая организована также и не только на федеральном, но и на земельном уровне. В каждой из 16 федеральных земель она автономно имеет свою структуру. То есть они могут быть реорганизованы до неузнаваемости. Вопросы образования, о чем мы уже тоже говорили, могут быть серьезно переписаны.
1: В общем, опасно.
0: В общем, этот список, и это я говорю, основные такие вопросы, и этот список очень и очень длинный. Поэтому я бы не советовал никому играть в эту игру и вот делать подобный эксперимент.
1: Тогда давайте уйдем на небольшую рекламу и поговорим в последней части про международный аспект, то, что мы анонсировали, и про Израиль, и про Украину обязательно тоже поговорим.
2: Прямой ответ.
11: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
7: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
11: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
7: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
12: 03-94-94-88-88.
7: Год без забот.
2: Реклама.
13: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
13: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
16: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
17: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
18: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
19: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
20: Жаркое лето в Center Car.
21: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
20: Звоните 03-558-5458.
22: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама. Прямой ответ.
1: Третьевским говорим о ситуации в Германии. И, в общем-то, в последней части хотелось обсудить отношения Германии с Украиной, Россией и Израилем, в частности, особенностью ОДГ и тоже, как это соотносится вообще с настроениями внутри Германии. Ну вот, собственно, вопрос, как вот позиция ОДГ, насколько она популярна внутри немецкого общества?
0: Позиция ОДГ в разрезе международных отношений.
1: Да, да, безусловно. Вот Германия, Украина, Россия и Израиль.
0: Я бы сказал, это не тема номер один и не тема номер три даже, или блок тем, за которые ОДГ выбирают. Все-таки основной секрет ОДГ и основной рецепт ее популярности – это вопросы внутренней политики. Хотя, конечно, тема миграции, она тоже связана с международной политикой. Но что касается, допустим, отношения к России и отношения к Украине, то это какой-то определенный козырь, определенные очки, которые набирает ОДГ в глазах своих избирателей. Позиция ОДГ, кстати, не всегда была однозначно пророссийской. Даже в последнее время существовали определенные такие колебания внутри партии. Часто была такая, можно сказать, антироссийская позиция. Потому что все-таки негоже германскому националисту поддерживать Россию. Но это неправильно с их точки зрения. Но, тем не менее, вот такой вот прагматизм в тесных контактах с Россией, для ОДГ это прагматизм, он в конечном итоге брал верх. И он берет верх до сих пор. Среди избирателей ОДГ достаточно людей, которые поддерживают Россию, я бы не сказал, именно из личной симпатии к этому государству или к Владимиру Путину, а вот по такому принципу «враг моего врага – мой друг», скорее так это можно выразить. Если вы вот такие вот негодяйские системные элиты и проклятые либералы в лице тех самых системных или старых партий, о которых мы говорили, поддерживаете Украину и вводите санкции против России, то вот, наверное, мы поддержим Россию в виде оппозиции для того, чтобы высказать вам свое недовольство. Кроме того, во многих ультраправых кругах Путин является вот таким вот условным символом правильной, сильной руки того самого лидера, который быстро, одним словом, одним махом все решит, которого нам не хватает. То есть вот это такой вот, я бы даже сказал, иллюзорный Путин и представление об иллюзорной России. Что касается Украины, то здесь у ОДГ максимально прагматичный подход, зачем мы должны ее поддерживать. Это стоит нам слишком много. Поэтому это не наша война, эта фраза очень часто повторяется. Интересно, что она еще часто повторяется и в ультралевых кругах. Зачем это все обходится в миллиарды евро налогоплательщикам каждый год? Пусть там русские, что называется, сами выясняют все вопросы на своем заднем дворе. Это не наше дело, Германия не подвергнется нападению России, как они считают, и поэтому мы можем просто об этом забыть. И вернуться к дешевым энергоносителям и снова, что называется, жить хорошо и богато, как мы это делали раньше. То есть я еще раз подчеркну, позиция по отношению к России и Украине не является основополагающей для ОДГ. Это не то, от чего они могли бы отказаться, например, ради лучших отношений с Дональдом Трампом. И это не тема номер один или даже номер два для ее избирателей, но это важный козырь, который помогает собирать ОДГ очки и, что еще немаловажно, распространять свой контент именно в этих социальных в группах в социальных сетях, которые являются, например, откровенно пророссийскими. И там уже распространяются в том числе и другие ролики АДГ с другими их требованиями, с другими их лозунгами, и таким образом партия расширяет свой потенциальный электорат и получает еще вот такую вот дополнительную платформу. То есть для АДГ это все инструмент. Те обозреватели или журналисты, которые говорят о том, что вот АДГ такая пропутинская партия, управляется, финансируется из Москвы, и если не пришел бы очередной транш из Кремля, АДГ бы завтра распалась, но это максимально упрощать проблему, это не так. АДГ – это чисто внутригерманское явление, это немецкий феномен, который профессионально использует свою близость, свою симпатию к Кремлю.
1: Ну и что касается Израиля, стоит ли израильским политикам, израильской власти радоваться теплым отношениям с АДГ и, в принципе, правыми в Европе в целом, так и крайне правыми в Европе?
0: Здесь я не могу давать рекомендации или советы израильским политикам, но, на мой взгляд, неплохо было бы быть более осторожным и различать вот такого вот классического волка в овечьей шкуре. Формальная позиция АДГ, прямо буду говорить, она весьма и весьма дружественна Израилю. АДГ не раз принимала внутрипартийные резолюции с поддержкой государства Израиля, с осуждением террора Хамас, подавала соответствующие заявки на рассмотрение в Бундестаге, а, соответственно, ее фракция в Европарламенте или ее депутаты в Европарламенте и на рассмотрение Европарламента. Внутри АДГ существует даже целая рабочая группа евреев АДГ. Я не знаю, насколько она сейчас работоспособна, уже 3-4 года или, может, даже 5 лет о ней ничего не слышно. И если послушать политиков, ту же Элис Вайда, лидера АДГ, то она очень часто говорит хорошие такие комплиментарные слова про Израиль. Но в то же время каким-то образом в этой партии существует такой политик, как Бьорн Хёке, лидер тюринской АДГ, причем не просто лидер одной из земельных организаций, а один из серых теневых кардиналов партии, крайне важная фигура, без которого практически ни одно назначение не пройдет. Он в свое время говорил о мемориале в центре Берлина памяти жертвам Холокоста как о памятнике позора в центре страны. Я думаю, что вряд ли в Израиле найдется хотя бы один израильтянин, хотя бы один еврей, который мог бы поддержать такие слова. Это все надо замечать, мониторить и действительно разделять риторику от тех процессов, которые идут внутри партии. Ведь в партии есть достаточно сильное ультранационалистическое крыло, а германский национализм был всегда антисемитским. Это всегда был один из основных элементов идеологии германского национализма, кстати, еще задолго до того, как Гитлер даже появился на свет. И поэтому все эти люди, они толкают партию к антисемитизму, они значимые внутри партии, и даже если формально мы слышим произраильскую риторику, нужно быть очень и очень осторожным и внимательным.
1: Все очень смешалось в этом мире, и в политике, и в обществе, поэтому действительно очень трудно сейчас как-то приходится, но действительно нужно различать. Спасибо вам огромное за этот разговор, спасибо нашим слушателям и зрителям, что были с нами. Будем наблюдать, что происходит в Германии, это действительно интересно. С нами был Дмитрий Стратиевский, историк, политолог и руководитель Берлинского центра изучения Восточной Европы. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Спасибо большое.
4: Прямой ответ.
5: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета.
12: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
23: Первое радио.
12: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
24: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
6: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
8: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
9: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
10: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
9: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
11: Фа-фа-ля-ля! Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
25: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
26: Проголосуй! Проголосуй! Проголосуй! За свои любимые песни.
27: Тройной www.891fm.co.il.
28: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
29: «Хит по радио».
30: На Первом радио.
31: Как вы проводите свой выходной?
32: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
33: На дискотеку идем отрываться.
34: Конечно, спорт, тренировочка.
35: В театр ходим, в кино, все такое.
36: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
37: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
38: В этот день и в этот час.
39: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
40: Твой комментарий, почему?
41: Ну что тут комментировать?
40: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
42: Начнем с того, что...
39: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
24: Реклама.
43: Сушильные машины по самым низким ценам.
44: А можно еще дешевле?
43: Сушильные машины по самым низким ценам.
44: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
45: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
43: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
46: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
47: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
48: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
49: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
50: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
47: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
33: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое родное.
24: Реклама.
0: Голоса первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
0: Алина Дарк.
49: Первому радио 25 лет.
2: Первое радио. Новости.
3: Корпорация «Кан» принесла извинения за российский видеоролик. Очередные воздушные змеи были замечены в ОТФ «Аза». Нетаньяу пообещал вытащить Эль-Талену с морских глубин. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. «20 часов в Израиле». В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вестия», после официального обращения вице-спикера Кнессета депутата Евгения Савы к генеральному директору израильской корпорации общественного вещания «Кан» Голану Йохпазу, скандальный фрагмент программы «Четыре свадьбы» был полностью удален со всех страниц вещателя в социальных сетях. В корпорации «Кан» также опубликовали официальное заявление с извинениями. Программа «Четыре свадьбы» сближает разных людей и отражает их взгляды и личные переживания. «Кан» привержена принципам терпимости и уважения достоинства каждого человека, каждой группы и общины, независимо от происхождения, языка или этнической принадлежности. Мы сожалеем, что прозвучавшие высказывания задели чувства кого-либо из зрителей. Напомним, в промо-ролике реалити-шоу «Четыре свадьбы» 27-летняя участница программы объяснила, что разговоры на русском языке в супермаркете и других общественных местах сверлят ей мозг. После тысяч возмущенных откликов от русскоязычных репатриантов к ним присоединились и блогеры-репатрианты из Эфиопии. В соцсети заполнили ответные видео как серьезные, так и саркастические. Многие блогеры на трех языках – иврите, русском и амхарском – поддержали предложение запретить трансляцию ролика на общественном телевидении, существующем на средства налогоплательщиков. С таким предложением выступили глава НДИ, депутат Кнессета Виктор Либерман, вице-спикер Кнессета Евгений Сова и депутат Владимир Бельяк, входящий в блок «Баяхат». Сегодня днем в Нахаль-Ос в региональном совете Шаар-а-Негев был замечен еще один воздушный змей. Четыре воздушных змея были замечены в минувшие выходные. Змей застрял в ветках дерева, его сняли взрывчатки и не обнаружили. Глава регионального совета Шаар-а-Негев Ури Эпштейн заявил, что это укрепляет понимание того, что это не единичный случай. Пока Хамас приходит в себя, Израиль возвращается к политике сдерживания и реагирования вместо инициативы. Второй змей сегодня прилетел в Реим и упал на открытой местности. Первоначальные расследования показывают, что воздушных змеев запускали дети и подростки, очевидно, по приказу командиров Хамаса. Эти события воскрешают в памяти некоторых жителей окрестностей воспоминания о довоенных годах, когда зажигательные воздушные змеи и шары сначала представляли собой угрозу, воспринимаемую как нечто незначительное, а затем превратились в постоянное явление. Как сообщает информационный портал «Вестия», премьер-министр Беньямин Нетаньяу заявил в музее организации «Эцель» в Тель-Авиве, что обещает поднять останки корабля «Эль-Талена» из морских глубин. Нетаньяу также утверждал, что этот шаг станет осязаемым символом его стремления работать на благо единства Израиля. Тем временем, в конце минувшей недели в социальных сетях было опубликовано видео, на котором бойцы подразделения 730 Шабака, занятые в личной охране главы правительства Беньямина Нетаньяу, достали оружие во время пробки на трассе Айелон, в которую попал правительственный кортеж. На этом видео, снятом с высоты, видно, как охранник, приоткрыв дверь и наполовину высунувшись из салона, направляет ствол автомата в сторону едущих по соседней полосе автомобилей. Как сообщает Маариф, видео, которое буквально взорвало сеть, было снято в минувший четверг. Кортеж премьер-министров, в который входит полицейская машина, автомобили охраны и бронированные служебные автомобили, медленно передвигался по шоссе из-за пробки. Издание отмечает, что обычно кортеж замыкают оперативные автомобили в внедорожник с охранниками, задача которых при остановке кортежа по любой причине выйти из машины, создать вокруг него кольцо безопасности. Один из охранников в замыкающем внедорожнике встает на боковую подножку автомобиля и направляет автомат М4 влево по ходу движения кортежа в сторону десятков автомобилей, стоящих в пробке. После того, как кортеж продолжил движение по полосе общественного транспорта, охранник вернулся в автомобиль, и машины продолжили путь. Сообщается, что еще один инцидент произошел сегодня. Перед выступлением Нетаньяу на пресс-конференции, посвященной поискам Альталены, охранники премьер-министра с оружием в руках выводили отдыхающих с пляжа в Тель-Авиве, чтобы обеспечить охрану Нетаньяу. Волонтеры спасательного подразделения полиции «Голан» провели операцию по спасению 68-летней жительницы Самарии, которая путешествовала в районе ручья Эль-Аль вместе с членами семьи и почувствовала сильное истощение и обезвоживание. Фельдшер медицинской группы спасательного подразделения оказала женщине первую помощь на месте. Затем спасатели на носилках доставили ее до парковки, откуда она уехала самостоятельно. Отмечается, что это уже вторая спасательная операция, проведенная волонтерами подразделения «Голан» в районе ручья Эль-Аль за несколько часов. Спасатели рекомендуют отдыхающим заранее планировать маршрут и убедиться, что он соответствует возможностям всех участников. В эти дни, когда стоит сильная жара, важно учитывать погодные условия и выбирать для прогулок более прохладные часы. Как сообщает информационный портал «Вести», 35-летнего израильского туриста освободили под залог в 10 тысяч евро после задержания по подозрению в том, что он устроил лесной пожар на юге Крита. Греческие власти считают, что причиной пожара мог стать мангал, который разожгли в дворе арендованные виллы. Как сообщают местные СМИ, в тот момент в регионе действовал запрет на разведение огня на открытом воздухе из-за высокой пожарной опасности. И о погоде. Завтра, 25 августа, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате 41 градус. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее в эфире «Белая карта».
4: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Да, здравствуйте, дорогие наши радио-друзья. Рада приветствовать вас на Первом радио 89.1 FM, волна которого является. И, соответственно, в этой студии вместе со мной Лидия Топельберг.
0: Вместе со мной Кристина Кипнис.
1: Но и мы здесь не одни. И да, я знаю, что многие сейчас такие, а в смысле, а кто? А вот кто, мы сейчас об этом обязательно расскажем, но... Прежде чем мы будем рассказывать и раскрывать все наши карты, то я хочу сказать следующее. Во-первых, у нас также остался номер телефона. Вы не думаете, что у нас все поменялось? Нет, определенные привычные вам вещи остались неизмененными. То есть номер телефона 03-944-7777. Это телефон прямой админа, именно белой карты. Звоните, оставляйте заявки. Вернее как, вы попадете на автоответчик, ваш телефон зафиксируется. И по традиции в ближайшие дни после того, как вы позвоните, я либо Лидия Топельберг, обязательно вам перезвоним. Это первое. А второй, Лида, расскажи, пожалуйста, ты.
0: Вы можете еще подписаться на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где, во-первых, вы можете читать все прогнозы на неделю от карт Таро, вы можете слушать записи всех наших программ. Текущая программа тоже совсем скоро там появится, если вдруг вы не можете послушать ее в прямом эфире или если вы хотите что-то переслушать.
1: Да.
0: Так что непременно подписывайтесь, и там же вы можете в комментариях оставлять ваши заявки на участие в следующих программах.
1: Ну, а традиционных звездных новостей от Лидии Топельберг сегодня не будет, извините, потому что для вас мы подготовили совершенно другой сюрприз и другие интересные интерактивы, да, назовем это так. И, ну что, перейдем, наконец-то, нет?
0: Я еще уже представила такой интерактив, мне уже прям хочется навести камеру на этот интерактив, чтобы уже все-таки, о чем же мы говорим? Ну, давай сначала расскажем.
1: Камеры, да. Надеюсь, что все у нас работает и все у нас хорошо, потому что, подожди, Лид, прежде чем мы перейдем к нашим гостям, простите, пожалуйста, я бы хотела спросить, у нас уже что там, лунный коридор, лунное затмение, что
0: ты
1: происходит?
0: Ты же сказала, никаких звездных новостей.
1: Нет, ну просто, это к тому, что как бы, несмотря на даже вот такие вот трудности, мы все равно вот сейчас...
0: Короче, друзья, мы в коридоре затмений, через 4 дня у нас лунное затмение, это очень непростой период, все вы можете узнать в моем телеграм-канале «Звездные новости» от Лидии Топельберг, сам себя не пропиаришь, никто не пропиарит, а вообще-то вы можете смотреть еще записи сегодняшней программы на YouTube-канале Первого радио, так что добро всем пожаловать.
1: Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну а теперь самое вкусное. Сегодня в гостях у нас исполнитель, автор песен и блогер, между прочим, Коля Кавод. Он, кстати, Николай, его репатриировался в Израиль лишь в октябре 22 года. Но с тех пор на его YouTube-канале Коля Кавод, кстати, можете подписываться, ставить лайк, нажмите колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех его новых публикации. Так вот, на его YouTube-канале Коля Кавод вышло 5 музыкальных клипов, которые, между прочим, авторов песни, да, он является сам, а не что-то там у кого-то ворует. Сам пишет, сам старается. Подожди, нет. Вот теперь говори. Итак, клипы, между прочим, набрали сотни тысяч просмотров, и аудитория канала уже превышает, вот теперь выдохните и сядьте, если вы стоите, больше 40 тысяч подписчиков. Ну и в настоящее время, естественно, Коля Кавод, кто-то, может быть, его знает как Николай, или в основном только Коля Кавод, значит, занимается развитием YouTube своего канала, который называется YouTube-канал Коля Кавод, и работает, между прочим, над новыми песнями.
2: Добрый вечер, привет всем слушателям Первого радио.
1: А
2: я
1: вот
2: просто немножко возмущен, что не будет звездных новостей. Как это? Пришел Коля Кавод, это уже
1: звездные новости.
0: Звездные новости.
1: Ты к этому? Нет, да. Ну такие звездные новости будут. А ты, главное, прибереги свое мнение, потому что мы хотим его послушать в конце программы.
0: Но если вы думали, что сегодня в нашей студии только один гость, как уже было несколько программ подряд, то вы не правы, потому что вместе с Колей Кавод сегодня в этой студии участница концертного шоу и бэк-вокалистка Коля Кавод, Флорентина Флэш. Она окончила школу с актерским уклоном, работала моделью, снималась в рекламе и участвовала в рекламных кампаниях израильских брендов. Снялась во всех музыкальных клипах Коля Кавод.
3: Добрый вечер.
0: Добрый
3: Вы
0: вечер.
3: Так меня расхвалили, я все думаю, это все я? Это я?
1: А это точно обо мне, да?
3: Обо мне. Как приятно, продолжайте.
0: Мы готовились.
1: Так, ребят, ну, так как у нас программа необычная, мы не будем разговаривать только о вашем творчестве, да, мы немножечко все-таки про эзотерику и все вот это вот с этим связано. Соответственно, для того, чтобы понять, какое отношение вообще к как вы к этому ко всему относитесь, у нас с Лидой будет пару вопросов, которые мы хотим задать здесь и сейчас.
0: То есть, если вы думали, что вы пришли к нам в программу, и вы будете задавать вопросы звездам и картам, то вы ошиблись. Сначала мы вас будем

0: Мучить.
1: Мы готовы, мы готовы.
2: Мучить его, мучить.
0: Что ж, а тебя?
3: Мы вас всех будем мучить. Вопрос будет такой каверзный. Очень простой, но каверзный. Вы вообще в астрологию Таро верите?
1: Я верю, и я могу краткую предысторию рассказать.
0: Просим,
1: если
0: да.
1: Если это будет уместно. Дело в том, что очень давно, это было еще где-то буквально даже несколько десятков лет назад, у меня мама, она, значит, находилась в таком подпольном кружке любителей астрологии, и к нам в гости пришел сам Павел Глоба. Ну, наверное, вот поколение совсем такое молодое, оно может не знать, кто это, но тем не менее это такой вот девушки, наши ведущие в курсе, насколько это,
0: да.
1: Да, насколько это крутой человек в плане астрологии, своего рода гуру такой. Вот. И вот он пришел к нам в нашу квартиру, и все просто затихли, все слушали его речь, то, что он рассказывал. Он смотрел там в какие-то свои бумажки, что-то рассказывал. Но мне, естественно, было в 7 лет там, или сколько мне было, это не очень интересно. И я выстрелил ему примерно где-то в лоб, да, во всем случае, ручаюсь, что в лицо.
0: Подожди секундочку, да. 7 лет, все-таки, надеюсь, игрушечный пистолет, да, был у тебя?
1: Присоской просто.
0: А то мы сейчас в другой формат пойдем программы.
1: Вот, и потом уже, когда этот инцидент, меня, естественно, ругали, там это было все, очень были разговоры, и тут я вот через вот эту историю я узнал, что вообще такое астрология. И как-то не то чтобы увлекся, но с уважением отношусь к этому.
0: То есть получается, можно сказать, что ты с астрологией на вытянутую руку. То есть примерно вот так вот ты с ней общаешься, да?
3: Отлично. Я думаю, что в качестве наказания, наверное, Павел Глоба такой: так, мальчик, а теперь мы будем разбирать твою натальную карту. И поэтому с тех пор Николай знает про астрологию все.
1: Да, слушай, что-то, наверное, так и было, потому что уже просто некоторое время прошло. Вот, я помню, что он очень либерально к этому отнесся, то есть никак не ругался.
3: Какой великий мудрый астролог.
0: Я думаю, он растерялся просто.
3: Можно через систему шести рукопожатий, я пожму руку тебе, и можно сказать, я знакома с Павлом Глобом.
1: Да, да.
0: Возможно. А скажи, пожалуйста, ты, как ты относишься вот к Таро, к астрологии и вообще вот всей этой эзотерической теме?
2: Ну, она сейчас очень популярна. Я вижу в Инстаграме об этом и девушки говорят, ну, я достаточно скептически отношусь.
0: Серьезно?
2: Что-то совпадает где-то, какие-то там предсказания выскакивают в ТикТоке. Что-то нет. Ну, это я
0: так. У тебя был опыт обращения? Обращалась к кому-нибудь из этих?
2: Обращалась. Как-то пыталась. Ну, интересно же, подруги идут, и я с ними иду. Ага. В общем, ну, сказать, что что-то такое сбывалось, не могу сказать.
0: Угу. А у тебя?
1: Ну как она может не верить, я не понимаю. Ведь это же, ну, есть просто доказанная, по-моему, история, когда люди благодаря гороскопу, да, они обретали то, что они искали. Как это может быть? Я вот удивляюсь, Флорентина, как может быть такое?
0: То есть, Куликов, я так понимаю, что ты реально в это во все веришь?
1: Я верю, ты знаешь, да, потому что нужен какой-то компас по жизни. Как иначе идти?
2: Он меня
1: вот
2: все время
1: вот
2: пытается перетянуть на свою
1: слепую сторону. Понимаешь, это невозможно.
0: Там есть печеньки.
3: Николай, получается, ты каждое утро начинаешь не с кофе, а с гороскопа?
1: Именно.
3: А ты, Флорентина, нет?
2: Нет, я у него забираю этот гороскоп и говорю, пошли пить кофе.
1: Ты знаешь, иногда вот шабатнее утро я пропускаю, вот, но в целом, я вообще только по гороскопу, серьезно.
3: Какая интересная у нас сегодня пара.
0: Да.
3: Обычно все наоборот, а здесь у нас.
1: И я прошу помочь даже, девчонки, извините, что перебиваю, но на самом деле надо что-то сделать, потому что, ну, человек вот невозможно так все время строго следовать только каким-то материалистическим правилам, правильно?
0: А я правильно тебя понимаю, Николай, что ты пришел сюда больше для того, чтобы вот Флорентину как бы перетянуть на свою сторону?
1: Да, абсолютно.
0: Ага.
2: А мне интересно. Догадывалась. Мне интересно, что из этого получится.
0: Понятно. Ой, как нам интересно.
3: То есть нам бросают вызов.
0: Есть такое чувство.
3: И возлагают надежды.
0: Да, либо наоборот, со словами, ну, а я же говорила.
2: Да, да, да.
3: Ну вот в конце программы мы сверим часы и зададим вам еще разок этот вопрос. И посмотрим, как вы переметнетесь на другую сторону или нет.
1: Я, кстати, подписан на канал «Звездные новости» с Лидией Топельберг. Правильно я сказал, да?
3: Звездные новости от Лидии Топельберг.
1: Лидии Топельберг.
3: Звездные новости.
1: И там очень интересно, кстати, бывает. Вот действительно про затмение, вот про все эти про Меркурий-то, как он?
3: Ретроградный.
1: Вот. Именно он.
2: Видно, что он в теме, видно.
0: Видно, да, ладно, доказал. Так, я думаю, что не нужно тянуть больше времени, нужно уже переходить к самой сути, поэтому мы сейчас прослушаем
3: Мы сначала подвесим интригу.
0: А, давай.
3: Потому
0: давай.
3: Что ребята к нам пришли не просто так поболтать, и не просто своим творческим союзом. Ребята у нас, помимо того, что они работают в паре, они еще и в романтических отношениях.
0: А, да, да.
3: И разбирать мы будем по косточкам, благодаря звездам и картам Таро, все составляющие с разных ракурсов. Поэтому вот у вас есть, наши дорогие радиослушатели, сейчас возможность послушать рекламу, подумать, поразмышлять, а может быть, придумать какой-нибудь вопрос нашим гостям и написать нам по номеру 054-20-70-800 в WhatsApp Первого радио. Может быть, что-то интересное мы даже озвучим в эфире. А ребята пока немножечко понервничают,
1: страшновато,
3: потому что их ждет сейчас.
2: Вообще не страшно.
0: Кстати, скажу еще, что у нас идет по прямой. Это, кстати, мне очень нравится. Идет прямая трансляция также TikTok Первого радио, поэтому тоже включайте. То есть любые связи, любые платформы, которые только доступны нашему взгляду, нашим рукам и нашим телефонам, пожалуйста, подключайтесь, смотрите и наслаждайтесь самим процессом. Ну а пока небольшая рекламная пауза.
4: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
5: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
6: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: Center Car Azur.
4: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
8: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяет. Но не перебарщивать.
7: Владимир Савостов.
5: Первому радио 25 лет.
4: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
6: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
3: Ну что же, мы возвращаемся и напоминаем, что у нас сегодня в программе «Белая карта» на Первом радио в гостях Коля Ковод, исполнитель, автор песен и блогер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Флорентина Флэш.
2: Привет, еще раз.
3: Участница концертного шоу и бэк-вокалистка Коля Ковод. И сегодня мы обращаемся к звездам, картам Таро для того, чтобы разобрать вообще ваш творческий романтический союз.
1: Давай выдохнем, очень страшно. Так.
3: Ты же подготовленный. Ты не должен ничего бояться.
1: Волнительно.
2: Он подготовился. Валерьянка у меня с собой в сумке всегда есть. На тот случай, если он разволнуется. Заплачет.
0: Все нормально. Мы готовы ко всему. Я так думаю, и уже тянуть, ну просто. Лично я хочу услышать все. Не знаю, как ребята, за них я не отвечаю.
3: Так, ну начнем, наверное, так издалека, чтобы все-таки еще немножко интрига повисела. Во-первых, вы, с одной стороны, очень противоположные, потому что Николай у нас козерог,
1: да.
3: А Флорентина у нас рак. Да. И это ось рак-козерог, это, с одной стороны, два абсолютно противоположных знака, то есть как огонь и вода, как лед и пламя и так далее. Но при этом у вас в ваших натальных картах, поскольку я-то разбирала со всем пристрастием, я-то знаю, когда и где вы родились. Это очень важно, кстати, дорогие наши радиослушатели. Если вы обращаетесь для разбора натальной карты, то непременно нужно знать ваше точное время. Вот у ребят это время было. И я прекрасно еще знаю, помимо того, что кто вы по знакам зодиака, я знаю, где находится ваш асцендент. Знаете ли вы вообще что-нибудь про асцендент? Или для вас это просто какое-то очень сложное слово? У нас происходит магия в эфире.
1: Для меня сложное, но я слышал несколько раз само понятие, но не очень понимаю, о чем речь. Я понимаю, что что-то связанное со временем, годом рождения, но не более того.
3: Асцендент — это самая восточная точка на горизонте, где находилась, ну, где эта точка находилась в момент вашего рождения, в каком знаке. То есть, соответственно, вы можете быть солнечным одним знаком, а по асценденту совершенно другим. И вот, несмотря на то, что солнечно вы абсолютной противоположности, асценденты у вас находятся у обоих в одном знаке, и они у вас в Скорпионе. А Скорпион — это один из самых стереотипно сложных, опасных, таинственных, иногда коварных знаков зодиака. И считается,
1: это что-то про секс, по-моему, Скорпион.
3: В том числе, в том числе это страсть, это сексуальная энергия, но при этом это еще когда люди вытаскивают из своего окружения какие-то негативные, порочные черты для того, чтобы человек мог это проработать. То есть, по сути, Скорпион
1: порочные
3: такие
1: тоже про секс.
3: Чистильщики. Что-то вас куда-то ведет, что вы не даете интриги висеть. Вы уже все карты раскрыли, можно сказать. Можем, мне кажется, на этом и закончить.
0: Этой серии я не в курсе, но очень интересно послушать.
3: Так, собственно, вы друг друга очень хорошо чувствуете и понимаете, потому что у вас у обоих очень сильно проявлен этот знак зодиака именно по асценденту, и вы проявляетесь и по внешности, и по вашим каким-то реакциям, то есть вы на самом-то деле не так просты, как могли бы казаться на первый взгляд.
1: Но это такой заход, а чем пугать уже будут конкретно?
3: Чем я буду пугать? Чем я буду пугать? А пугать я вас буду... Господа, вообще, как вы относитесь к карме? Что вообще вы знаете, думаете про карму? Насколько это принципиальный момент в жизни? Или это что-то такое из области фантастики?
1: Девушку вперед.
2: Ну, вообще, я читала благодаря моей маме разные книги о карме. Ну, как сказать?
0: Веришь в нее?
2: Частично.
0: Угу.
2: Это... Были какие-то вещи, совпадения, которые, да.
0: Которые приятно на слух, да?
2: Естественно.
1: Оставь этот проводочек, чтобы... Ага. Ну-ну-ну.
2: Если он отключится, это карма. Да. Моя такая.
0: Так.
2: Ну, вообще так, я нормально отношусь, ну.
3: А в кармические судьбоносные встречи или события, насколько вы верите, вообще бывали ли у вас иногда?
2: Он точно верит. Он все время думает, что наша встреча была
0: предрешена.
2: Да.
1: Я верю в карму, но, знаете, я такую наивную вещь скажу немного. Я верю в карму, но я не верю в реинкарнацию. То есть, вот мне кажется, очень странным. То есть, это, знаете, как такое, как будто у человека, не человека в данном случае, а у человечества мания величия какая-то, и они думают, что вот. Вот мы где-то должны там перерождаться, потому что, ну, как же так мы умрем, там, и так далее, да? Вот, и почему-то все должны перерождаться обязательно в одной и той же точке, на одной и той же планете. Вот для меня, как бы, это какая-то человеческая такая коллективная мания величия, потому что мне кажется, что если это и существует, скажем, но это я уже немножко отошел в сторону, но тем не менее, то где-то ты для разнообразия переродишься в каком-то другом месте. Вот, а то, что касается именно судьбоносных встреч, то да, я думаю, что существует.
3: В общем, Николай, да. Ты настолько прав. Видимо, та ваша судьбоносная встреча с Глобой, она оставила след в твоей судьбе, в твоих мыслях.
1: Да, то есть
3: у вас прям связь конкретная, потому что ваша встреча с Флорентиной – это кармический брак. То есть это то, что действительно было предрешено где-то там, когда-то, и вы не могли, ну, грубо говоря, не встретиться. В первую очередь даже не потому, что это что-то такое радужное, прекрасное, потому что вы созданы друг для друга, и это тоже. Но в первую очередь для того, чтобы отработать ту самую карму, которая тянется у вас с ваших предыдущих воплощений, потому что вы уже встречались. С точки зрения кармической астрологии, если рассматривать вашу совместимость, карту одного с картой другого, то звезды мне говорят о том, что Флорентина уже была в каком-то из воплощений твоей любимой женщиной. И, видимо, там когда-то вы что-то не решили, что-то до конца не проработали, какой-то у вас там был конфликт. Прости, это
1: может быть, она была мужчиной, а я был женщиной.
3: Нет, это в каком-то из других воплощений возможно, но конкретно последнее, в какое-то последнее воплощение именно же так и распределялись роли.
0: Вот она настоящая.
1: Это видно прям, да?
3: Да,
2: это все про ролевые игры какие-то.
0: Это фраза, которая оправдывает вот это «а я не договорила». И вот она вернулась в этом воплощении, чтобы договориться.
2: О, мне всегда есть что сказать.
1: Ну, это впечатляет, это впечатляет. Пока не очень пугает, но впечатляет.
3: Если рассматривать вообще с точки зрения кармы, очень много разных сочетаний, может быть, кармических указаний, когда встреча судьбоносная, кармическая, но не столь серьезная. То есть достаточно каких-то нескольких встреч для проработки, либо нескольких лет для проработки. Но у вас самая напряженная, самая высшая степень кармической связи в этом текущем воплощении – кармический брак. Как он проявляется вообще в парах? когда каждый живет своей жизнью, у каждого там своя семья, там, не знаю, либо карьера, либо что угодно, то есть какие-то свои интересы, и вы такие ля-ля-ля-ля-ля-ля,
1: вот
3: встретились на одной
1: пошел.
3: Площадочке где-нибудь, или в одной кафешечке стояли в очереди, или, не знаю, на остановке встретились, автобус вместе ждали, и вы вдруг такие встречаетесь взглядами такие... Я ничего не помню. Семья, дети, родители. Вообще ничего не знаю. И вас тянет друг к другу, как магнитами. Настолько тянет, что вы готовы просто полностью, кардинально на 180 градусов менять все в вашей жизни, потому что вы просто не представляете жизни друг без друга. При этом это чревато тем, что когда вы на расстоянии, вам очень тяжело друг без друга, вам очень хочется эмоционально находиться вместе, решать какие-то вопросы, путешествовать, создавать... все что угодно, то есть это и в плане семейных каких-то отношений, и в плане творчества, и в плане каких-то бытовых вопросов, то есть в принципе быть вместе, но очень часто в таких ситуациях, когда люди начинают вместе находиться 24/7, вскрываются как раз те самые кармические непроработанные вещи, которые могут очень сильно и раздражать, и возмущать, и становиться причиной каких-то разногласий. При этом, если вы, допустим, разругались в пух и прах, вот что-то там такое, носки разбросаны по квартире, одного это вообще не устраивает, а другой их даже не замечает. И вот это стало камнем преткновения ваших отношений. Вы такие, все, расходимся. Вы расходитесь, и буквально через несколько дней вы понимаете, нет, я вообще не могу без этого человека, и вас все время будет судьба сводить. И кармический брак, он отрабатывается, когда люди вот с таким положением планеты встречаются, самое быстрое, опять же, с точки зрения кармической астрологии, самая быстрая проработка этих отношений — это 9 лет. Потому что считается, что существует 3 цикла отработки кармы при кармическом браке, и каждый цикл длится 9, ну, около 9 лет. Соответственно, самые просветленные, те, кто понимают, что же им отрабатывать, они за 9 лет могут все отработать, ну и, грубо говоря, разойтись, если они уже, ну, как бы прошла там любовь, романтика, и они просто хотят каждый начать свою жизнь. Чаще всего это происходит не один цикл, а 2, а у большинства вообще 3 цикла. То есть, как говорила та астролог, у которой училась я, что за 27 лет отработки этой кармы вы настолько уже друг к другу привыкаете, что когда вы наконец-то все отработали, вы уже не хотите никуда идти, вы уже привыкли, вы уже такие носкам рады и всему остальному, и такие продолжаете дальше жить. Хотя в целом уже как бы через 27 лет можно эту связь разрывать, и каждый идет своей дорогой.
1: Не, ну это, как говорит мой хороший друг, еще надо столько прожить.
2: А про носки — это про меня, это я их везде раскидываю, он за мной бегает и подбирает.
1: Об этом просто подумал, но не сказал.
3: Потому что у нас никогда Николай Козерог, собственно, козероги иначе не могут.
2: Я могу и в беспорядке, и в порядке, как угодно.
1: Ну, в принципе, все похоже на правду. Я не знаю, как тут можно не признать очевидные вещи. Но я думаю, что все как
2: есть. Я слышу голос из-под каблучка.
0: Я требую драки.
1: Я, в принципе, готов. Покажи, в чем ты сегодня?
2: Какие туфельки красивые. Какие красивые.
1: Под этим я могу и посидеть, я не против.
0: Так, давайте ролевые игры оставите для спальни, а мы продолжим наш эфир. Лида, продолжай.
3: Ну что я хочу сказать, на самом деле, после того, что я сказала про кармический брак, тут должны были быть такие, такая музыка из фильмов ужасов.
0: Я думала об этом.
1: Это тут фламенко.
0: Ну не стала пугать.
1: Что-то такое страстное, фламенко. Ну... Я бы сыграла, если бы была гитара.
0: Вот он точно козерог? Он себя ведет как типичный скорпион.
2: А вот я не
3: понимаю. Я начала с этого.
0: Нет, это что типично, без всяких козерогов. Вот конкретно типичный козерог и в асценденте, и в
3: скорпион.
0: Ой, скорпион, да.
1: Я просто понимаю, это какие-то оскорбления или комплименты?
3: Нет, это комплименты. Комплименты стопроцентные.
2: А я хочу сказать, я
1: трудно... Эмоция идет, а куда? Она непонятно направлена. Скорпионка.
2: Трудностей не боюсь.
3: Это прекрасно. Потому что в данной ситуации их нельзя бояться.
1: Ты же не можешь опровергнуть фактические вещи, которые тебе, вот, можно сказать, научным методом сказали. Научным методом. Вот.
2: Но это похоже на правду.
3: О судьбоносности встречи?
1: Да.
3: Ну, вообще, да. Если рассматривать вообще ваш союз...
1: Если бы был, извини, был бы Павел Глоба, то он бы сейчас бы и расписался бы под каждым словом.
2: С присоской на лбу.
1: Да.
3: Это у него там, наверное, шрамик остался, который он теперь маскирует.
1: А добрый был точно.
3: Ну, я надеюсь. Хотите ли вы узнать еще что-нибудь, или вам достаточно?
1: Слушай, мне было бы интересно, если это, возможно, что-то про творчество, то есть вот как бы...
3: Отлично.
0: Мы ждали.
3: Я подойду. подойду к этому немножечко кардинально. Я могу сказать, что каждому из вас, у каждого из вас очень творческая карма. Карма бывает не только в плохом смысле, да, в принципе, карма — это неплохо, это то, что нам надо отрабатывать для того, чтобы достичь нового уровня в духовном развитии. Каждый из вас должен заниматься творчеством на максимально высоком уровне, потому что у вас это заложено, опять же, в натальных картах, что это одна из тем, которая может быть как профессиональной деятельностью, так и для души. То есть творчество помогает в проработке каких-то других сложных кармических вещей, так и просто для повышения уровня духовного. И очень часто в кармической астрологии творчество дается как такое лекарство, рекомендация для выхода на новый уровень, когда очень-очень тяжело. Но это не значит, что всегда через творчество нужно только финансовую какую-то составляющую, да, искать. То есть это в первую очередь должно быть творчество для души, а потом уже это должно приносить какие-то другие привилегии, но вы должны именно гореть этим творчеством, каждый.
1: Ну да, если оно не нравится откровенно самому автору, то оно не так часто и становится коммерчески каким-то успешным. Все-таки должно как-то нравиться, естественно.
3: Ну, то есть это может быть не только как бы что-то единое, то есть не обязательно, что вас должна интересовать только какая-то одна тема, это может быть что-то разное. То есть если кто-то из вас, несмотря на ваш кармический брак, который вам не позволяет расходиться надолго, у кого-то это может быть, там, не знаю, плетение из бисера, грубо говоря, кто-то в гончарную мастерскую захочет пойти. То есть это должна быть еще такая душа, которая вам помогает смотреть на мир через вот призму ваших творческих способностей. Плюс каждый из вас тоже, это та тема, с которой обычно начинают разбор кармической астрологии, рекомендации к переезду. Ну, поскольку мы все здесь встретились в Израиле, понятно, что все мы здесь.
0: Даже против своей воли иногда. Ну, некоторые.
3: Разные ситуации, да, но тем не менее мы здесь по какой-то причине, то есть осознанный выбор, неосознанный, но тем не менее мы переехали все, кто здесь находится в этой студии. И люди, у которых есть указания к переезду в натальной карте, когда этих указаний очень много, то для того, чтобы идти дальше по кармическому пути, очень важно переехать, очень важно вообще чувствовать свое место. То есть не там, где тебе родители или обстоятельства говорят, что ты должен находиться, а там, где вы чувствуете себя комфортно. И, соответственно, каждый из вас очень правильно в какой-то момент жизни сделал этот шаг, там кто-то раньше, кто-то позже, но живет не там, где вы родились, и это очень круто, потому что особенно вот, поскольку Кристина вначале сказала, что Николай живет здесь всего 4 года, это не такой большой срок, и, скорее всего, какие-то перемены в сравнении с тем, что было в стране исхода, чувствуются, да, то есть как-то по-другому закручиваются энергии, и это дает возможность по-другому вообще следовать тому кармическому пути, который заложен в текущем воплощении.
1: Я совсем не мобильный, я такой по козерожью стационарный типаж, вот, поэтому это уже как бы так случайно вышло, не будем вдаваться в подробности.
3: Ну, окей, неважно, сам факт того, да, что ты все равно
1: понимаю,
3: ты же комфортно
1: ты, да,
3: себя здесь ощущаешь?
1: В целом, или... да, плюсы-минусы, но более да, чем нет.
3: А вот еще тогда такой интересный факт могу сказать про Флорентину. Скорее всего, ты как раз очень любишь путешествовать, и тебя это очень сильно вдохновляет, потому что у тебя одна из черт твоего кармического пути, линии, это именно какие-то далекие перемещения, путешествия, налаживание каких-то связей с иностранцами, с новыми культурами, и ты черпаешь вдохновение, когда ты куда-то даже, может быть, на несколько дней уезжаешь.
2: Ну, это приятно слышать, да. Есть такое.
3: Вот в этом, наверное, ваше отличие, потому что у Николая красной линии по его кармическому пути идет выстраивание партнерских отношений. То есть это как творческие какие-то профессиональные союзы, так и личные отношения. То есть это то, к чему ты должен прийти, чему ты должен научиться в этом воплощении. Возможно, когда-то где-то ты там не до конца что-то доработал, и поэтому в этом воплощении тебе дается тема партнерства, которую, хочешь не хочешь, нужно каким-то образом достигать.
2: Вот видишь, если ты сейчас не доработаешь, следующий воплощение снова со мной встретишься.
0: Я снова не договорю что-то.
2: Да, я что-то не договорю.
1: Путешествовать я тоже люблю, но я так понял, что соль в том, что партнерские какие-то, да, надо проработать. Да?
3: У тебя, в принципе, тема партнерства, то есть как в личной жизни, так и в профессиональной, она идет красной линией. То есть это то, на что тебе нужно обращать внимание. А если у тебя с партнерством могут складываться какие-то сложности, допустим, ты считаешь, нет, все, там не хочу, буду один одинешенек и сам решать все свои вопросы, это будет усложнять вот этот твой кармический путь, потому что тебе как раз нужно научиться максимально налаживать эти связи. То есть люди, которые тебе встречаются, ты с этого, собственно, начал еще в свои 7 лет, что судьбоносные встречи, они, ну, вот...
1: В общем,
3: тебе.
1: Олег, если ты слушаешь меня, извини где-то, если я был грубоват, если был неправ, прости, пожалуйста, если слушаешь. Если не слушаешь, то в записи.
0: Кармически завязались, встретитесь в следующем воплощении.
3: Так, ну, собственно, если вы больше не готовы слушать всяких каверзных штук, то либо можете задать какие-то
1: вопросы. Не отказывай себе ни в чем. Мы держим удар, держим удар.
3: Да. Я бы рекомендовала, рекомендация звезд, чтобы так. не быть прям совсем конкретной. Подумайте каждый о том, чем бы вам хотелось заниматься, каким творчеством, даже если это не будет приходить в какую-то единую, к единому знаменателю, в общую точку.
1: Угу.
3: Это очень
1: Сольные
3: может,
1: проекты.
3: Это может вам помочь, да. Угу. Очень сильно помочь в развитии творческих энергий каждого из вас.
1: Я понял.
2: Понятно.
1: Ну, всплакнем, чего?
3: Наоборот. По-моему, очень позитивно. Все, okay. все в рамках творческих начинаний.
0: Ну, по-моему, отлично. Совместимость романтическая у вас отличная. Каждый будет развиваться в своем каком-то творчестве или пойдет по своему пути. По-моему, это идеальный союз для того, чтобы быть вместе не 9 лет, а как-то больше, а 27 лет вместе. Или, как у нас в Израиле говорят, до 120. Ну а теперь немного послушаем рекламу и вернемся совсем скоро. Никуда не переключайтесь.
4: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
9: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
10: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
11: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
12: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Реклама. Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
14: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
3: Мы традиционно со стремительной скоростью приближаемся к завершению нашей программы.
1: Как
3: у нас
1: это может быть, только придешь уже.
3: Третий блок.
0: А это магическая студия. Здесь час пролетает просто незаметно.
1: Так.
3: Напомним всем нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях исполнитель, автор песен и блогер Коля Кавот, который репатриировался в Израиль лишь в октябре 2022 года, но с тех пор его YouTube-канал Коля Кавот уже просто процветает. На нем
1: подписывайтесь на канал Коля Кавот.
3: 1000 подписчиков.
1: 41, пока мы ехали.
3: Уже,
0: абсолютно. Да, я лично видела.
3: Так
0: да,
3: что сейчас,
1: Кристина свидетель.
3: Если все те, кто слушают первое радио, подпишутся сейчас массово на Коля Кавот, возможно, в конце программы мы сможем еще какую-то новую цифру озвучить.
1: Коля Кавот через Кей, Д на конце, Коля Кавот. YouTube.
3: Пожалуйста, да, подписывайтесь. А также участница концертного шоу и бэк-вокалистка Коля Кавот Флорентина Флэш.
2: И снова здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Так, ребят, ну теперь вторая часть нашей программы, когда уже на ваши вопросы, на ваши запросы отвечают карты Таро. Какой у вас будет вопрос? Просто что бы вы хотели услышать, узнать, с учетом, может быть, той информации, которую сказала Лида, либо вообще в другую сторону...
1: По поводу тоже творчества было бы интересно узнать.
0: Совместного?
1: Что-то. Да, да.
0: Совместного творчества?
1: Да.
2: Да.
0: Отлично. Тогда прошу дать мне секундочку и пару минут вернее.

0: Так, ребят, благодарю вас за ожидание. И смотрите, что говорят карты. Первое. Во-первых, вам нужно перестать слушать окружающих вас людей, даже если это ваш близкий очень круг, который как бы желает вам счастья и добра, и процветания. Они лукавят. А все почему? Потому что они вас начинают учить, как вам жить и куда вам двигаться.
1: Я подозревал это,
0: Вот вам максимально, с учетом особенной информации, которую передала вам Лида, что у вас кармический брак, это говорит о том, что вы должны вот действительно стать одним целым. Но при всем при этом у вас получается следующее. Когда вы перестаете слушать окружающих вас людей, то тогда вы перестаете чего-либо бояться и просто двигаетесь всегда вперед. Причем на самом-то деле каждый двигается, несмотря на то, что вы творческие. Мы сейчас убираем немножко романтическую вашу связь. Мы говорим сейчас о вас как о творческом союзе. То когда каждый из вас начинает двигаться, при этом вы можете совмещать быть вместе, я имею в виду как творческому союзу, но когда каждый из вас начинает заниматься своей нишей, а вы на данный момент пытаетесь копировать друг друга, пытаетесь как будто стать заменой друг друга, вот здесь вы проваливаетесь, здесь вы буксуете, я бы даже больше сказала. И тогда те все возможности, которые на самом деле вы могли бы уже получить, но здесь сейчас идет конкретная проверка от пространства, какими плохими качествами своего характера вы воспользуетесь для достижения своих целей. И вот здесь вы спотыкаетесь. Вы спотыкаетесь, вы начинаете тянуть одеяло на себя, каждый на себя, и здесь у вас перестает поступать энергия для того, чтобы расти и пробиваться и идти вперед. Следующее. Вы на самом деле нарушаете определенные какие-то, так как у нас есть ограничения по времени, поэтому может быть доклад на эту карту я сделаю и смогу ответить, но вы нарушаете определенные социальные рамки. Вы нарушаете, и за это вам прилетает, скажем так, сильное наказание от пространства. В чем оно выражается? Я сейчас попытаюсь вам объяснить. Оно выражается следующим образом. Оно может бить по здоровью, оно может бить по финансам, оно может бить по каким-то потерям. Я имею в виду, что каждый из вас пытается пожертвовать чем-то, что дорого каждому из вас, и вам как каждому личный, да, то есть вот личность Николая, личность Валентины, как бы, и вы начинаете пытаться, пожертвовать вот этими своими какими-то личными границами и качествами для, как бы вам кажется, во благо друг друга, а получается совсем все наоборот. Следующее, на самом деле, то, о чем говорят вам звезды, да, о том, что, о чем говорят вам карты, вы эту истину когда-то уже к ней, причем не то, чтобы вас кто-то на это натолкнул, вы интуитивно, каждый в своей роли понял определенную истину касательно именно вашего творческого партнерства, вашего творческого союза, но вы категорически отказались это применять в своей жизни. Просто категорически. И от этого у вас ваше творчество и вы сами, как творческие люди, не трансформируетесь, не переходите совершенно на другой уровень. Вы стоите на месте. Смотрите, это всего лишь рекомендация. Сразу хочу сказать то, что говорят карты. Например, если мы говорим про натальную карту, да, то это уже то, что вот когда вы рождались, да, звезды по определенным углом, Лида, что-нибудь скажи мне.
2: Это глобально на всю жизнь. То есть то, что говорят звезды, это заложено на текущее воплощение. А карты говорят...
0: Вас запрограммировали, то есть вы сами свою жизнь так запрограммировали и следуете этому. А карты — это здесь и сейчас ответы.
1: Понимаю, я все-таки рассчитываю, мы с Лидой договорились, да, вот эти вот талончики на финансовую, так сказать, ну, на оплату, наш гонорар где-то прямо и за углом, так что мы сейчас поправим немножко свое финансовое положение.
0: Ага, окей, отлично. Значит, трансформация будет пройдена. Не, на самом деле, смотрите, это всего лишь...
1: Долларов, как там...
0: То есть вы сейчас слышите какую-то информацию, каждый из вас, вы, естественно, потом поделитесь этими умозаключениями, да, и сможете какой-то компромисс найти оба-два, потому что на самом деле, когда вы включаетесь настоящими, когда вы говорите из сердца своего друг с другом, вы правда находите этот компромисс, вы слышите друг друга. Но как только каждый включает свою какую-то вот, ну, альтер-эго, да, и начинаются какие-то...
3: Скорпионщиков.
0: Все что угодно, все что угодно.
1: Надо прислушиваться больше к друг другу или к окружающим?
0: Во-первых, нет, к окружающим ни в коем случае. Как только вы слушаете окружающих, вы вообще идете в неправильном направлении.
1: Я имею в виду окружающих не людей, а...
2: Я бы к пространству прислушивалась.
0: Пространство, да. Пространство, да. Причем у каждого из вас, особенно у тебя, Властелин, у тебя отлично работает интуиция. Но ты ее глушишь. И глушишь по определенным своим причинам, ну, мы не будем сейчас о них говорить. Внутренних, я имею в виду, внутренних своих каких-то зажимов, назовем это так. Ты ее глушишь. И ты это делаешь очень давно. Ты разучилась себя слушать, ты делаешь так. Ну, наверное, так лучше. Чё я там могу? Наверное, правда, я не знаю, о чём я говорю или какая информация мне поступила, да, то есть вот вне.
1: Ты возражай, если это неправда, ты говори ложь. Понимаешь?
3: Я протестую.
0: А можно мне другого судью, да?
2: Мне почему-то кажется, что Николай к концу программы все-таки начал переобуваться. Как-то он так позитивно был настроен вначале, а сейчас он такой, так, нет, что-то, в общем,
0: знаешь,
1: не то. Мне кажется, немножко очерняют, знаете, очерняют немножко.
0: Прогноз, я думаю, у него был такой. Ой, ребята, как здорово, что вы к нам пришли. Ой, звезды сулят вам успех и счастье.
1: Я уже жду, не дождусь, когда в кассу, потому что договор есть договор.
0: Ага, окей. Короче говоря, давайте подытожим немного. Перестаньте слушать окружающих, даже тех людей, которые искренне к вам относятся и правда хотят вам сделать как лучше. Нет, они тем самым делают вам только хуже, потому что вы тогда снимаете ответственность с себя и начинаете слушать окружающих. И когда что-то идет не так, вы тоже на себя ответственность не берете. Вы как бы говорите, ну, наверное, вот так вот. А если... Или идете к этим же людям за советом, чтобы попробовать исправить эту ситуацию. Вычеркиваем. Также, если вы будете проговаривать
3: больше,
0: себя...
3: Извини, больше никого не слушай. Никаких советчиков, которые тебе все время советуют, как поступать.
1: Я не наблюдаю такого, честно говоря, что нам рассказывают в реальной жизни.
3: Это я тебя предупреждаю.
0: Вот. И самое главное, сейчас идет проверка. Капитальная проверка каждого из вас, какие худшие черты характера вы друг другу проявите. Не по отношению к себе, а непосредственно по отношению в социуме. Потому что эта карта, которую выпал рыцарь Пентакли, это социальная карта. Также, если вы все-таки начнете слушать советы друг друга и действовать, исходя из того, как и что вы говорите, только честно, без того, что не хочу обидеть, или ой, а здесь я лучше промолчу, потому что мы творческие люди, и обижать я никого не хочу. Тогда ваша энергия умножится. И ко всему прочему, то есть из-за того, что вы сейчас не проходите определенную трансформацию, которая выведет вас на совершенно другой уровень, и скорее всего, это не только касательно вашего творчества, скорее всего, это касается каждого из вас как личность, как проработанную личность, как сейчас очень современно говорить, пробужденную личность.
1: Кристина,
0: да?
1: Ты можешь, вот извини, пожалуйста, да. Перебиваю тезисно, вот раз, два, просто вот что делать, это делать, это не делать.
0: Я очень рада, что ты это попросил, потому что я только что это делала.
1: Но это такие были...
0: Короче говоря, никого не слушай, не проявляй свои худшие черты характера, будьте честны друг перед другом и говорите всегда из сердца. И ту истину, которую вы сейчас отказываетесь принимать в своей жизни, именно в творческом понимании, вы вернитесь к этому инсайту, это вот именно как инсайт был, и тогда вы сможете пройти трансформацию и умножить свою энергию. Тезисно? Понятно?
1: Ну, тезисно, но не до конца понятно. Последний пункт так...
0: Размыто?
1: Да.
0: Трансформацию надо проходить. И не слушать никого. Так?
1: Будем стараться.
0: Отлично. Все, это то, что сказали вам карты и звезды.
1: Кстати, первое радио-то нам слушать?
0: Первое радио? Это пожалуйста. Здесь советов плохих не дают, только рекомендации.
2: Ну и также подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал Коля-Ковод.
1: Коля-Ковод обязательно, ребята и девчонки.
2: Поддержать творческую энергию, которая сегодня у нас тут формировалась в студии.
1: Никого не слушаем, кроме первого радио. Правильно?
2: Ну вот вообще-то да, вообще-то очень хороший совет. Прям вот очень отличный просто.
1: Кристина...
0: Так, да нет, я просто подумала о том, что хотелось бы какой-то обратной связи вот получить в первую очередь от тебя. Флоризнет, пожалуйста, ты скажи.
3: Ну, мне понравился расклад Таро.
0: Ну, совпало что-то с тем, что ты, потому что ты как будто бы слушала, знаешь, со словами, а я это знала. Где-то, может быть, подсознательно даже.
3: Ну, может быть, да, есть такая мысль у меня, что... Совпадают вещи по картам. Мне понравился расклад.
0: Сколько вот ты, Николай?
1: Для меня все интересно. Кое-какие вещи для меня сложноваты именно в плане, вот когда такие общие, знаешь, такие общие понятия: энергия, материя. Я имею в виду энергия, там что у нас еще было. Немного такие, знаешь, не бытовые, а более такие абстрактные. Я понимаю.
0: Знаешь, мой какой тебе совет? Переслушай обязательно. Во-первых, у нас был целый час на первом канале, на YouTube-канале Первого радио, была трансляция. Соответственно, там же в архивах все это сохранится. Вы, дорогие наши радиослушатели, вы, дорогие наши гости, можете это все переслушать. Ну и, соответственно, если вы подпишетесь на телеграм-канал радио-шоу «Белая карта», там будет тоже опубликован сегодняшний подкаст нашей программы, где вы сможете тоже еще раз переслушать. Потому что, на самом деле, бывает такая ситуация, когда ты в эпицентре информации, и тебе ее говорят, мозгу нашему по многим причинам очень трудно сразу все это обхватить. И нужно какое-то время. Я бы предложила вам ее завтра, например.
1: Да, послушаем обязательно. Спасибо.
0: Да.
2: Все так. Я просто жду от себя.
1: Очень интересно.
2: Мне такое ощущение, что там ты читаешь что-то в экране, как будто бы нам кто-то что-то написал, и ты не решаешься это озвучить.
1: Там какие-то личные уже.
2: А, то есть мы уже подсмотрели на... Так, у нас
3: куда
2: не в ту...
3: подсмотрели? Где я пропустила?
0: Между прочим, ты как раз-таки ничего не пропустил, поэтому тезис, но потом ему все объясни.
2: Так, ну а тогда теперь хоть капельку обратной связи. Мы начинали с того, что Николай у нас такой очень в теме, а Флорентина скептик. У вас что-то, ну, понятно, что за час вряд ли что-то прям кардинально поменялось, но все же. Исходя из...
3: Девочки, вы прекрасно рассказываете, было очень интересно вас слушать.
2: Благодарим.
3: Очень интересно. И, ну, мне понравилось. Я, может быть, чаще буду прислушиваться к картам, к раскладам.
0: И к себе, в первую очередь, и к себе тоже, потому что, как я уже успела сказать, интуиция у тебя, скажем так, работает, шарит, да, в определенных, особенно в экстренных каких-то ситуациях, когда нужно принять решение здесь и сейчас.
1: Я бы тут воздержался от того, я просто очень, я впечатлен, конечно, всем услышанным, но надо послушать на репите, а я бы попросил подписчиков канала «Коля Ковод» написать, у нас есть пост вот по сегодняшней передаче, вот что они думают по этому поводу, насколько вообще они доверяют вот этой информации, которую сегодня всем нам рассказали, и что они вообще об этом думают.
2: Может быть, поделятся даже своей какой-то личной
1: историей. Да, будет очень интересно.
2: Взаимоотношений с
1: эзотерикой. А так, девчонки, спасибо, очень интересно. Что-то мы переслушаем и обдумаем еще раз.
0: Во благо. Ну и хотелось бы напомнить номер телефона программы «Белые карты». Если ты, дорогой наш радиослушатель, хочешь стать участником наших следующих программ, то звони по номеру телефона 03-944-7777. Также подписывайся на телеграм-канал радиошоу «Белая карта». Там будет подкаст сегодняшней программы и вообще всех программ, которые были за это... Сколько? 2 года, да, наша программа?
2: Да, у нас в начале сентября 2 года программы.
0: Вот, пожалуйста, за эти все почти 2 года. С нами были потрясающие дуэт, потрясающие... пара, которая действительно талантливая и проявляет себя во всем и всегда, и не боится быть услышанным, и не боится быть увиденным. Я бы, наверное, даже так сказала.
2: Однозначно.
3: Вообще не боимся.
2: Даже если вы посмотрите трансляцию сегодняшнюю, то вы поймете, что это проявляется не только в их творчестве, но еще и в их внешнем стилевом самовыражении.
0: Ну и напоследок наша традиционная, вернее, моя традиционная фраза. Помни, дорогой наш радиослушатель, ты являешься властелином своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг.
2: Кристина Кипнис. И сегодня нам помогал с YouTube-трансляцией Евгений Забежинский.
0: Вам выпала белая карта.
4: Кто следующий?
5: Белая карта.
4: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
6: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
4: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
0: До и после любви на Первом радио.

0: Радио 89.1 FM.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
3: Я такая яркая, что прям да.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Связать это.
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
1: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев. Так о чем это я? А, да.
0: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
1: Вот.

0: You felt the kick.
1: It just kicked.
2: Gotcha.
3: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Простые. Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а.
1: Большие.
5: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Горячий песок. Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
3: Что ты хотел?
4: Зарядочку.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Можешь слушать,
0: лучшая музыка.
1: А можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Радио 89.1 FM.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»? Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

0: с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Ну, пиши, откуда родом?
3: Первое радио, начальник.
2: Так, где живешь?
3: 101 километр, начальник.
2: Когда выходишь?
3: Во вторник, начальник.
2: В воскресенье пойдешь?
3: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
3: А на белой скамье, на скамье подсудимый, это было...

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернул?

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Хорошо, рядом с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Первое радио вещает 16 часов.
2: Ульня.
3: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
5: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Радио 89.1 FM. Голосуем на 101-м километре.
1: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Это круто.
3: Первое радио вещает 16 часов.
2: Ульё.
3: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
5: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Давайте дружить.
0: Лучшая музыка.
1: Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

Первое радио 89.1 FM. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни. www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио» на Первом радио.

0: всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.
2: Что и где происходит? Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Пустые.
3: Daddy, what are you doing?
2: Серьезные.
4: И что вы думаете, она сказала?
2: Бестактные.
5: Читай.
6: Открой личка, а.
2: Большие.
7: Вау.
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
4: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Первое радио.
1: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
1: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM. Как связать это?
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
1: И это?
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
1: Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
5: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
6: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
4: Сейчас я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
3: Так о чем это я? А, да.
7: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
1: Вот. Оно вам надо.

0: всегда с тобой.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.

0: Оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио.
2: Вы проводите свой выходной.
3: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
4: На дискотеку идем отрываться.
5: Конечно, спорт, тренировочка.
6: В театр ходим, в кино, все такое.
7: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
8: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
9: В этот день и в этот час.